0: заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Федорука.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу тоже поделиться. Братья предоставили такую возможность словом Господним порассуждать над этим. Я буду читать всего один стих. Я его читал неделю назад на похоронах нашего отца. Но сегодня тоже положилось мне прочитать его. Этот стих записан в 28 главе первой книги Паралипоменон, из 9 стих. Слова Давида, он сказал здесь так: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». И еще есть такое предложение в этом стихе: «Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то он оставит тебя навсегда». Давид понимал, что его дни на этой земле пришли к завершению. Он собрал знаменитых людей в Израиле, старейшин и многих других, и давал последнее распоряжение. Он что-то им передавал, он какое-то наследство им оставлял. И, конечно, как царь, он имел большие богатства. Но не в этом суть, не то, что он где-то хотел утвердить еще больше престол своего сына, но он передавал ему другое наследство. Он так хотел всю жизнь построить дом Божий, и Господь сказал: «Не построишь». Он все заготовил. Он говорил: «Ты, Соломон, еще прибав». Он передал ему чертежи, которые Господь положил ему для строения, чтобы он это отдал. Он дал последнее наставление. И вот он стоит, и можно сказать, основным, как мне кажется, было вот это слово. Потому что отсюда будет все остальное. И храм построится, и царство утвердится, и благословения придут. И он говорит ему: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего». Знаете, перед ним не стоял пятилетний Соломон, которому слова отца в таком возрасте всегда авторитет, что бы он ни сказал. Перед ним стоял взрослый его сын. И знаете, иногда мы, родители, стоим перед взрослыми нашими детьми и хотим им что-то сказать. Они уже знают о нас. Их не проведешь. Это не 3 года, это не 5 лет. Это уже время зрелости. И этот Соломон стоит и слышит. И в этих словах, нечем упрекнуть отца. «Ты отец». И отец, когда ему говорит: «Ты, сын мой, знай Бога отца твоего», за этими словами был некоторый вес. Соломон знал, что Давид ему не говорит просто какие-то рассказы, что Давид ему не просто рассказывает о каком-то Боге, но он говорит ему о том, которого отец его знал, и он хочет, чтобы и сын его знал. Это не были просто рассказы о Боге. Это не были просто какие-то повествования, которые он хотел, чтобы Соломон запомнил для себя. Он говорил ему некие важные истины и говорил: «Ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего». Я думаю, что для нас это очень важно, что-то передать именно этими словами. Я представляю себе другую картину. Прошли годы. Прошло 40 лет царствования Соломона. И вот он стоит уже старенький, его сын собирается на царство. И представьте себе, поднимается Соломон и говорит: «И ты, сын мой Роваам, знай Бога отца твоего». И я думаю, в голове Роваама будет сразу много вопросов. «Отец, какого Бога? Вот этого последнего, которому ты построил капище, где, может быть, так весело проходит собрание? Или, может, предпоследнего, который там Хамос, и еще, я не помню уже всех этих божеств, сколько он настроил?» И, наверное, Роваам бы спросил: «Папа, какого Бога?» мне знать. И нужно было что-то сказать и как-то направить и сказать, а вот того помнишь, которому еще я храм строил, когда ты был маленький, когда я еще был молодой, вот тому Богу. Иногда что-то похожее в жизни людей совершается. Они приходят к рубежу своей жизни, они хотят что-то передать своим детям, а у детей десяток вопрос. Они путали всю жизнь и запутали свою семью. И в словах Давида не так было. Когда он говорил «Знай Бога Отца», то не возникало ни одного вопроса. Какого Бога? Вот того, того, того. И там у Соломона в свое время было много храмов, много поклонения. Давид знал же одного Бога. Он был с ним в молодости, он был с ним в зрелости, он сопроводил его до старости, он ему поклонялся всегда. Один живой Бог, неизменный. Сегодня люди говорят, и так из веры в веру, и как-то так вот иногда по церквям с одной в другую теряют свои семьи, приходит конец жизни, и нечего сказать, и нечего передать детям, нечего объяснить им. Вы скажете, или может кто другой скажет, ну тут понятно, идолы. И живой Бог легко различить, а что он имел в виду. Но знаете, оно так в жизни получается, что иногда невозможно различить. Невозможно, так все запутывается. Сейчас брат напоминал о Гедеоне. Как сколько детей растут в подобной ситуации. Почему их вера так слаба? И так нужно много Божьих действий, чтобы ее укрепить. А почему? Когда слушает Гедеон рассказы, он слышит о живом Боге, который вел их отцов, который благословлял, был с ними. А когда выходит на улицу, видит жертвенник Ваалу, видит дерево. И, наверное, в голове этого молодого человека всегда стояла мысль, а что же так, как это совместить? Слушаю отца, он говорит, правильно, смотрю, неправильно. Слушаю одно, вижу другое. И, братья и сестры, я вот когда вам сказал, что когда я стоял у гроба отца, я думал и взвешивал все, что передали нам отцы, то поколение, которое впереди нас прошло, и думал, скоро и мне что-то нужно передать. Что я им скажу, что я предложу, будут ли они знать твердо, или они будут путаться в то, во что верил отец. Какие примеры он показал. Они скажут, папа, ты здесь такой, а там еще третий. Как правильно? Давид когда говорил, там не нужно было спрашивать, там не нужно было объяснений, потому что вся его жизнь, и не только тогда, когда он шел на поклонение, но она вся была пропитана верой в живого Бога. Я еще один пример напомню из Библии. Однажды Бог говорит, Иаков, иди в Вифиль и там построй мне жертвенник. Когда-то там я явился тебе, и ты обещал, что там построишь, иди построй и принеси свои жертвы. И вот Иаков встал и говорит дому своему, детям своим, домочадцам своим, мы собираемся в дорогу, мы пойдем на поклонение Богу. Мы пойдем к жертвеннику, и я там устрою жертвенник Богу. И вот он стоит и говорит еще другие слова. Он говорит, выбросьте идолов. Он говорит им, перемените одежды. Он говорит им, снимите украшения. И я думаю, тоже стояли дети и говорили, папа, но ведь всегда мы так делали. Всю жизнь, и ты не обращал на это внимания. Ведь у нас тоже здесь в Сихеме жертвенник. Ведь мне идолу поклоняемся Богу. Почему ты так говоришь? Что произошло? Ты, может быть, что-то начитался, наслушался. Кто тебя сбил? Ведь всегда мы так. Ведь всегда идолы были у нас. Ведь всегда в одеждах таких мы ходили. Ведь всегда эти серьги в ушах наших. А что с тобой сейчас? И может быть, Иакову приходилось каяться и признаваться, дети, я был небрежен в определенной степени, но сейчас я вспомнил все. Я вспомнил тот день, когда я там положил этот камень под голову и лег вроде спать, А ночью пробудился, и от этого видения, где Бог мне явился, там я вот говорил эти слова: «Боже, если ты благословишь мою дорогу, я тебе здесь принесу десятую часть из всего то, что ты мне дашь». Он вспомнил ангелов, эту лестницу, он вспомнил это место, этот случай, что творилось в его душе. И он сразу понимал: мы пойдем туда не так, как здесь, в Сихеме. Мы здесь тоже поклонялись Богу, но итогом нашего поклонения была бесчестина Дина, были вот эти проявлены характеры Симеона, Левия, в которых он говорил, как вот эта злоба их, ненависть их, впоследствии вспоминал это. И теперь он говорит: снимайте, перемените все, не так. Не так мы здесь молились, не так. Я допустил в своей жизни то, что дал слабинку. Я не бодрствовал и не говорил вам раньше, что этих идолов надо было уже давно повыбрасывать, что эти серьги давно надо было вытащить с ушей, что эти украшения нужно было давно закопать. Я ничего не говорил вам об одеждах. Вы ходили, как хотели. Вы, может быть, смотрели на мир и оттуда брали образец, а я молчал. А у меня не хватало духу. Я не хотел, чтобы вы выглядели как-то отсталыми по сравнению с Сихемом. Я не хотел, чтобы вас смеялись. Но теперь мы все в посмеянии после того, что случилось. И нам нужно переменить наше служение. Нам нужно прийти к правильному положению. И он говорит: мы будем это делать, вот этим, под этим дубом. Мы выкопаем яму, как могилу, и здесь все это схороним. И мы пойдем туда уже совсем с другим намерением и в другом отношении. Дорогие мои братья и сестры, я среди вас. Сегодня время бежит, и мы что-то оставляем в наследство. Мы какие-то примеры своим детям, своим внукам. Мы что-то оставляем нашей жизнью словами, проповедью, наставлениями. И иногда нам нужно посмотреть, все ли правильно. Потому что, когда неправильно, мы не только себе делаем вред. Будут путаться они. Для них будет сложно действительно взвесить и разобраться. Тем более, когда все вокруг так быстро движется. И все говорит: будь современней, будь как все. И трудно определиться с тем, что же любит Господь, что в Его глазах ценно. Иногда приходится останавливаться. Иногда сами обстоятельства останавливают нас, как тогда остановили Иакова. Иаков, вот той жертвенник, вот Сихем. Почему? Ты всегда молчал. И, наверное, это было непонятно для его детей, непонятно для всех, кто был его в доме. Почему ты молчал? Вот столько лет мы здесь живем, ты ни слова не сказал. Да я не хотел вас тревожить, я не хотел вас как-то вот подставлять, я хотел бы как-то вот так вот все сгладить. Брат только что напоминал так же, или вначале напоминал: я передал им твое слово. И вторая половина этого стиха: «И мир возненавидел их». Это первосвященническая молитва. «Я передал им Твое Слово не для того, чтобы мир этот возлюбил». И он не возлюбит, когда мы передаем Слово. И я хотел бы, чтобы в свое время, когда, может быть, мы станем у порога нашей жизни, и нам нужно будет что-то сказать, не просто там у меня деньги, там у меня одежда для погребения, там я что-то еще заготовил. Нет, это все найдется. Но есть иногда то важное, ценное. Давид говорит: помни Бога Отца твоего. Вот что я сохранил всю жизнь. Вот то, что я берег. Это веру моего Господа. Ты, Соломон, видел мою жизнь. Ты знаешь мою жизнь. Я никогда не упускал, чтобы не поклоняться Ему. Я никогда не притворялся, когда это делал. Я никогда не хитрил, не лицемерил. Я любил Его. И вот моя жизнь заканчивается. Хочу, чтобы ты тоже это делал. Потому что есть некие законы, если будешь искать его, а именно он рассматривает каждое сердце и даже намерение сердец. И если будешь искать его, тебе будет хорошо. Я наготовил золото, я наготовил материала, я все сделал, чтобы ты построил храм. Но если будешь искать его, то и храм построится. И все это принесет пользу. Но если ты оставишь его, он оставит тебя навсегда. Это строгие слова. Не каждый отец так скажет своему сыну. Мы как-то любя хочем как-то сгладить эту сторону. Но если оставишь, то можешь когда-нибудь захочешь покаяться, то может когда-нибудь за тебя помолиться, а может в трудный час. Да, это может. Но Давид говорил прямо, без всякого, он говорил: оставишь, будешь оставлен навсегда. И тот храм, который построишь, Бог разрушит его. И то служение, которое будет так славно, и, может быть, другие приходить будут смотреть на это служение, оно все будет разрушено, потому что Бог оставит. Помни Бога Отца твоего. Я благодарен Богу, что мне есть что вспомнить и отца, и других моих братьев, которых уже нету, но они оставили добрый след в моем сердце, в моей жизни, они дали пример. И эта вера для меня не прошлый век. Это действительно то, что они пронесли, то, в чем они стояли, и то, что сегодня двигает и мое сердце. И как бы хотелось, чтобы я тоже, как Яков, сумел в свое время поправить все. Идолы и все другое пришлось закопать, потому что он понимал, он идет на поклонение тому Богу, который тогда ему явился. Он прокрутил в своей голове весь тот момент, и он понял, вот так, как я служу, вот так, как здесь на Сихеме приносил жертвы, так я не могу. Я должен что-то изменить в своем сердце. И я думаю, иногда нам тоже нужно изменять. Если мы где-то оступаемся, если мы где-то в доме своем не сильны, сказать: так нельзя, потому что Бог это ненавидит, в глазах его это мерзость. Иногда нужно набираться смелости. Или тогда будем ждать, когда ждался Иаков, обесчещенная Дина, дочь его, разрушенный этот город, страх перед тем, что их убьют. И когда он так сделал, оставил все это, переменил, еще жертвенник в Эфире не построен, а уже Божье отношение к нему поменялось. Иаков восстановил внутри себя, уже знает, что сказать своим детям, уже знает, как нужно поклоняться, уже знает, что с идолами нельзя шутить и приходить к Богу. Он знает, что эти сережки – это не то. Это не просто век такой, и все есть. Он понимает, что-то связано с миром этим. Кто-то их оправдывает. Но Яков это понял тогда. Благослови нас, Господь, когда придет наш час, да и сегодня даже. Не обязательно надо ждать, когда я уже буду совсем, совсем слабый, приблизится моя смерть. Уже сегодня Бог хочет, чтобы мы нечто оставляли для наших детей, для наших потомков, чтобы они не путали в жизни, чтобы они знали того Бога, кому мы служим, чтобы они не говорили: папа, какому Богу, а как? Вот так, как раньше. И люди говорят: вот эти заунылые песни, вот эти платочки, вот это все, и они вспоминают, как нечто старое отжившее. А вот сегодня все весело и красиво. Что-то похожее было в жизни Иакова. Было похоже, весело и красиво, но закончилось бедствием. И он решил возвратиться к старому, к тому, что он знал от начала. Может быть, а еще от своего дедушки. Благослови нас, Господь. В свое время сказать уверенно это слово: и ты, сын мой, мои дети, мои внуки, знайте Бога Отца вашего, матери вашей, дедушки вашего, бабушки вашей, знайте, служите Ему. Он благословляет любящих Его, и Он отворачивается от тех, кто переступает Его волю. За все Богу слава. Аминь.

Момент творения. Гидравлический двигатель. Давайте поговорим о могучей силе, которую таит в себе вода. Наверное, первое, о чем вы сейчас подумали, это способность воды разрушать и размывать горы. Но я говорю сейчас о еще более мощной силе. И самым удивительным образом эта сила проявляется тогда, когда приводит в действие один из гидравлических двигателей, сотворенных Богом. Дело в том, что некоторые вещества, например, желеобразная масса лягушачьей икры, способны впитывать огромные количества воды. После недолгого пребывания в воде эта масса разбухает, порой настолько, что становится больше самой лягушки, которая произвела ее на свет. Особенно впечатляющий такой двигатель работает в замкнутом пространстве. Давление, которое при этом создается, в 1000 раз больше атмосферного. Если говорить о практическом применении, то горсть сухих бобовых семян, случайно оказавшихся под бетонным тротуаром, намокнув, пробивает бетон. Посредством самых простых вещей Бог творит подлинные чудеса. Его слово, принявшее форму человеческих слов, сотворило тем не менее миры и галактики. Но еще чудеснее то, как оно меняет человеческое сердце и разум. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Папино напутствие «Быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины», данное мне после святого водного крещения, оказалось пророческим. С 1958 года я пела в хоре, рассказывала стихотворение и по теме цитировала места из Библии. В Кохтла-Ярве я была руководителем молодежи. Один раз в неделю мы разбирали Слово Божье. При этом всегда присутствовал брат-служитель. Однажды в собрании некому было проповедовать, и руководящий брат Субботин Вячеслав Васильевич подошел ко мне и попросил сказать то, о чем я говорила на разборе слова. Я долго упиралась, отнекивалась, говорила, что я не брат и не могу свидетельствовать перед народом. Но он с кафедры объявил: «Сегодня сестра Маша Карамалак будет говорить слово. Прошу, молитесь за нее». Деваться было некуда. Я вся трепетала, как лист на ветру, и в таком состоянии вышла за кафедру. Что говорила, я сейчас не помню. Но народ необыкновенно молился после моего выступления и много и долго благодарил Господа. С тех пор, когда на собрании не оказывалось проповедников, меня просили говорить вместо них. Тогда я вспомнила папино поздравление и напутствие на крещение. Приехав в Эстонию, я стала молиться о том, что делать – учиться или работать. У сестры Ульяны 6 детей. Она с мужем зарабатывала очень мало. В Кохтла-Ярве было медицинское училище. Я пошла на работу в городскую больницу, где главным врачом была женщина-еврейка. Я попросилась на работу только в ночные смены, для того, чтобы днем учиться. И она согласилась. Оформили меня, и я стала работать. Понравилась я в больнице всем, и врачам, и больным, потому что старалась работать как для Господа, как наставлял меня когда-то папа. Он говорил, чтобы я приходила на 5 минут раньше всех, и на 5 минут позже всех уходила с работы. Я старалась так и поступать. В августе я успешно сдала экзамены в медицинское училище и стала учиться днем, а ночами я работала. Молилась Господу, радовалась, трудилась в церкви с молодежью, пела в хоре. Все было замечательно. В один день вызывает меня главврач больницы и говорит: «Дошли до меня слухи, что ты веришь в Бога, ходишь в церковь к баптистам, книги и журналы какие-то непонятные читаешь. Это правда?» Я подтвердила, и она говорит: «В таком случае ты не можешь работать вместе с нами. Подумай и сделай правильный выбор». Свой выбор я сделала, и прямо на следующей неделе меня уволили из больницы и выгнали из медучилища. Я осталась без средств к существованию. Нужно было срочно искать работу. А с работой в нашем городе было очень трудно. Из предприятий только железная дорога. Менять старые шпалы на новые. И спецмеханический завод. На этом заводе делали сланец. Это коричневый каменный уголь. В Эстонии много сланцевых шахт. На нашем заводе разрабатывались и испытывались новые технологии. Опытный цех был высотой приблизительно с 12-этажный дом. На 12-м этаже происходила загрузка печей. В цеху было 9 печей, а между печами есть стенки, где создается очень высокая температура – 1300 градусов по Цельсию. Сланец из шахт загружается в печи, и под действием такой высокой температуры он плавится. Смола по трубам поступает вниз на переработку, а газ вверх по трубам идет на очищение, затем на отопление в Ленинград и города Эстонии. На первом этаже цеха выгружался кокс от сланца. Огромные вагонетки, пустые и с коксом, шли по кругу по канатной дороге, и надо было успевать их загружать, чтобы не остановилось производство. Все работы в цехе были разделены на разные участки. Одни грузили кокс, другие загружали руду в печи, третьи были подсобными работниками.
Я долго молилась, чтобы меня приняли на завод, и я была услышана. В течение месяца Господь помог мне пройти все виды работ в цехе. Вы спросите, зачем такие подробности, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, где и в каких условиях пришлось работать 20-летней девушке. Когда я работала на первом этаже, где загружали кокс, то летом было хорошо, полегче, а зимой нагруженную вагонетку весом до 3,5 тонн сдвинуть с места было невозможно, потому что вода, которой заливался горячий кокс, замерзала на рельсах. О помощи просить некого, поскольку каждый трудился на своем участке. Что делать? Конечно, я плакала и молилась. «Господи, помоги мне! Ты видишь, как тяжело толкать вагонетку в 3,5 тонны?» Мне пришла в голову идея подставлять лом под колесо вагонетки и сдвигать ее понемногу, а потом толкать, что было силы, на канатную дорогу. Вагонетка за вагонеткой, одна за другой, шли по кругу без остановки. То была ужасная каторжная работа, но другой я не нашла, а не работать было невозможно. Безработным в то время грозило тюремное заключение за тунеядство. Я молилась, плакала, старалась работать, чтобы меня не уволили. Было очень тяжело. Но, слава Богу, переводили с одного рабочего места на другое, чтобы каждый рабочий цеха знал все виды работ и мог заменить другого в случае отпуска или болезни. И вот я оказалась на самом верху цеха на загрузке печей. Работала как для Господа. И это скоро заметил начальник цеха и начальник смены. И мой портрет поместили на доску почета цеха и завода. Но недолго мир воздавал мне почести. Прошло 2 недели, и вызывает меня начальник цеха. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Ты что, ходишь к баптистам молиться? Правда?» — спрашивает парторг цеха. «Да, это верный слух». В тот же день мои портреты сняли с доски почета цеха и завода. Но, слава Богу, хоть не уволили с работы. Я продолжала работать на загрузке печей. Сланец из шахты доставляли пульманами, и, соответственно инструкции, он должен был приходить дробленный. Перед загрузкой он шел по ленте с пульмана на решето, то есть большое сито. Пьяные шахтеры дробили сланец недобросовестно, поэтому большие куски сланца застревали в узкой горловине печи, и надо было ворошить, переворачивать эти куски железным ломом длиной в 4-5 метров, чтобы сланец прошел в печь. У меня не было никаких сил поворачивать огромные куски сланца. Я вызвала мастера смены по трубе. Это был такой способ сообщения и сигнализации по цеху. А он сказал мне высыпать сланец из вагонетки на пол, разбивать кувалдой большие куски и потом загружать в печь лопатой. Невозможно передать весь ужас этой работы. Из открытой горловины печи валил желтый неочищенный газ, который разъедал слизистые оболочки глаз, носа, рта и горла. Когда я разбивала большие куски сланца, глотая неочищенный газ, я отравилась. В результате отравления все слизистые оболочки у меня были повреждены и кровоточили. И потом целый год я могла есть только молоко и сметану. Увезли меня в больницу и обнаружили гастрит желудка, стенокардию, одним словом, букет болезней. Работать я не могла. Инвалидность мне не давали. Они говорили: «Да она баптистка, пусть ее Бог исцелит. Статус профессионального заболевания ей не дадим. Инвалидность тоже. Посмотрим, что будет с ее верой в Бога. Она говорит, что ее Бог живой и все может». Так как мне инвалидность не дали, то я могла рассчитывать на освобождение от работы на 3 дня в месяц. Больничные листы и освобождение от работы давались только по плану. 3 дня в месяц побыл на больничном, а затем иди на работу. А я вообще не могла работать по состоянию здоровья.
Из-за болезни я не могла также нести служение в церкви. В нашей клинике работал Рубинштейн, нейропатолог и главврач клиники. У него в семье на праздниках звучала еврейская музыка. Он верил в Бога, но, к сожалению, не в Христа Спасителя. Чудный был человек. Родственники привели меня к нему на прием. «Что случилось?» – спросил Рубинштейн. «Вы не по назначению, вам надо к терапевту». «Что мне делать? Мне дали больничный только на 3 дня, а работать я не в силах». Он обследовал меня и говорит: «Тебе надо дать инвалидность по твоему состоянию, потому что у тебя профессиональное заболевание. Но поскольку ты веришь в Бога, тебе ее не дадут». Врач выписал мне больничный лист на 21 день и сказал потом прийти опять, чтобы его продлить. Так Бог заботился обо мне, чтобы я могла окрепнуть. В то время обо мне написали в газете, что, мол, я баптистка и нигде не работаю. Город наш маленький, всего около 80 тысяч населения. И на улице, и в автобусах стали показывать на меня пальцем. Вот, мол, баптистка, про которую пишут в газете. Помню, один комсомолец-атеист сказал мне: «Тебя ждет тюрьма. Ты тунеядка». В то время не работать было вне закона. Немного окрепнув, я вернулась на работу. Так как работать на прежнем месте я не могла, меня перевели, так сказать, на легкий труд. Это был химический цех, где с помощью мышьяка и какой-то эмульсии очищали газ, получившийся при обработке сланца. Место работы было просто жуткое. Мужчины трудились по 4-5 часов, растворяя мышьяк. А моя работа заключалась в том, чтобы грязную спецодежду, в которой они были, уносить в прачечный цех, а чистую приносить обратно. Чистая спецовка хранилась в каморке, маленькой комнатке. Каждый день я собирала и таскала пропитанную мышьяком спецовку. Через 2 месяца я уже не могла даже подняться на 2-й этаж. О работе не было и речи. Так как работать я не могла, милосердный врач Рубинштейн, сочувствуя мне, выписал на 3 недели больничный лист. Он говорил: «Наберись силы и хоть на 3 дня сходи на работу. Потом я еще могу дать освобождение на 21 день». Мой организм был очень ослаблен, и ко мне приставали все болезни. Я была как живой труп. Ногти у меня на руках и ногах были синие, а пальцы наполовину белые. Чувствительности в руках и ногах не было. Я вижу, что сумка падает из рук, но этого я не чувствую. Кладу руки или ноги на горячую воду и не чувствую, что она горячая. У одной нашей сестры Эльветины, сестра работала главврачом в тубдиспансере. Она была на одном из консилиумов. И после сказала Альветине, что у Кармалак Маши очень тяжелое положение. В крови обнаружили мышьяк. Вот так я мучилась, страдала и молилась. А вместе со мной и родственники, и церковь. Я просила Господа или исцелить меня, или взять к себе. Мне хотелось уйти в вечность, но жаль было старенькую мамочку. И я говорила: «Господи, мне хочется самой проводить маму вечность, а не ожидать того, чтобы меня туда провожала она». В 1969 году наша община пригласила брата Петра Васильевича Яковлева. Он был диаконом в ленинградской общине, горячим и искренним проповедником. Его часто приглашали в Кохтла-Ярвы. Наша община любила его. Он был сильным молитвенником. Приезжал обычно не один, с сестрами и братьями. И в тот раз он приехал с сестрами. Одна из них была Ксения Степановна, сильная проповедница, с высшим образованием, а другая – Походилова Елена Алексеевна. 3 дня они с постом совершали служение в Кохтла-Ярве. 2 дня проходило молитвенное общение у меня в квартире. Я приглашала на это молитвенное общение всех, у кого была проблема со здоровьем.
Квартира была полна народу, когда проповедовали Петр Васильевич и Ксения Степановна. Брат призывал: «Вы слышали слово, сейчас мы будем молиться. Если у кого есть какая нужда, то сначала надо исповедоваться, поверить, что Бог простил, омыл кровью Иисуса Христа, и открыть свою проблему с верой». На этом общении были мои сестры Катя и Ульяна. У Кати была проблема с сердцем. Она не могла даже поднять своего ребенка. С ней были две ее девочки: Вероника, 1 год и 5 месяцев, и Маргарита, 5 месяцев. Катя раньше не могла даже картошку почистить. У нее была инвалидность, и врачи запретили ей рождать детей. Она же сказала им: «Я христианка, умру или нет, должна рожать». Тогда врач дала ей бумагу, что она за нее не отвечает, если та умрет. Катя, услышав призыв Петра Васильевича молиться, первая пробралась к брату, встала на колени, плакала, молилась, а потом Петр Васильевич возложил на нее руки и помолился. И Господь исцелил сестру. После исцеления Катя свидетельствовала врачу, что Бог ее исцелил, и просила снять инвалидность. Врач ответила: «Нет, я не могу этого сделать. Вы инвалид, ваше сердце не выдержит». Но Катя верила в силу Божью и благополучно родила сына Андрея. Вот такой экзамен на веру выдержала моя сестра после исцеления. Многие получили исцеление во время этих молитвенных общений. Среди нас была сестра Бутовка. Она очень плохо видела. Ей постоянно нужно было закапывать капли в глаза. Она попросила брата помолиться, и после молитвы все прошло. Петр Васильевич наставлял нас не проявлять неверия после исцеления. Если принимали до этого лекарства, не принимайте, раз пережили силу Божью. Моя сестра Ульяна пришла на это общение помолиться перед операцией. У нее была спайка кишок. Братья сказали: «Хорошо, не плачьте, давайте помолимся». Ульяна сначала исповедовалась и попросила, чтобы Бог оказал ей помощь. Брат Петр Васильевич возложил на нее руки, помолился, и Господь явил свою силу, исцелив ее. Она благодарила Господа со слезами на глазах, и все присутствующие братья и сестры радовались с ней. Ульяна рассказала, что было такое ощущение, как будто какие-то руки расправляли кишки. Очень приятно и совершенно не больно. Когда она проходила обследование перед операцией, врач сказал: «У вас все в порядке, нет спайки кишок, операции не будет». Тогда она пошла на работу, а там начальник смены спросил, сделали ли ей операцию. Когда услышал, что нет, приказал: «Идите сейчас же домой, а то вам опять будет плохо». Ульяна ответила ему: «Нет, не будет, меня исцелил мой врач Иисус Христос». На том месте она работала до пенсии. На тех собраниях было много молитв. И чтобы гости не отправились домой голодными, я предложила им поужинать. А Петр Васильевич неожиданно спрашивает: «А у хозяйки ничего не болит? Никаких нет проблем?» Я говорю: «Есть и много». Рассказала, как на заводе приобрела много болезней: стенокардия, гастрит, мышьяк крови, отложение солей, вечная ангина. К этому добавила, что верю в исцеляющую силу Господа. Конечно, хотелось бы исцеления сейчас, чтобы ухаживать за старенькой мамой, но да будет его воля. Петр Васильевич говорит: «Давайте склонимся и помолимся за тебя». Я помолилась, все исповедала Господу. Петр Васильевич возложил на меня руки и помолился. Во время молитвы я почувствовала тепло внутри, а также в конечностях. Было очень приятное ощущение. Я стала благодарить и славить Господа. А в это время вошла в квартиру моя сестра Вера.
Она пришла помолиться об операции, которая предстояла ей на следующий день. У нее после двух кесаревых разошелся изнутри шов. Когда она вошла и услышала, что я молюсь, то сильно заплакала. Петр Васильевич говорит ей: «Сестра, не плачьте, мы сейчас и за вас помолимся». А Вера говорит: «Я плачу от радости. Я вошла и слышу сестру Машу, и вижу ее словно в пламени огня. И у меня такая вера появилась. Я сказала Господу: дай мне хоть искорку этого огня». И тут будто стрела из этого пламени вошла прямо в мой больной живот, и мне будто кто-то зашил шов. Когда мы услышали это, Петр Васильевич сказал, что нужно обязательно поблагодарить Господа, и мы помолились вместе. На следующий день Вера пошла к врачу, который должен был ее зашивать, и рассказала ему о том, что произошло накануне. Врач осмотрел ее и подтвердил, что нужда в операции отпала. А вот что было со мной дальше. Поскольку производство, на котором я работала, было экспериментальным, многое было не изучено. К нам каждую весну в феврале-марте приезжала медицинская комиссия из столицы Эстонии Таллина и проверяла всех рабочих по цехам. Во время очередного осмотра 10 апреля 1969 года пришла очередь нашего химического цеха. Когда на комиссию вызвали меня, врач просмотрел результаты моих анализов и спросил мое имя и фамилию. Я ответила: «Карамалак Мария Ананьевна». Тогда врач говорит: «Все правильно, имя ваше, а вот анализы не ваши, чужие. Идите и повторите все заново». Пришлось мне по второму кругу сдать все анализы. Снова врач посмотрел их и говорит: «Ничего не понимаю. Садитесь, пожалуйста». Я села на стул. Мне подключили к пальцам рук и ног импульсный прибор, который использовали для тестирования чувствительности и нервной проводимости. В предыдущий раз у меня не было чувствительности, а в этот раз, когда подключили, мои руки и ноги дергнулись. Врач предупредил, чтобы я не баловалась и не притворялась, а я ему говорю: «Я совершенно здорова, а дергаюсь, потому что мне действительно больно от разрядов тока». Меня исцелил врач с большой буквы. Мужчина пересмотрел мою больничную карту и говорит: «Судя по вашим предыдущим анализам, вам не только пальчики нужно было отпилить, но и руки, и ноги. Куда? К какому вы ездили врачу? Что предпринимали?» Никуда я не ездила. Молилась живому Богу, милосердному врачу Иисусу Христу, который меня и исцелил. Это случилось около месяца назад, 16 марта. «Вы понимаете, это чудо!» — воскликнул доктор. «Вы совершенно здоровы. У вас кровь, как у молодого здорового человека. Весной, как правило, у всех организм ослаблен, а у вас очень высокий гемоглобин, здоровая кровь. Вы словно счастливый лотерейный билет». «Не билет я лотерейный, а здоровый человек. Расскажите, как это произошло?» — спросил врач. «Я человек верующий», — начала я. «Верю в Бога и Его Слово Библию. Там написано у апостола Иакова: кто болен, призовите пресвитера, то есть служителя церкви. Я поступила, как написано, помолилась сама. Служитель положил свои руки на мою голову и помолился об исцелении, и я выздоровела». Доктор не мог поверить, попросил еще раз рассказать и позвал остальных врачей. Я три раза подряд свидетельствовала, как все было. Все врачи удивлялись. Наконец доктор заявил: «Это правда. Такое сделать мог только Бог. Никак не человек. Вы совершенно здоровы». «Если вы признали меня совершенно здоровой, — говорю я, — дайте мне разрешение работать во вредном цехе». В то время был такой закон, —
что если человек отработал 15 лет и 7 из них на вредном производстве, то можно уйти на пенсию на 5 лет раньше, в 45, а не в 50. И последние 5 лет можно было не работать, а просто ждать пенсию. То есть была возможность не работать после 40 лет. Мне в то время не хватало 3,5 года, чтобы получить такую привилегию. Потому я и попросила справки. Врач дал мне такое разрешение, что я могу работать во вредном цехе, поскольку по результатам медкомиссии я совершенно здорова. И я пошла после исцеления снова работать во вредный цех. И слава Богу, я отработала в нем не 3,5 года, как планировала, а целых 10 лет. Ушла я на пенсию в 40 лет по милости Божьей для труда ради Царства Божьего. Вот такие Бог явил чудеса нам, четырем сестрам – Кате, Ульяне, Вере и мне. Слава Богу! Кстати, Бог и раньше совершал чудеса в Катиной семье. Ее семья жила на 6-м этаже. Дом стоял на небольшом косогоре. Однажды ее муж Хейна поставил машину, как обычно, возле дома. Посадил в нее малышей Веронику и Маргариту, а сам побежал за Катей и младенцем. Катю что-то дернуло посмотреть в окно, и она говорит Хейна: «А где машина?» Хейна пулей выскочил по лестнице с 6-го этажа, понесся искать машину. Машина оказалась в складском помещении магазина. Каким-то образом ее развернуло, и она потихоньку покатилась по косогору вниз. Когда работники склада рассмотрели прибывший сюрприз, они удивлялись водителям сосками. Им-то смешно, а Хейна был бледный как смерть. Благодаря Божьей защите дети не пострадали. Он попросил не вызывать скорую помощь и полицию, пообещал отремонтировать двери и за все, что повреждено, уплатить. На том они и разошлись. Слава нашему Господу!

вечному. Ему ты поклонись ниже пояса. За жизнь здесь отмеренные полосы, за солнце, день, за ночь и за луну. Ты вознеси хваление ему. Порою грех вскипает, как волна, и слышно, как смеется сатана, и кажется, что нету сил идти. Вдруг видишь помощь на своем пути, и снова идешь ты, зная, что спасен. Но забываешь, ведь помог лишь он. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Не забывай, средь суеты и бед, что на любовь свою он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Да, если прошлое вдруг стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, возможно было бы забыть его любовь. Но разве ты не знал или не слышал, что нет любви прекрасней, чище, выше, что вечный Бог в трудах не утомляется, и разум Божий нет, не постигается. Когда ты упадешь, поднимет, в отчаянии он ласково обнимет, и днем, и ночью, вновь и вновь, всегда Бог рядом, он любовь. Нас миллионы через века идут, и нужды все различные несут, и очень часто на исходе сил нам кажется, что Бог нас позабыл, и начинаем на себя надеяться.

знает Он. Нет ничего сокрытого Ему. Он видит старость, видит седину, падения, взлеты, тихий шепот губ, а ты порой бываешь к Нему груб. Не будь таким, ведь ты Его дитя. Скажи, за все благодарю тебя. И как отец, Он будет очень рад, в любви своей воздаст тебе в 100 крат. Не забывай, средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному, ты Богу поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные полосы. Будьте благословенны.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Петр еще продолжал свою речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Деяния, 10 глава, 44 стих. Петра прервали. Прервал Дух. Бог трижды прервал Симона Петра, когда он говорил. В первых двух случаях Петр говорил так, что это не прославляло его Господа. Ему предстояло познать печальную реальность немощи плоти. В данном же случае он говорил правильно, неся послание жизни своим слушателям. Но Святой Дух прервал его, когда он еще продолжал эту речь. Честно говоря, никто не любит, когда его прерывают, но вся эта история с Петром показывает, что его прерывала Троица. Бог открывал дверь веры язычникам, народам, которые не были связаны с Ним заветом, как Израиль, и Он избрал Петра засвидетельствовать об этом. Он велел ему отправиться в дом сотника Корнилия и принести ему и его семье Евангелие. Ведомый Святым Духом, Петр покинул Иопию, чтобы выполнить свою миссию. Мы можем лишь восхититься его послушанием. Для иудея было весьма необычно войти в дом язычника. Евангельское послание Петра содержало 5 простых фактов об Иисусе Христе. Первое. Он есть Господь всех. Второе. Он избавляет от власти дьявола. Третье. Он был распят и воскрес из мертвых. Четвертое. Он будет судить живых и мертвых. И пятое. Он дарует прощение грехов всем, кто верит в Него. Из этого мы узнаем, что Евангелие просто, и что нам следует лишь излагать факты и делать это без излишней помпезности, без эмоциональных призывов или плотских уловок. Когда Петр еще продолжал эту речь,

сошел на слушателей. Нужно знать, когда замолчать, и позволить Святому Духу сделать остальное. Давайте прислушаемся к этому.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Я читаю из книги Ветхого Завета, Исход, главу 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг его золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых, на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной и ширина 1.5 локтя». Сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, к крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для них 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать 6 для ношения стола. И сделал 6 из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его. 3 ветви светильника из 1 бока его, и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 2 ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1 ветвями и яблоко под 2 ветвями и яблоко под 3 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его 1 локоть и ширина его 1 локоть, 4-угольный, вышина его 2 локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них 6 для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал миро для священного помазания
и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Я читаю из Ветхого Завета книгу «Исход», 38 главу. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длинною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его так, что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника — горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, род сетки из меди по окраине его, внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из скрученного вессона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3, и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3, и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из скрученного вессона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы с голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного вессона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора из колена Иудина, и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603
1550 человек. С каждого поступившего исчисления от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Я читаю книгу «Исход» из Ветхого Завета, главу 39. «Из голубой же пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священную одежду Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работой. И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих, он был связан. И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею, и сделал наперстник искусной работою, такой же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного вессона. Он был четырехугольный, двойной сделали они наперстник, в пядень длинною и в пядень шириною, двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолиф, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперстнику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперстника, и вдели обе плетенные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперстника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой его стороны. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперстника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперстник кольцами его
к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг его обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученного виссона. И пояс из крученного виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих, и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой светильник и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания. Одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Я читаю из Ветхого Завета книгу «Исход», главу сороковую. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый день месяца, поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинией собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора,
и возьми елея помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтоб он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания перед завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1.8. Книга Иова по своему психологическому жанру является одним из ценнейших произведений, дарованных человечеству Богом. Один известный христианский мыслитель писал: «Среди других книг Ветхого Завета книга Иова — загадка и философская, и историческая. Значение Иова не выразишь полно, если скажешь, что это самая занимательная из древних книг. Лучше сказать, что это самая занимательная из книг нынешних. Для того, чтобы понять эту книгу и извлечь для себя уроки, ее необходимо рассматривать не только с психологической, философской или культурно-исторической точки зрения, но и в контексте библейского богословия. Мы должны рассматривать ее как книгу, написанную под водительством Святого Духа, которая прежде всего представляет нам Бога, а затем в лице Иова — человеческое сердце, и которая органически сливается со всеми богодухновенными книгами Писания. Многие верующие люди трактуют поверхностно историю Иова. Они говорят приблизительно следующее: «Иов был непорочен, Бог послал ему страдания, но Иов остался верным Богу до конца. Все, и больше ничего об Иове». Такой шаблонный подход к Иову у многих людей. Происходит это потому, что мы просто не удосуживаемся вникнуть в сердце Иова для того, чтобы понять причину и смысл его страданий. Нас не очень интересуют те глубокие душевные переживания, оказавшие влияние на мышление мужа Божьего. А жаль, они были бы весьма поучительными для нас. Через Иова Бог показывает нам, насколько сложно и противоречиво человеческое сердце. Оно признает Бога своим верховным владыкой, но оно одновременно не хочет согласиться со всеми его определениями. Оно в сердце понимает и верит, что Бог все видит и все знает. Однако вместе с этим проявляет отчаянное стремление доказать Всевышнему свою правоту, как будто Бог ничего не видит и ничего не знает. Поверхностный подход к страданиям Иова зачастую не допускает и мысли о каких-то ошибках и заблуждениях Иова. Иногда складывается такое впечатление, что для некоторых Иов — икона, которой нельзя притрагиваться. Люди, идеализирующие в своих умах Иова, при этом забывают, что Иов, как однажды выразился апостол Иаков о пророке Илии, был человек, подобный нам. Более того, мы не должны забывать, что статус праведности до евангельского периода был ниже, чем статус праведности, который мы имеем в Иисусе Христе. На это указывает нам сам Иисус на Нагорной проповеди. К тому же мы должны помнить, что в Иове, как и во всех людях, жил закон греха, который упраздняется только благодатью Христовой. Самым веским аргументом в пользу того, что Иов действительно заблуждался, является его искреннее покаяние в прахе и пепле и открытое исповедание перед Богом своего заблуждения. Иов 42 глава. Книга Иова представляет нам и Бога во всем его величии. Однако Бог Иова не только Бог великий, но и Бог кроткий. Римлянам 2.4. Не Иов, который вызвал Бога на поединок, проявляет кротость к Богу, а Бог — к Иову. Бог соглашается на некое равенство с противником Иовом. Он хочет, чтобы поединок был равным и честным. «Припаяшь свои чресла, стань как муж, я буду спрашивать, а ты отвечай».
Бог Иова. Бог чуткий и внимательный. Он любит Иова, ценит его праведную жизнь и искренность. Но самое главное, Бог понимает Иова. История Иова учит нас о том, как много Бог прилагает любви, мудрости, труда и терпения для того, чтобы спасти и сохранить человеческую душу. Парадокс состоит в том, что чем выше интеллект человека, чем больше он обращает внимание на свою праведность, тем труднее Богу указать ему на его исконное место, на его заблуждение, на то, что он только прах. Книга Иова примечательна еще и тем, что разыгравшаяся на ее страницах драма имеет счастливый исход для всех ее участников, за исключением сатаны. Он один во всей этой истории остался в накладе. Суть книги Иова можно выразить словами Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Проблема Иова заключалась не в его моральной жизни, они крылись в его мышлении. Именно здесь сатане удалось зацепить Иова, внушить ему опасную мысль: «Бог не прав», мысль, которая могла привести его к гибели. Для своего времени многострадальный Иов был не только первым в нравственном отношении, но и мудрейшим среди мудрых. Однако вместе с тем у Иова были и серьезные проблемы, которые он действительно не видел и которые могли привести его к печальному финалу. Приведем лишь несколько из них. Одна из проблем Иова состояла в том, что он переоценивал себя и свое духовное состояние. О такой опасности Библия предупреждает как в Новом, так и в Ветхом Завете. Духовные законы неизменны во все времена. Переоценка себя — это начало пути к самоправедности. Это та лазейка для самоправедника, которая позволяет ему давать советы Богу и оправдываться перед Ним своими делами. В глазах Иова не было человека, который был бы достоин его поправить и указать на проблему его опасных умозаключений относительно действий Бога. Человек, способный давать советы Богу, становится неспособным принимать советы от людей. Вторая проблема Иова была в том, что его представления о справедливости в корне отличались от Божьих представлений, и он позволил себе, точнее, дерзнул обличить Бога, корректировать Божьи суды, учить Его и твердо отстаивать свои позиции, состязаясь при этом со Вседержителем. Третья проблема вытекала из второй. Сомневаясь в абсолютной Божьей справедливости, Иов уже не мог вполне доверять Богу. В его сердце уживались как вера, так и недоверие к Нему. И еще Иов никак не мог самостоятельно разобраться в том, за что же Бог его наказывает и почему он такой мудрый и праведный должен так тяжко страдать. Он за все его благодарит, и в то же время не понимает, почему все это случилось. В глубине души Иов знает, что ничего без причины не бывает. Поэтому все его дальнейшие размышления и молитвы направлены на то, чтобы понять причину его страданий. Его вынужденный страстный поиск был его счастьем и спасением. В своих речах друзьям и в молитвах к Богу Иов твердо отстаивает свою правоту, зачастую в духе полемики. Примечателен и тот факт, что Бог не отвечает на молитвы Иова. Опыт Иова, запечатленный Духом Святым в Писании, учит нас следующему. Если человек чувствует, что в его душе или в его жизни происходит что-то неладное, если он сам не может разобраться в себе и самостоятельно выбраться из тупика, то это явный признак того, что он нуждается в ангеле-наставнике. Объективную оценку состояния Иова смог дать только Елеуй, посланный Богом ангел-наставник. Пока Иов оправдывал себя больше, нежели Бога, мысли и рассуждения о том, что он прав, а Бог лишил его суда,
и нет пользы для человека в благоугождении Богу. Он не мог познать ни себя, ни услышать ответ Господа на свои молитвы. В своих страданиях Иов часто обращался к Богу. Однако Бог хранил молчание. Только в конце Господь открывается Иову, когда он принимает обличение Елеуя и осознает, что Всевышний никого не угнетает и что все проблемы человека таятся в нем самом. Иов приходит к закономерному выводу. Бог не просто сильнее человека, не просто непостижимее человека, Он неизмеримо весомей. Он настолько мудрее, что перед Ним мы расплывчаты, глупы, нелепы, как животные, которые погибают. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед Ним. Смысл страданий Иова хорошо выразил Сергей Аверинцев, автор перевода и комментариев книги Иова. Страдания Иова надо рассматривать не столько как возмездие в юридическом смысле слова, сколько как целительное, очистительное средство, при помощи которого Бог вручает тайные недуги человеческого духа и обостряет внутреннюю чуткость человека, его слух. Страданием страдальца спасает он, и в утеснение отверзает людям слух. В познании Бога Иову помогли его искренность, открытость, смирение, мужество, настойчивый поиск причинных страданий и вера в то, что Бог его спасет. Еще один примечательный и весьма важный эпизод из жизни Иова. Всегда нужно быть готовым все начать сначала. Иову пришлось, кроме брачной жизни, все начинать сначала. Истинное покаяние рождает новую жизнь. Иову, скажу опять, было не просто своими глазами узреть Бога. Для этого ему нужно было усомниться и разочароваться в самом себе. Хорошо, когда Господу удается в нашем сердце разрушить все твердыни нашей самоправедности, которые мы строили годами, и на их обломках воздвигнуть дворец славы себе. И последнее. Поскольку в книге Иова главным действующим лицом является Бог, а не Иов, то эту книгу по праву можно было бы озаглавить «Триумф Бога в борьбе за душу Иова» или просто «За душу человека». Страдания не приходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают характер. Есть люди, способные благодарить за страдания. Благодарим Тебя, Боже, что Ты посылаешь нам не одни только солнечные лучи, иначе мы

восхождение. От подножья гор к сияющим вершинам полно энергии и рвения. Все оставив в мире, начинала я впервые в жизни восхождение. А вершины те меня манили, звали в неизведанные дали, красотой своей меня пленили, и, казалось, крылья вырастали. Что, земля, ты по сравнению с небом, плачущим в объятиях своих, и кто там еще ни разу не был, тот не знает прелестей твоих. Небо, ты звало меня в дорогу и, благословляя в этот путь, верила, что некто, нога в ногу, будет рядом и не даст свернуть. Верила и шла, и не страшилась по проложенной тропе вперед, зная, что вверху за облаками радость и покой желанный ждет. Тихая, безжизненная местность. Вой шакалов слышится в ночи, то кричит, ища добычу, беркут, а то филин ухает, кричит. Цепью тянутся крутые скалы, между ними путь нелегкий мой. То лавина, снежно сползая по пути, сметает все собой. Камни с грохотом несутся мимо и угрозу жизни создают. Ветер вдруг доносит шум неясный. Это реки горные текут. Где-то в тайнике, далеком сердце, мысль скользнула. Как же мне дойти? Но какой-то тихий, нежный голос звал без колебания идти. Среди скал и горных перевалов он вселял в меня надежды луч. Я знала, он со мною рядом, посреди обрывов горных круч. Если тучи опускались низко и колючий ветер обжигал, он тогда ко мне был очень близко и теплом мне душу согревал. Так я шла к сияющим вершинам, оставляя землю позади, и не шла, а, кажется, летела, потому что небо впереди. Вот оно, осталось лишь немного, я к нему дотронуться смогу. Узок путь, последняя дорога пролегла по рыхлому снегу. И, о чудо, мысль вдруг осеняет на снегу следы. О мой Христос, почему одни, а где другие? И ответил он: ведь я же тебя нес. И следы, что на снегу остались, и следы от яслей до креста, узнаю отныне я повсюду, нас несет с собой любовь Христа.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я начну читать буквально с послания к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». 6 глава, 11 стих того же самого послания. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Я думаю, что каждый из нас однажды пожелал что-то изменить в себе. Каждый человек порой приступает к какому-то делу, и каждый человек желает каких-то изменений. Я думаю, тот, кто решает изменить себя и свои привычки, он испытывает величайшее вдохновение. Ну, практически мы ничего не делаем без вдохновения, правда? Что-то каким-то особым образом приходит в нашу жизнь, наполняет нас и вдохновляет нас. Все что угодно. Буду ли читать Библию регулярно, начну ли молиться, вдохновился, проповедь, слово услышал, наконец-то библейскую школу буду посещать, вдохновился, слово вдохновило, решения какие-то принял, на диету сяду, вдохновился. Однако не проходит и недели, как азарт притупляется. Заметили, наверное. Я об этом хочу говорить, потому что это совершенно не случайно. И сущность вот этого явления глубоко духовное. И более того, я скажу, что это некий механизм, который заложен в нас в результате творения Богом с самого нашего рождения. Иными словами, что человек рожден не для эйфории, а для глубокой, скрупулезной работы над собой. И вот теперь давайте посмотрим более глубоко то, что я пытаюсь сказать. Каждый жизненный этап человека начинается с обычно, как я уже сказал, с воодушевления. Заметьте, женишься ли, идешь на новую работу, всегда начинает как-то по-другому восприниматься жизнь. Но однако это воодушевление сменяется чем? Разочарованием. Почему я об этом говорю? Потому что нам необходимо проанализировать это явление и понять. Вы знаете, мы каких-то вещей не можем осознать в нашей жизни по одной причине. Мы думаем, что они происходят только лишь с нами и являются, может быть, движимыми какими-то обстоятельствами естественными. То есть захотел этого, начал это, потом в этом разочаровался, потому что это, то, что ты начал, или то, что ты полюбил, или то, что ты захотел, оно оказалось не таким, как ты думал. На самом деле нет. На самом деле я хочу вам дать некий смысл, который поможет повернуть нашу жизнь в правильное русло. Я буду говорить об этом позже, а сейчас скажу нечто интересное. Мышки закричали однажды: «Что нам делать? Что нам делать? Скажи нам, филин, что нам делать, чтобы нас лиса не съела?» Мудрый филин ответил: «Станьте ежиками». Мышки сказали: «Ура, ура, ура!» и побежали. Одна сказала: «А как?» А филин сказал: «Мое дело стратегия. А уж вы сами думаете, как». Заметьте, что в этой шутке доля шутки. Иногда мы предлагаем с кафедры стратегию. «Стань ежиком!» Ты говоришь: «Ура, ура, ура!» Потом раз и сталкиваешься в реальности жизни. А как стать ежиком-то? Уподобься Христу. Здорово звучит. Здорово звучат вообще все эти идеи, которые мы часто провозглашаем. Вот почему ни в какой проповеди, сказанной с кафедры, не будет ценности, если она только лишь план и стратегия провозглашения какой-то идеи. Нет в ней жизни. То есть нужно чему-то научиться, что-то вынести, что-то понять, а не так, что «ну я сказал, а вы думаете». Пусть вам Бог откроет. Да зачем тогда ты сказал? Тебе не открыто самому. Чего ты, вот я о себе говорю, если мне самому не открыто, то чего я вам-то говорю? А уж если мне открыто, то я обязан сказать вам то, что открыто мне. Иначе какая польза от того, что я говорю? Поэтому с годами я убеждаюсь, что воз и ныне там, где предлагается мышке стать ежиком, просто как идея. Ну, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. И вот то, что мне хочется сейчас сказать, оно просто, можно сказать, до того, что это открыто и лежит на поверхности, но мы не понимаем. Сознание человека, его органы чувств настроены первоначально на взрыв чувственности, которая уступает со временем скуке места. Слышите? Это то же самое, что мы бы сказали, естественные инстинкты человека. Вот мы это не понимаем. Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы обоняем, только вначале рождает в нас острые ощущения. Но очень скоро мы перестаем это замечать. Если есть какой-то запах, аромат, который вы вдруг ощутили, что-то приятное, оно поражает, оно действительно пробирает насквозь. Ты чувствуешь этот запах везде. А потом, если этим ароматом пользоваться, что? Духи говорят, выдохлись. А некоторые говорят, слушай, да с тобой рядом находиться нельзя. Аж глаза слезятся. А я не чувствую ничего. Ну, то есть это на физическом уровне. Например, постоянный звук, он не регистрируется человеческим сознанием, да будет вам известно. И мы реагируем на него, мы вспоминаем о нем, что слышали его, когда он прекращается. Если что-то есть, какой-то фоновый звук, например, то мы не будем его регистрировать никак вообще. Мы адаптируемся и перестанем его слышать. Но если выключить этот фоновый звук, мы стрепенемся, а что такое? Вот это нужно понять, это очень важная мысль, которая должна быть нами осознана. Сначала мы всегда испытываем воодушевление, и оно дается свыше. Через некоторое время, даже если сам объект воодушевления не стал хуже, мы все равно испытаем по отношению к этому объекту скуку, разочарование. Потому что человек, он не способен поддерживать свежесть восприятие естественным уровнем. Интересно, что из истории известно 10 чудес, которые происходили в храме Божьем каждый день. Я не буду сейчас их все называть, назову лишь только одно. Жертвенный хлеб, по преданию, оставался в течение всех дней хранения свежим. Представьте себе. Это было чудо, которое происходило в храме постоянно. То есть хлеба, предложения, которые приносили перед Богом, если они находились вне храма, они черствели. А если в храме они не черствели, как только их выносили, они тут же черствели. Это символизировало свежесть отношений Бога с его народом. Но в естественных условиях свежие продукты всегда портятся, правда? Они черствеют. Вот эта концепция, она выражена в Писании в событиях исхода из Египта. То есть один из самых непростых периодов истории израильского народа, которые находились под страшным гнетом рабства и практически были на грани духовной гибели. Состояние людей, которые были там, в Египте, оно уже достигало неких границ нечистоты. Но у чуда они удостоились сверхъестественного избавления. Пришли 10 казней, которые обрушились на египтян и показали, что Бог могущественен, что Бог безграничен и что не может противостоять Богу. Когда народ вышел из Египта, и духовный взрыв произошел, когда рассеклось Красное море, и даже самые простые, душевно неразвитые люди испытали действительно взлет, можно сказать, пророческого озарения в тот момент. И они пели песню на другом берегу о том, как Господь прославился. Они действительно испытывали величайшее состояние восторга и радости. Но вот, перейдя море, они оказались в пустыне, ситуация поменялась. Им предстоял многодневный подъем к откровению Божьему, к высокой духовности, к Синайскому откровению, к времени дарования Торы. В мистическом смысле пустыня символизирует место смерти, где испытание, где любая угроза грозит гибелью, где нет жизни, где нет воды. Но в чем смысл того, в чем смысл этой схемы, которую я писал? Для спасения израильского народа из Египта требовалась помощь извне, слышите? Благодать, чудо. Сам народ себя спасти не мог. Мы спасены по благодати из рабства греха. Поэтому Господь явился и возвеличил их духовно, хотя они этого и не заслуживали. Он поднял и возвеличил нас, открывшись нам. Что значит возвеличил? Открылся нам. Мы познали, что есть Бог. Мы ощутили, как говорят, всеми фибрами души, то есть на уровне всего целостного человеческого естества. Мы не можем даже объяснить. И мы не заслуживали, и не заслуживаем до сих пор. Но ради обещаний, данных Аврааму, израильский народ был выведен. То есть ради заслуг Авраама мы выведены из власти тьмы ради заслуг начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, ради Мессии. И вот, поскольку они были спасены и подняты, им открылась, и нам открылась более высокая реальность. И тогда пришлось что? Пришла необходимость достигать этих высот, приобретать опыт, чтобы заслужить уровень, который получен как бы авансом, нужно было стать достойным того, что ты получил. Нужно было как бы подняться на те высоты, чтобы овладеть ими. Вот теперь я хочу, чтобы вы поняли, я попытаюсь объяснить мысль эту более ясно, в чем состоит тайна жизни. И вообще это вопросы спасения души. В начале любой фазы, то есть какого-то начала, человек искусственно или сверхъестественно воодушевляется Богом. Причем это в любом деле. В любом. В том даже то, что мы называем обыденным. В любой фазе начала чего-то срабатывает особый механизм, особенно он срабатывает в духовных вопросах, когда человек искусственно, ну, можно применить это слово, вдохновляется Богом сверхъестественно. Но для того, чтобы мы могли достичь высот личного совершенства, которые стоят перед нами, чтобы честно отработать вот свой взлет, данное даром, Бог отнимает у человека воодушевление. Будьте внимательны, я хочу, чтобы вы поняли, это очень поможет нам, если мы поймем. Если мы будем знать, что с нами произойдет завтра в состоянии нашей души. Потому что это закономерно срабатывает всегда и везде. И люди, не просвещенные, не знающие, они пугаются, принимают это иным образом и отходят. Повторю, что сначала Бог дает в начале любой фазы жизни вдохновение человеку, а потом его отнимает. Для того, чтобы человек мог, лично преодолев себя, совершенствоваться. Наша задача состоит в том, чтобы отстоять вот это воодушевление, которое дано в начале, чтобы сберечь его и сделать частью нашего характера. Когда казни египетские произошли, когда случилось разделение Красного моря, это были не поддающиеся описанию чудеса. Но после этого Бог помещает народ в пустыне, и что? Он подвигает народ на долгую изнурительную борьбу там, в пустыне. В Египте Бог демонстративно разрушает 10 уровней зла при пассивном наблюдении людей, которые были там, я имею в виду израильтян. Они просто смотрели глазами своими. В пустыне же они сталкиваются с определенными испытаниями, которых, кстати, тоже 10, и об этом можно говорить отдельно, которые тоже представляют некие уровни зла. Вы помните, когда они ропчут в пустыне, когда они делают золотого тельца в пустыне, то есть это различные образы сражения с материальными какими-то, казалось бы, явлениями, но они происходили в духовных мирах. Народ должен был сам принять эти решения. Приведу простой пример. У нас многие обзавелись детьми, и они сейчас находятся в той фазе, когда их детки начинают развиваться. Ну, скажу проще, все об этом знают, как родитель учит, ну, скажем, лучше отец учит ребенка ходить. На первых порах он его поддерживает, а затем отпускает, потому что иначе он не сможет ходить. И ребенку приходится делать первые свои шаги, преодолевая страх и брошенность. В натуральном смысле он испытывает то, что потом не может нам рассказать. Но именно вот этот страх, даже некое чувство дистанции, которое, можно сказать, оставленности, отец зовет его, подойди, оно побуждает ребенка к движению. Лишь научившись ходить без посторонней помощи, ребенок поймет, как любил его отец в тот миг, когда ему было страшно и казалось, что он брошен на произвол жестокой судьбы. Помните, сказано о Спасителе нашей, вместо предлежащей радости претерпел крест. В другом месте написано, и страданиями навык, то есть научился послушанию, и усовершившись, в буквальном смысле, усовершившись, достигнув совершенства, стал виновником нашего спасения. Когда Иисус принимает крещение на Иордане, голубь, как явление Духа Святого, материализованное какое-то либо явление, знак, знамение, но и голос сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, слышится в начале пути. Заметьте, но в конце пути, земного пути, мы слышим, Боже мой, зачем ты оставил, в буквальном смысле покинул меня. Обратите на это внимание, в этом также срабатывает этот принцип. Вначале дается сверхъестественное воодушевление человеку, дается от Бога, а потом оно отнимается, и человек должен мобилизовать все силы своей души, чтобы сохраниться на этом пути, чтобы достичь цели. Но, к сожалению, большинство людей не знает вот этой тайны бытия, не понимают этих процессов, потому что мы привыкли, мы понимаем, мы так думаем, мы считаем, что окружающий мир постоянно должен развлекать нас, постоянно должен радовать нас. И если мы теряем интерес в жизни, потому что эти ожидания не оправдываются, но не всегда нас радует наша жизнь, и тогда мы теряем к ней интерес, впадаем в депрессию, в полное отчаяние. Давайте посмотрим сейчас несколько примеров. Ну, скажем, период детства или отрочества. Помните себя? Что характерно? Вдохновенный оптимизм и иллюзия, подчеркиваю, иллюзия отсутствия преград в жизни. Дети верят, что могут стать кем угодно, стоит только захотеть. Кем ты хочешь быть, Ванечка? Космонавтом. Ребенку кажется, что он не скован никакими границами возможного. Достаточно ему показать что-то великое или какую-либо форму величия. Когда мы говорим о величии, конечно, ребенка мудрость не произведет впечатления. Вообще на детей очень странные вещи производят впечатление. Да? Один старец рассказывал, как он в детстве видел дядю, который каждый вечер вынимал свои зубки и клал в стакан. И он молился, Господи, если бы ты мне дал такие зубки, я бы удивил всех в школе. Даже, ну, представьте себе, приходишь в столовую, и зубки в стакан вообще. И он говорит, благодарен Богу, что тот не ответил на мою молитву. Понятие великого у ребенка разное, Но больше это связано с физическим каким-то проявлением, правда, там, Геракл, там, я не знаю, ну, в общем, какие-то такие детские идеи. Конечно, какой-то мудрый человек для него не станет примером до определенного возраста. И он начинает фантазировать, он представляет себя там большим воином, космонавтом, там, я не знаю кем, ну, мало кто представляет себя кочегаром там, или плотником, все как-то идеи возвышенные. Но проходят годы, и у человека остается лишь малая часть этого вдохновения, правда? То есть он уже оценивает жизнь реально. Причина здесь та же самая. Вначале в жизнь вступают в фазу нереального, то есть бурлящего позитивизма, а затем она вынуждает нас самостоятельно штурмовать уже реальные вершины. Понимаете? Второй пример мы находим среди людей, которых бы мы назвали, ну, новообращенными. Те, кто прожили много лет по законам светским, в лучшем случае, или вообще без всяких законов. И вот они открыли для себя новую жизнь, они уверовали и стали ориентироваться на ценности Библии. И все их поражает в новом обществе, в котором они находятся. Действительно, все радует. Причем, какое бы оно ни было, это общество, большое или малое, удивляют люди, удивляют их реакции, поражают песни, проповеди, бьют в самое сердце. Но потом из них многие вдруг испытывают тревожное чувство разочарования и заброшенности. Я подчеркиваю, заметьте, так бывает. То есть каждое переживание сначала, связанное с Библией, со Словом, какое-то откровение, что-то понял, какой-то контакт с верующими производит глубокое впечатление. Каждый текст, который ты понял или выучил, он наполнен глубочайшим смыслом. Каждая проповедь действительно воодушевляет, каждая воодушевляет. Вот этот некий период, как бы мы его назвали эйфорией или благодати, период милости, когда весь мир кажется зеленым, голубым, розовым сейчас не принято произносить, но все стало таким зеленым и фиолетовым, политкорректно скажем, да? Вот, все такое, вот, замечательный период. И он вдохновлен Богом. Но постепенно эти изменения и рост человеку даются нелегко или становятся тяжелыми для него. Сначала как-то быстро, а потом трудности начинают перевешивать достижения. И что тогда приходит? Возникает соблазн сбавить темп, мы говорим так, остывание, вообще не перенапрягаться, переориентироваться. А что так все, вот, учимся, надо что-то делать. То есть две переориентации происходят в жизни человека. Сначала он познает, а потом он говорит, надо что-то делать, да? Теряя при этом гармонию, кто-то перенаправляет в достижение каких-то материальных успехов всю свою жизненную энергию. Я подчеркну, друзья мои, возьмем такое современное слово «энергия». Даже ничего под это не вкладываем, просто как термин. Жизненная энергия, как, скажем, то, что дает нам Бог, Святым Духом. Нам кажется, что мы ее можем перераспределить в разные сферы. Но мы ее можем не перераспределить, а перенаправить, понимаете? То есть, если наша энергия направлена, духовная энергия направлена на достижение Царства Божьего, то она будет достигать Царства Божьего. А если мы ту же энергию направили до достижения Царства Земного, укрепления своих земных позиций, у нас не остается сил для достижения Царства Божьего. Это выражено в словах Иисуса. Не можете служить двум господам, ибо одного будете любить, а другому будете нерадить. Ну, не дай Бог, еще и ненавидеть. Заметьте, это отнюдь не говорит о том, что человек не может заниматься трудом, бизнесом, но это направление сил, кто господствует, что господствует над тобой. И вот есть соблазн перенаправить как-то эту энергию. Кто-то, не дай Бог, вообще перенаправляет ее в материальную сферу. Кто-то перенаправляет в псевдодуховную сферу, то есть попытки достижения, то есть надо много делать, служение, развитие, то, другое, третье. Да, кажется, это правильно, но если нету гармоничного роста, то есть как бы наши дела, которые мы делаем, они как внешний рост подростка. Но вместе с внешним ростом должны еще и внутренние извилины развиваться. И если у ребеночка, не дай Бог, не развит ум, то он таких дел наделает при огромном росте. Вот это вот, когда перенаправлено неправильно, возникает соблазн сбавить темпы, не напрягаться. Я хочу теперь сказать вам добрую весть. Если вы испытываете это норма. То есть, если вы испытываете охлаждение, это норма. Я не говорю, что это за два дня происходит, это периоды в жизни. Горел, масло кипело, а потом перегорел. Можете винить кого угодно, дьявола, роптать на Бога. Но я хочу сказать, что это норма. Это нормально. Что это значит? Что с этим нормально? Что с этим надо смириться, что ли? Ну, вы поймите, что есть некие реакции, которые записаны в физиологическом состоянии организма, да? То есть, если есть возбуждение, какая норма после возбуждения? Торможение. То есть, это, ну, физиология. Так вот, в духовных процессах тоже норма. Бог специально после сильного вдохновения допускает в тебя, ты сам будешь переживать охлаждение, потому что настоящий успех в познании Бога и Его Слова произойдет только лишь, когда ты применишь свои, я подчеркиваю, реальные усилия. Чувствуете? А мы хотим, чтобы нами всегда двигалось вдохновение. Вот в этом проблема многих людей. Они вдруг испытали охлаждение. И что они сделали? Они не знают, что это норма. Они не знают, что пришло время сейчас самому делать. За тебя никто не примет решение. Бог даст тебе силы. Но ты винишь зеркало при соответствующем виде лица. Понимаете? Мы можем винить церковь. Ай, жару мало, мало жару. То есть раньше было много жару. А сейчас жару маловато, да, то есть как бы разочарование. Ну, как говорят, если ты разочарован, не очаровывайся. Самая большая проблема – это очароваться. Не очаруешься – не разочаруешься, слава Богу. И мы всегда склонны видеть вне нас, то есть вне нас проблему, которая нас и привела к охлаждению. Виноваты люди. Жизнь заставила. Нет, это естественное состояние. Но о нем нужно знать, что это состояние – знак того, что пришло время применить личные усилия, ибо Царство Божие силою берется, и прилагающие усилия восхищают Его. Друзья мои, только лишь благодаря физической работе крепнет мышца. Когда? Когда она упражняется с чем? С сопротивлением. Духовный рост достигается лишь тогда, когда есть эквивалентная мера сопротивления. И вот это очень вдохновляет. Чем хуже, тем лучше. Помните, как идет рыба на нерест? Против течения. Вот этот плод приносится против течения. Если человек не знает этот секрет, он не сможет построить свою жизнь. А если он знает этот секрет, он с удовольствием вступит вот в эту рабочую фазу. Он скажет: ого, меня все разочаровали. Кругом все стало серым, блеклым, жухлым, тухлым. Аллилуйя! Начался процесс моего духовного роста. Вот теперь-то Бог доверяет мне применить максимальные собственные усилия. Мы очень боимся. Какое-то извращенное понимание в протестантизме сегодня понятия собственных усилий. Собственные усилия, подчеркиваю, только собственные усилия. Собственные усилия. В данном случае есть время вдохновения, а есть время работы. Я не скажу, что Бог при этом не помогает человеку. Тому, кто искренне стремится, Бог дает огромный подъем. Ты делаешь шаг, Бог поднимает на 1000 шагов. Но если ты шаг не сделаешь, воз и ныне там. Это есть зрелое мышление, понимание закона в жизни. Они подскажут нам, что первый этап, который был по благодати, вдохновение, незаслуженный, как я уже сказал, искусственный, для определенной цели, для того, чтобы мы почувствовали вот это состояние, для того, чтобы мы знали, что к нему можно вернуться, что его можно теперь обрести вновь. Но что реальные достижения, реальные, я подчеркиваю, достижения, они ждут только на втором этапе нас. Не будет на первом этапе сверхъестественного вдохновения никаких духовных достижений. Вот почему многие ворвались в этот мир, христианский мир. Бог их внес на своих крыльях, но потом сами они не захотели летать. Когда он стал стряхивать нас с крыльев, как птенцов, чтобы начали летать, мы камнем начали разбиваться, и людей становилось все меньше и меньше. И иногда я думаю, глядя на некоторых братьев или сестер, если бы я вам попался бы, ну, на период 5 лет назад, когда вы кипели, горели, дымились, я не знаю, летали, прыгали, то, наверное, вас бы вдохновляло все. То есть мы бы нашли бы то, как помогать жить друг другу и достигать Царства Божьего. Но, к сожалению, мы встретились в ваш период охлаждения. И вы не можете оценить себя, что это сигнал Божий для того, чтобы вы начали жить самостоятельно, которым нужно принимать собственные решения. Я недавно проповедовал на эту тему. Есть моменты, когда никто тебе не поможет, никто. И ты не дождешься никаких стимулов снаружи, которые подтолкнут тебя, потому что это уже есть в тебе. Тебе нужно только решить, понять и начать действовать. Изменить свою жизнь. Я вспоминаю еще один момент. А тех, кто не понимают, люди говорят, ну я не все понимаю, мне не все дается, у меня не все в голову укладывается. Я не во всем могу разобраться, я запутался. У меня сегодня меньше понимания, чем вчера. Есть такая история. Одного человека наняли, хозяин нанял заняться определенным делом. Он сказал ему, ты должен наполнить вот этот бак огромной водой. Более того, условия работы такие. Ты носишь воду ведром, и за каждое ведро я плачу тебе золотую монету. Вот это сделка, правда? Человек берет ведро, носит и заливает в бак. Носит, носит, день проносил, 2, неделю, 3. А потом смотрит, а бак протекает. Смотрит, протекает бак, проблема. Думает, так же можно всю жизнь носить и никогда его не наполнить. Расстроился, разочаровался, расплакался, оставил ведро и ушел. Мудрец встречает и говорит, ты чего с работы-то ушел? Он говорит, так невозможно так работать, понимаете, бак течет. Он говорит, странный ты, тебе ж не за бак платят. Тебе за каждое ведро платят принесенное. Вы слышите? Нам платят не за бак, то, что у нас есть голова, тот интеллект, то понимание. Даже если она и течет, нам платят за труд, который мы во имя Господа совершаем, за усилия, которые мы предлагаем и предполагаем. Чувствуете разницу? Поэтому не нужно нам кем-то становиться, нам нужно быть тем, кто мы есть, и выполнять свое служение, даже если мы чего-то не понимаем. Но и то написано, Господь откроет. Третий пример, наиболее яркие этой идеи, мы можем найти в браке. Мы сегодня понимаем, что у светских людей большинство браков распадаются, и развод настолько распространенное явление, что долгий и счастливый брак, это умилительная картина, это не норма. Понимаете, когда ты слышишь что-то об актерах и об их семьях, о тех, кто прожили со своей женой всю жизнь, ну, говорят, как о небожителях вообще, то есть это не норма, хотя наоборот должно быть, правда? Одна из главных причин катастрофических ситуаций в семьях заключается в незнании вот этой темы, о которой я сказал. Мы как-то проповедовали об этом, но я напомню очень кратко и сокращу эту мысль. Есть 2 основные фазы в браке, друзья мои. В первой фазе лежит романтика, а в основе второй – любовь. Романтика отличается бурным, лихорадочным, лишенным логики потоком эмоций, которые доводят человека порой до безумия. Страсть. Страсть. Эта страсть обычно заканчивается охлаждением. И даже, можно сказать, в некоторых моментах отвращением. Когда люди вдруг соединенные в брак, начинают в друг друге видеть такие недостатки. Он говорит, терпеть не могу, как ты шамкаешь, понимаешь? Страшные недостатки. Все раздражает, все буквально. То есть романтика прошла, пришло отвращение, и люди не могут жить дальше. Они так и не дошли до второй фазы. Так вот, то, что происходит в нас, как мы то, что называем романтическая влюбленность, она быстро проходит, и она начинает умирать в тот момент, когда она возникла. Так же, как когда родился человек, он что уже? Он уже умирает, он уже идет к смерти. Его жизнь становится короче. Как возникла влюбленность, так уже она и пошла умирать. Что же такое любовь по определению Библии? Это результат искренней жертвенности, стремления не получать, а давать. То есть это то, как мы используем возможности дать. И духовный человек понимает, что когда в его жизнь приходит влюбленность, что она пройдет. И человек понимает, что настоящая жизнь, когда приходит, может быть, вот это остывание влюбленности, как раз и наступает настоящая фаза. Фаза жертвенности, фаза труда и, скажу вам более, создание настоящей любви. В браке с любви не начинают. В браке к любви приходят. Потому что люди встречаются друг с другом по вспышке и хитросплетению различных симпатий и гормональных явлений. Мы понимаем. А вот потом, пройдя через некоторые этапы, о которых мы подробно говорили в проповеди «Вкус любви», они приходят к тому, чтобы начать строить любовь. Поэтому увлечение или влюбленность – это не реальность, а иллюзия. Но в мире вот эта вспышка, или как называют, быстрая любовь, это есть единственная и главная цель. Но когда она умирает, эта влюбленность, у человека ничего не остается. И, к сожалению, никто не учит молодых людей, что любовь и жизнь – это готовность давать и желание строить. То есть если мы не понимаем, что жизнь, брак нужно строить, если мы принимаем брак как дар – мы в заблуждении. Мы никогда не обретем того, что мы хотим иметь, настоящего. Слышите? И зная вот эту разницу, мы поймем, эту истину зная, мы поймем разницу между несчастным браком и семейным счастьем. Христианский брак строится таким образом, чтобы первоначальное вдохновение плавно перешло не в разочарование, а в еще большее вдохновение, который уже не зависит от гормональных фонов организма. То есть, что это значит брак истинный, духовный? Победа над вложенным животным инстинктом. Возвыситься. Итак, во всех этих примерах, да и во всей жизни в целом, надо вспомнить первую фазу все-таки. Вспомнить это вдохновение, которое было в начале. И при помощи этих воспоминаний сохранить в себе вдохновение и дальше. И использовать его, это воспоминание, по крайней мере, возвращать на память. Использовать его как топливо для непрерывного роста. Есть такой пример, что жизнь как буря, разыгравшаяся в темную ночь. Одинокий путник слепнет от струй дождя, которые бьют его в лицо. Он парализован отчаянием и потерялся во мгле. И вдруг яркая вспышка молнии. А вы знаете, молния бывает так долго держит вот этот яркий неоновый фон, и на какое-то время перед ним открывается весь ландшафт. Светло, как днем. Он видит дорогу, по которой идти. Но через мгновение опять все исчезает, проваливается в бездну. Но он уже может идти, если держит в памяти ту краткую вспышку молнии и ту картину, которая ему открылась. Молния дается на мгновение, а мгла кажется долгой. Вот такова же и схема жизни, где короткому периоду вдохновения последуют и противостоят долгие нескончаемые битвы, в которых мы должны пользоваться всегда одним оружием – нашей решимостью и упорством и нежеланием подвергаться отчаянию. Я хочу сказать, что те испытания, которые нам кажутся очень трудными порой, то охлаждение, которое мы испытываем в том или ином деле, от которого испытывали величайшее вдохновение, это не что иное, как заботливые руки Отца, специально убранные, чтобы мы научились сами ходить. А душевный труд, затраченный на запоминание вот этой вспышки молнии в миг отчаяния, вот это и есть вера. То есть это вот есть внутреннее состояние. И, наконец, приходит третья фаза, и счастлив тот, кто достигает ее. Потому что человек, который начнет этот труд, он построит храм своей души. И в него уже придет не то вдохновение, которое как вспышка озарило, но постоянно горящий огонь на жертвенник, горящий светильник. Мы обретаем нечто особое. Но причина этого, потому что мы сами это построили. Вы знаете, когда израильский народ возводил храм, его не возводил Бог. Ни одного камня, ни одного прибора, ничего Бог в этом храме не сделал. Бог дал что народу? План и вдохновение. Но народ должен был это сделать сам, положив один камень за другим. И когда он его построил, этот храм, а это было нелегко, поверьте, пришло Божье сияние, Божья слава. Да благословит нас Господь, чтобы мы поняли, что это тяжелый труд. Но в конце нас ждет обязательно Божья награда. Она приходит в нашу жизнь, она наполняет нашу жизнь, и она дает нам силы жить дальше. Я завершаю последним текстом из Священного Писания, который звучит так. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть вас постигло не иное искушение или испытание, состояние ли, не иное, как человеческое. Слышите, не демоническое, не ангельское, человеческое. Еще раз подчеркну, чтобы мы поняли эту мысль. Вначале мы всегда испытываем, в начале любого дела, будь это даже дело, которое по устроению собственной жизни. Это такая природа наша. Мы испытываем данное, заложенное в нас, данное Богом, если это дело Божие, вдохновение сверхъестественное. Потом Бог отнимает это состояние, и мы видим мир совсем в других красках. Но нам должно знать, что это есть момент начала нашего духовного восхождения. Начало нашего духовного роста. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит быть вам искушаемыми сверх сил. Слава Богу! Вы слышите, все, что дается, оно в наших силах, и мы это прекрасно знаем. Мы просто не хотим. И дальше сказано удивительные вещи. И при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Будем молиться Господу и скажем ему: Господь, это испытание, которое ты дал, мне кажется непосильным. Не в моих силах человеческих справиться с ним. Но если ты счел необходимым испытать меня таким образом, я сделаю невозможное для тебя. Я готов совершить прыжок в неизвестное. Я готов делать то, что не закончено, я целиком в твоих руках. Я признаю, что я ничто, ты все, помоги мне справиться. И Бог вдохновит снова человека. Только это вдохновение уже не отнять никогда. Потому что ты получаешь его как награду. А награды Бог...

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В начале осени 1826 года я принял приглашение преподобного доктора Бимана и совета его церкви потрудиться вместе с ними в Трое, где провел осень и зиму. Я упоминал раньше, что мистер Нелтон отправил доктора Бичера в Албани, чтобы публично заявить о негативном отношении к пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Прежде я очень доверял мистеру Нелтону, хотя никогда с ним не встречался, и потому имел огромное желание его увидеть. Мне было важно его мнение. Я часто мечтал навестить его и расспросить о том, как лучше способствовать распространению пробуждения. Представляя, что сяду у его ног так, как, возможно, сел бы у ног одного из апостолов. Я уважал его как служителя и хотел, чтобы он поделился своим опытом. Вскоре после моего приезда в Трою я отправился в Албани, чтобы встретиться с ним. Он гостил в семье, которая была мне знакома. Часть дня мы провели, беседуя о его доктринальных взглядах. Он полностью соглашался со мною по всем тем пунктам богословия, которые мы имели возможность обсудить. В действительности доктор Бичер и мистер Нелтон не были противниками учения, которое я проповедовал во время пробуждения. Они соглашались, что мы учим истине Евангелия, однако считали, что используемые нами методы абсолютно неприемлемы, и осуждали их. Наш разговор был кратким. Я увидел, что мистер Нелтон избегает темы распространения пробуждения. Когда я сказал ему, что собираюсь остаться в Албании и послушать его проповедь на вечернем собрании, он почувствовал себя неловко и отметил, что нельзя, чтобы меня видели с ним. Однако судья С., который сопровождал меня в поезде в Трою и учился в колледже вместе с мистером Нелтоном, пошел со мною на собрание, и мы вместе с ним сели на балконе. В тот вечер я убедился в том, что мне нечего ожидать от него ни совета, ни наставления. Стало ясно, он приехал туда, чтобы противодействовать мне». Читая автобиографию мистера Нелтона, я наткнулся на его заявление о том, что он пытался повлиять на мои взгляды относительно пробуждения и на используемые мною методы. Не думаю, что мистер Нелтон может как-то объяснить, на чем основано это утверждение, потому что он никогда этого не делал. Как я сказал, у него была возможность побеседовать со мною на эту тему. Но он не сказал мне ни слова в отношении приемлемых с его точки зрения форм распространения пробуждения. Я также никогда не получал писем от него. Он общался со мною, соблюдая дистанцию. И хотя во время нашей беседы мы коснулись часто обсуждаемых в наше время тем богословия, было очевидно, что он не желает ничего говорить о пробуждении. Он даже не позволил мне идти вместе с ним на служение. Это был единственный раз, когда я видел его перед тем, как мы встретились на собрании в Нью-Лебаноне. Вернувшись в Трою, я стал замечать, что письма доктора Бичера оказывают влияние на некоторых активных членов церкви доктора Бимана. Противостояние усиливалось и, несомненно, разжигалось влиянием извне настолько, что появились жалобы на доктора Бимана. Исходя из этой ситуации, возникшую проблему решили обсудить на собрании пресвитерии. Заседание совета проводилось в течение нескольких недель. На нем обсуждали выдвинутые против него обвинения. В то же время я продолжал трудиться на ниве пробуждения. Христиане непрестанно молились. Я непрерывно проповедовал, молился, и пробуждение шло с большой силой. В это время доктор Биман полностью сосредоточился на процессе рассмотрения своего дела на Совете Пресвитерии. Когда они рассмотрели предъявляемые факты, то почти единогласно решили отклонить предъявляемое доктору Биману обвинение
и оправдать тот курс, которому он следовал. Его обвиняли не в ереси, а в том, что придумали враги пробуждения, которых вело в заблуждение влияние извне. Неудачная попытка сломить доктора Бимана нанесла ощутимое поражение движению, которое противостояло пробуждению. О многих интересных случаях, произошедших во время пробуждения, придется умолчать, чтобы мой рассказ не показался слишком жестокой расплатой с противниками духовного труда. Во время этого пробуждения здесь, так же, как и в других местах, преобладал молитвенный дух. Изо дня в день в 11 часов в разных домах проводились молитвенные собрания. Во время одного из таких собраний, как я помню, мистер С., который работал кассиром в банке, был очень взволнован. Он стоял на коленях и, находясь в борении духа, со стоном говорил: «Помолитесь за мистера». Это был президент того банка, где он работал. Президент был богатым неверующим человеком. Когда все увидели, как велики душевные страдания молящегося, то встали на колени и начали молиться за покаяние того человека. Как только мистер С. успокоился настолько, что мог идти домой, мы закончили молитвенное служение. Вскоре после этого президент банка покаялся и обрел свою надежду во Христе. До этого он вообще не посещал собраний. Но молитва превозмогла, и Бог взял его дело в свои руки. Отец судьи С., сопровождавшего меня в Албании и принявшего в своем доме в Трое, жил вместе с сыном. Пожилой джентльмен был судьей в Вермонте. Жизнь этого человека была безукоризненной. В его доме останавливались многие миссионеры, которые приезжали в ту местность. Внешне этот человек был очень доволен своей праведной жизнью. Его жена и сын выражали опасение, что его самоправедность и естественная любезность могут погубить его душу. В одно воскресное утро Дух Святой открыл мне те духовные проблемы, которые есть у старого судьи, и показал, как можно их решить. Спустившись на первый этаж, я рассказал пожилой леди и ее сыну о том, что намереваюсь сделать, и попросил их искренне помолиться за успех моего плана. Судью очень коснулось сказанное мною, и он провел бессонную ночь. Его жена рассказала позже, что для него это была мучительная ночь. Его самоправедность куда-то исчезла, и он почти дошел до отчаяния. Раньше он всегда считал себя лучше остальных членов церкви и гордился этим. Вскоре после нашего разговора он внутренне преобразился и жил истинной христианской жизнью до самого конца своих дней. Перед моим отъездом в Трою из Нью-Лебанона приехала одна молодая девушка по имени мисс С., единственная дочь одного из служителей церкви. Она хотела купить себе нарядное бальное платье. Ее родственница, жившая в Трое, была молодой новообращенной и очень ревностной христианкой. Она пригласила мисс С. посетить собрание в церкви. Это вызвало негодование в душе упрямой по природе мисс С., но ее двоюродная сестра каждый день настойчиво предлагала остаться и пойти на собрание. В конце концов, сопротивление было сломлено. Таким образом, перед возвращением домой девушка обрела спасение. Как только ее духовные глаза открылись, она заключила мир с Богом и стала трудиться на ниве пробуждения в своем городе. В те годы духовное состояние людей в Нью-Лебаноне находилось на очень низком уровне. Почти вся молодежь была неверующей. Пожилые члены церкви были холодными и равнодушными христианами. Отец мисс С. также был номинальным верующим.
церкви был хороший пожилой служитель, но он не знал, как начать труд пробуждения. Мисс С. начала со своего дома, умоляя отца оставить, как она выразилась, свои старые молитвы, проснуться и искать Бога. Поскольку она была любимицей в семье, ее покаяние и разговоры на духовные темы очень повлияли на отца. Вскоре он пробудился и стал новым человеком и глубоко прочувствовал, что и другим необходимо пробуждение. Эта девушка также пошла в дом пастыря и стала беседовать с его дочерью, которая погрязла в грехах. Дочь покаялась, и они объединились в молитве о пробуждении. Девушки ходили из дома в дом, зажигая сердца людей. В течение одной или двух недель у людей вспыхнул такой интерес, что миссис С. приехала в Трою и стала умолять меня ехать туда проповедовать. Я согласился. Дух Господень сошел на то место, и там началось сильное пробуждение. Каждый день происходило что-то интересное. Мы постоянно узнавали о чудесных случаях покаяния. Влияние доктора Бичера и мистера Нелтона не дошло до этого района. Здесь за все время пробуждения мы почти не слышали о противлении. В церкви началась новая жизнь. Сердца людей были наполнены благодарностью Богу за то, что Он посетил их. Большинство известных людей местного общества пришли к покаянию. Среди них был доктор У, которого все считали атеистом. Сначала он был весьма враждебно настроен и говорил, что люди сошли с ума. Но за него постоянно молилась миссис С. и некоторые другие люди, которые свято верили, что, несмотря на его пылкое противление, вскоре он станет христианином. Однажды в воскресенье он пришел на утреннее собрание. Увидев его, некоторые люди опустили свои головы и находились в молитвенном состоянии в течение почти всей проповеди. К вечеру уже было ясно, что внутреннее сопротивление доктора ослабело. Всю ночь он провел в сильной духовной борьбе. На следующее утро доктор пришел ко мне, покорный, как маленький ребенок, и признался, что был абсолютно неправ. Он искренне открыл свое сердце, рассказав о перемене, которая произошла с ним. Теперь передо мной находился совсем другой человек, который с того дня взялся за работу и стал трудиться изо всех сил. Также там жил торговец мистер Т., возможно, в то время самый известный и богатый гражданин города. Он был большой скептик. Помню, как однажды вечером я проповедовал, взяв за основание следующий стих. «Плотские помышления — суть вражда против Бога». Этот человек присутствовал на том служении. Он был человек высоких моральных качеств. Его было трудно убедить в том, что он являлся грешником. Его жена была христианкой, и Бог коснулся сердца их дочери. Положение вещей в городе и в семье настолько его затронули, что он иногда приходил на собрание и слушал проповеди. На следующий день после этой проповеди о моральной испорченности он признался, что это его убедило. Слово настолько сильно коснулось его, что он принял решение служить Господу до конца своей жизни. Помню, что также Джон, будущий выдающийся евангелист, потрудившийся в разных местах на протяжении многих лет, присутствовал на том собрании. Его семья проживала в Нью-Либаноне. Он родился и вырос там. В то время ему было 15 или 16 лет. На следующее утро после той проповеди он подошел ко мне. Это был один из самых интересных юных новообращенных. Он рассказал мне, что происходило в его сердце в течение нескольких дней, а затем добавил:
Я будто утонул в проповеди, и она меня унесла. Я все понял. Я сдался. Я отдал все Христу. И с такой искренностью это было сказано, что невозможно было забыть. Если рассказывать все случаи покаяния отдельных людей, это займет очень много времени, поэтому не буду вдаваться в подробности. Должен упомянуть об одном происшествии, которое связано с противлением в Трое. Пока я находился в Нью-Либаноне, пресвитерия Колумбии назначила собрание. Узнав, что я тружусь в одной из их церквей, они уполномочили комиссию посетить это место и разузнать о положении вещей. Так как противление мистера Нелтона и письма доктора Бичера заставили их думать, что применяемые мною в деле пробуждения методы предосудительны, пресвитерия посчитала своей обязанностью расследовать это дело. Как я узнал позже, были назначены два человека, которым поручили разобраться во всем на месте. Об этом узнали в Нью-Либаноне. И люди стали бояться того, чтобы приезд комиссии не произвел разделения в церквях и не остановил духовную работу. Самые ревностные христиане начали молиться, чтобы Господь разрушил это предприятие и не позволил разделить церковь или внести в нее разногласия. Комиссия должна была приехать в воскресенье, чтобы присутствовать на всех собраниях. Но за день до этого началась сильная вьюга. Пошел такой снег, что невозможно было передвигаться. Таким образом, комиссия застряла на полпути, а в понедельник ее члены вернулись домой в свои общины. Вскоре после этого я получил письмо от мистера Б., в котором он сообщил, что пресвитерия назначила его одним из членов комиссии, которая должна была подробно разузнать о моих методах, применяемых в деле пробуждения. В одно из воскресений он пригласил меня проповедовать у него в церкви. Как я узнал позже, он доложил пресвитерии, что не следует дальше заниматься этим делом, потому что если это труд от Господа, то им следует поберечься, чтобы не оказаться противниками Бога. Больше я не слышал о каком-либо противлении с этой стороны. Я не сомневался, что пресвитерия Колумбии была искренне встревожена, получив эту информацию. У меня никогда не возникало вопроса относительно правильности их действий. Восхищаюсь их честностью и тем, что они прислушались к свидетельствам из достойных источников. Насколько я знаю, после этого они с симпатией относились к моему труду. Приблизительно в это же время от кого-то поступило предложение провести съезд или расширенное консультационное собрание на тему методы проведения пробуждения. Между братьями западных регионов, которые были вовлечены в эти пробуждения, и братьями восточных областей, которые противились им, завязалась переписка. В конце концов, в июле 1827 года было назначено съездное собрание в Нью-Либаноне, где я трудился. Я не был организатором этого съезда, целью которого было рассмотреть все факты, касающиеся пробуждения, проконсультироваться и решить, можем ли мы прийти к лучшему взаимопониманию, чем то, которое существовало между братьями Востока и Запада. Я приехал в Нью-Либанон за день или два до съезда. В назначенное время прибыли все приглашенные. На это собрание их направляли не советы церквей. Они были приглашены теми братьями из церквей восточных и западных регионов, которых волновал вопрос пробуждения. Я полагал, что как только все соберутся вместе, обменяются мнениями и ознакомятся с фактами, братья с Востока, которые противостояли пробуждению, особенно доктор Бичер и мистер Нелтон, осознают свое заблуждение и поймут, что они не правы. Вот тогда все станет на свои места. Я был уверен, что их жалобы, изложенные в письмах,
не имеют никакого основания. Вскоре выяснилось, что доктор Бичер собирается взять все в свои руки. Съезд открылся, и доктор Хамфри был избран его председателем. Среди делегатов не было ни малейшего чувства недоброжелательности друг к другу. Как только началась работа съезда, братья Запада подняли вопрос относительно источника, из которого доктор Бичер и мистер Нелтон получали свою информацию. «Мы желали знать, кто ввел в заблуждение наших братьев, дав им такое негативное представление о ходе пробуждения, что они взяли курс на противление ему. Поэтому мы сразу подняли этот вопрос и желали увидеть тех братьев, которые распространяли такую информацию. Однако сразу стало очевидно, что наш вопрос поставил их в неловкое положение. Я, конечно, должен был сказать об этом раньше, чтобы меня ясно поняли. Никто из служителей церквей, расположенных на Востоке, не проявлял противления, кроме доктора Бичера и мистера Нелтона. Несложно было понять, что репутация доктора Бичера оказалась под угрозой. Поскольку его письма были опубликованы, то он нес ответственность за них. Мистер Нелтон и доктор Бичер явно были очень смущены. Стало очевидно также то, что доктор Бичер созвал всех влиятельных служителей Новой Англии для того, чтобы поддержать свою репутацию и оправдать тот курс, которому он следовал. Что касается мистера Нелтона, то он поверил заверениям доктора Бичера, что вся Новая Англия его поддержит, и все советы церквей Новой Англии выскажутся в его пользу. Когда был поднят вопрос относительно источников информации, доктор Бичер ответил: «Мы пришли сюда не для того, чтобы нам устраивали допрос. Наше духовное достоинство не позволяет отвечать на подобные вопросы». Мне это показалось весьма странным. Письма были написаны и опубликованы им с целью противостоять пробуждению. Он заявлял в них о некоторых вещах как о достоверных фактах, хотя они таковыми не являлись. Благодаря его работе противление набирало силу и наносило урон, словно буря. И вот, когда мы собрались, чтобы обсудить этот вопрос, нам не позволяют узнать источников этой информации. Как оказалось, мы не смогли вообще ничего узнать об этом. Работа съезда продолжалась несколько дней. Когда истинные факты относительно пробуждения были оглашены, мистер Нелтон так занервничал, что не смог посещать некоторые из наших заседаний. Он увидел, что теряет почву под ногами, и ничто уже не сможет оправдать тот курс, которому он следовал. Это также касалось и доктора Бичера. На съезде мы обсуждали несколько вопросов, особенно такой: можно ли женщинам участвовать в общем собрании? Доктор Бичер очень возражал и оспаривал это, настаивая на том, что такая практика недопустима и противоречит Писанию. На это доктор Биман коротко ответил, отчетливо показав, что это было обычной практикой в Первоапостольской церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам апостол обращает внимание церкви на тот факт, что христианки, участвуя в служении, молились без покрывала. Апостол не укорял их за то, что они молились на служении, но увещевал их покрывать голову. На такой ответ доктора Бимана не последовало никаких возражений. Он был достаточно убедительным и противоречий не вызвал. В конце съезда мистер Нелтон очень взволновался, когда ему предоставили слово. Он попросил, чтобы все члены собрания постарались понять причины того, почему он держался такого курса. У него было с собою, как он назвал это, историческое письмо, в котором он излагал те причины и факты, наличием которых
обосновывал свое противление. Я обрадовался, услышав, что он хочет прочитать это письмо перед присутствующими. Его копию переслали мистеру Эйкину, когда я трудился с ним в Ютике, а мистер Эйкин передал его мне. Оно было со мною на съезде, и я собирался прочитать его, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Он прочитал это письмо, в котором излагал определенные жалобы на то, каким образом проводилась работа во время пробуждения. Было очевидно, что письмо адресовалось именно мне, хотя мое имя редко упоминалось в нем. Тем не менее, жалобы были поданы в таком виде, чтобы у слушающего не возникло никакого сомнения в цели их написания. Члены съезда внимательно прослушали это письмо, которое было таким же длинным, как и проповедь. Мистер Нелтон следил за тем, чтобы все присутствующие на собрании правильно поняли те факты, которые подтолкнули его к действию и которые, как он полагал, оправдывали его поступки. Когда он закончил, поднялся я и выразил удовлетворение тем, что письмо было прочитано. Отметил также, что у меня была его копия, и я бы прочитал его в свое время, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Затем я заявил, что поскольку дело касается меня лично, то должен сказать, что ни один из упомянутых в тех жалобах фактов не является правдой. Заканчивая свою речь, добавил: «Все братья, с которыми я трудился, присутствуют здесь и знают, заслуживаю ли я этих обвинений. Если они знают и полагают, что сказанное обо мне правда, пусть подтвердят это здесь и сейчас». Все присутствующие прямо или косвенно дали понять, что все обвинения в мой адрес несправедливы. Никто не выступил в поддержку исторического письма мистера Нелтона. Для него и доктора Бичера это было поражением. В конце осени того же года я встретил мистера Нелтона в городе Нью-Йорке. Он сказал мне, что приехал туда, чтобы передать общественности свои письма, в которых он выражал противление западному пробуждению. На мой вопрос, опубликует ли он свое историческое письмо, которое читал во время съезда, мистер Нелтон ответил, что он должен опубликовать свои письма, чтобы оправдать то, что он делает. Я сказал, что если он опубликует это письмо, то он сам себя разоблачит, поскольку все, кто знаком с этим пробуждением, увидят, что он действует нечестно. Но он заверил, что опубликует их, невзирая на риск столкнуться с негативной реакцией. Несколько писем и в самом деле были опубликованы, но, насколько я знаю, того исторического письма среди них не было. Хочу еще рассказать кое-что о докторе Бичере, что нашел в его биографии. Там он предоставлен как человек, который до дня своей смерти оправдывал противление пробуждению. Цитата из биографии иллюстрирует враждебность этого противления. Доктор Бичер пишет, что говорил мне на съезде в Нью-Либаноне: «Финей, я знаю ваш план, и вы знаете, что я имею в виду. Вы намерены приехать в Коннектикут и затем проложить полосу огня до самого Бостона. Но если вы попытаетесь это сделать, жив Господь, я встречу вас на границе штата, призову всех артиллеристов и буду сражаться за каждый дюйм пути к Бостону». Я не помню, чтобы он говорил такое на съезде, но если доктор Бичер помнит, то это иллюстрирует дух его противления. «У меня не было ни намерения, ни цели ехать в Коннектикут или Бостон. Сказанное выше и многое другое, что я находил в его биографии, показывает, насколько сильно он был обманут и насколько несведущ в характере, мотивах и поступках тех, кто трудился во время того славного пробуждения.
Мне не приносит удовольствия то, что я пишу об этом. После этого съезда я больше ничего не слышал о противлении доктора Бичера и мистера Нелтона. Противостояние в такой форме полностью истощило себя. Результаты пробуждения смогли закрыть рты противящимся людям и убедить каждого, что это было славное и безупречное пробуждение, в котором не было ничего предосудительного. Пусть каждый прочитает книгу «Деяния апостолов», где повествуется о пробуждении того времени. Потом следует прочитать то, что апостолы говорят в своих посланиях о реакции, которая последовала, отступничестве и измене. Мы проповедуем то же Евангелие, что и апостолы. Поэтому дьявол точно так же противится нам, как противостоял и им. Я всегда и везде использовала одни и те же методы. Для духовного пробуждения я не видел нужды в других. Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, то, имея более чем 40-летний опыт труда на ниве пробуждения, я при тех же самых условиях в основном использовал бы те же самые методы, что и тогда. Пусть читатель не подумает, что я приписываю всю честь себе. Ни в коем случае. Не моя мудрость руководила мною. Я чувствовал себя невежественным и зависимым от Бога, ожидая Его водительства. Никогда не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, что Бог вел меня своим духом, побуждая взять тот курс, которому я всегда следовал. Он так явно руководил мною изо дня в день, что я никогда не сомневался, что иду правильным путем. И до съезда, и после него я не переживал о том, что обо мне говорил доктор Бичер и мистер Нелтон. Я благодарю Бога за то, что Он не позволил этому противлению отвлечь мое внимание от труда и помог никогда не испытывать неловкости из-за этого. Когда я был в Ауборне, как уже упоминал ранее, Бог дал мне уверенность в том, что Он одолеет всякое противление, и мне не придется даже отвечать своим противникам. Я никогда не забывал об этом. Имея это Божье обетование, я шел вперед на ощупь, но полностью доверившись Богу. Господь сохранил меня от переживаний, которые могли бы удручать меня и негативно повлияли бы на мой труд. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте в нашей следующей передаче.

Бывает так, что нужно промолчать, хотя бывает больно и обидно, и правды, кажется, совсем не видно, и спорить хочется или кричать. Но все же будет лучше промолчать, не выражая гнева и сомнения, непонимания и непрощения, и слова на слова не отвечать, чтобы не страдать и не переживать, уйти, обиду мимо пропуская. Хотя болит порой душа живая, пытаясь все же правду отыскать, уйти от шума и ненужных слов, чтоб был не слушатель и не участник, нарушив этим самый чей-то праздник, где победитель стала не любовь. Нам места нет, где торжествует зло, а может есть, но нам туда не надо. Уйдем, не оставаясь даже рядом, оставив зло без нас стоять одно. Нам нужно уклониться от него, святое слово в жизни исполняя, уйти, себя в скандал не вовлекая и не внося чего-то своего. Живите тихо, слово говорит, мы не салют, чтоб ярче быть и выше. Как можно тише жить, как можно тише, терпение сохраняя свой лимит. Не выше быть на голову других, склоняя свою голову смиренно, чтобы начать свой день обыкновенно с молитвой за хороших и плохих. Должны не яблоком раздора быть, не дымом от огня, не тенью ссоры. Не разделяя эти разговоры, должны мы мирно в мире этом жить. Не нужно будет выхода искать, пред Господом останемся свободны. Пусть тот, другой, себялюбивый, гордый, перед Христом сам будет отвечать. Нам нужно просто взять, перемолчать. Перемолчать обиду, оскорбление. И принимая важное решение, лишь то, что нужно, мы смогли сказать. Порой молчание — золото для нас, и жизнь проходит наша без последствий. И ограждая нас от разных бедствий, молчание наше пребывает в нас. Молчать. Учиться нужно нам молчать. Различных слов обидных в жизни много. Но будем мы просить святого Бога, чтоб силы дал на зло не отвечать.

Один историк так писал в своем письме римскому императору о первых христианах. Христиане знают Бога и доверяют Ему. Они прощают тех, кто их притесняет, и делают их своими друзьями. Они воздают добром своим врагам. Их жены чисты, дочери морально-нравственны. Их мужчины не вступают ни в какие незаконные связи и воздерживаются от всякой нечистоты. Они любят друг друга. Они спасают сирот от их угнетателей. Они помогают вдовам. Они принимают пришельца и радуются ему как родному брату. Каждое утро и каждый час они славят Бога за Его любовь. Но они не говорят во всеуслышание о своих добрых делах, но стараются быть незаметными. Это совершенно новый народ, и они имеют в себе что-то божественное. Вот такой должна быть наша жизнь, наши дела, чтобы о нас могли сказать так, как сказано о первых христианах, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Деяния 2:47.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Я творец вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Не без значения тот факт, что по излиянию Духа Святого первым чудом, совершенным апостолами, о котором упомянуто в книге «Деяния», было исцеление хромого, сидевшего при дверях храма. Об этом событии записано в 3 главе книги «Деяния». Прочтем первые 8 стихов. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Читая 4 евангелистов, повествующих о земной жизни Иисуса Христа, вы обнаружите, что каждое чудо, сотворенное Иисусом Христом, имело духовное значение. То же самое касается чуда, о котором мы только что прочли. Через чудо исцеления хромого Дух Святой хочет сказать нечто весьма важное каждому из нас, как верующему, так и еще не познавшему Господа. Вот почему вначале я сказал, что не без значения то, что именно исцеление этого хромого человека является первым чудом, совершенным апостолами после рождения церкви, о котором упомянуто здесь в книге «Деяния». Представляете ли вы себе эту картину? При дверях храма изо дня в день, из года в год сидит человек в лохмотьях, хромой от рождения. Он просит милостыни. О чем это говорит нам? Человек хромой более 40 лет, абсолютно беспомощный, он даже не в состоянии подняться, сидит у входа в дом молитвы. Дорогие мои, этот хромой нищий является прообразом проблем и нужд всего человечества. Мы видим эти проблемы, лежащие на ступенях церкви. Они так ярко и живо и остро постоянно напоминают нам о своем присутствии. И как мы разрешаем эти проблемы, дорогие мои? Что делаем мы, чтобы облегчить их, чтобы помочь этому несчастному человечеству? Протягиваем ли мы ему руку веры и спасения? Посмотрите, сколько было потрачено времени и энергии в спорах, в продолжительных дискуссиях, в диалогах о том, каким образом человечество дошло до такого состояния и стало хромым, бессильным и беспомощным. Но разве это наши проблемы? Скажите, что наиболее важно сейчас? Человек погибает, он тонет. Скажите, что важнее, узнать, как он попал в воду, почему он тонет, почему он не может себя спасти, или вопрос, как его спасти? Сколько тратится времени и сил в бесконечных дискуссиях о том, например, как мы сюда попали, почему человек такой несчастный, жалкий и нищий, почему вокруг такой моральный упадок? Почему, будь то богач или бедняк, человек находится в такой беспомощности, угнетенности и бессилии что-либо изменить? Со всей нашей так называемой высокой культурой и прогрессом, знаниями и научными достижениями до настоящего времени положение человечества ничуть не улучшилось. Наоборот, оно ухудшается. Наша проблема, вопрос, требующий разрешения, заключается не в том, как стал человек таковым, но в том, как выручить его из этого жалкого положения. Надобно исследовать не то, как он упал в грязь, а то, как вытащить его из болота. Сейчас не время философствовать о том, как это произошло и почему он такой. Ему нужно протянуть руку веры, чтобы спасти его. Может быть, некоторые из вас возразят против такого изображения состояния человечества. Вы скажете, что это преувеличено. Не так уж плох человек, говорят люди. Хорошо, если так, то почему не доказать обратного? Ну-ка, поднимитесь с помощью ваших добрых намерений и морали, силой вашего собственного достоинства. Если вы сможете встать на ноги самостоятельно, могу уверить вас, что вы будете первым человеком в истории человечества, которому удалось это сделать. Если быть честными, то вы должны будете признаться, что это равносильно тому же самому, что человеку удалось вытащить себя за волосы из топи. Но не будем тратить времени на рассуждение о том, как человечество докатилось до такого состояния. Однако нельзя отрицать факт, что оно таково, и в этом заключается наша проблема. Хромое от рождения человечества у нашего порога, дорогие друзья. Оно сидит, не имея сил подняться и войти в храм. Но в то же время, дорогие мои, как раз эта проблема представляет из себя хорошую возможность, если мы хотим заметить ее и признать ее. Однако вопрос в том, попадает ли она, вот эта проблема, в поле нашего зрения? К сожалению, мы не видим истощенной руки, протянутой к нам, и не слышим печальной и жалкой просьбы о милостыне. Почему? О, мы слишком заняты другими делами. Сейчас мы идем в церковь, чтобы помолиться и послушать назидательную проповедь, наслаждаться пением хора и встретиться с братьями и сестрами. А хромого мы так и не заметили. Мы его не видели и не слышали. Мы так к нему привыкли, как будто его вовсе нет. Братья и сестры, мы изолировали себя от лежащего у порога нашего храма погибающего человечества. Но так ли поступил Петр и Ян? В 4 стихе мы читаем: «Петр с Яном, всмотревшись в него». Это значит, что они остановились. Они только мельком взглянули на него. Они в него всмотрелись. Это был сосредоточенный, пристальный, внимательный взгляд. Легче вообще-то было бы обойти хромого. Ведь они шли на собрание, нельзя опоздать, да еще проповедникам. Притом они могли бы быть настолько погруженными в серьезную беседу, что естественно было бы не заметить этого бедняка. Затем перед ними было не особенно привлекательное зрелище, и намного целесообразнее было бы ускорить шаг и отвернуться, чтобы не видеть этой печальной картины. Но они остановились и всмотрелись в него. Друзья мои, спросим себя, когда в последний раз мы протянули руку помощи погибающему человечеству? Когда ты произнес для грешника всемогущее, спасающее имя Иисуса Христа? Для многих, называемых себя верующими, хождение в церковь становится ничем иным, как отрицанием самого Бога. Если наше христианство заключается только в посещении храма, и мы не слышим стона погибающих душ, окружающих нас, то вся наша религия – пустой самообман. Такая религия не имеет силы ни с Богом, ни с человеком. Петр с Яном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». Удивительные слова, правда? «Взгляни на нас». Весь секрет в этих трех словах. «Взгляни на нас». Почему мы обходим нуждающееся человечество? Не по той ли причине, что не можем сказать ему этих трех слов? «Взгляни на нас». Петр и Иоанн могли сказать это. И причина в том, что они были с Иисусом. У них был свежий опыт общения с Богом. Они были в союзе с Ним. Они были исполнены Духом Святым. Они пламенели любовью к Иисусу и к погибающим душам. Серебра и золота у них не было, но зато самое важное, самое главное они имели, и потому могли сказать: «Взгляни на нас!» А такая вера заразительна. Если люди посмотрят нам в глаза, что они увидят? Глаза – это окна нашего внутреннего человека. Глаза говорят. Они все могут выразить – веру и неверие, любовь и ненависть, страх и смелость. Что они скажут? Это зависит от внутреннего состояния человека. Если мы исполнены Христовой любовью и жизнью, и Дух Божий владеет нами, а сердце наше полно веры Богу, то эту жизнь, эту полноту Духа, эту веру мы передадим другим. Вот об этом-то откровение истинает вся тварь. Люди, измученные хромотой, ожидают, когда мы подойдем, остановимся, протянем руку веры и скажем: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Каким жалким было ожидание хромого нищего, сидящего при дверях храма. Для него самым драгоценным было серебро и золото, и поэтому, увидев Петра и Иоанна, он надеялся получить от них несколько монет. Какая жалкая надежда еще на один день обеспечить себя насущным хлебом, жалким запасом, чтобы продолжить свое несчастное существование и облегчить свой путь в могилу. В этом заключается вся надежда хромого. Таков человек без Бога. Он живет только настоящим днем. Для него важно сегодня. Сегодня попить, сегодня поесть и повеселиться, а завтра умирать. Подумайте, каково было его разочарование, когда, надеясь хоть на какую-то подачку, он слышит слова Петра: «Серебра и золота нет у меня». Но зачем же тогда вы остановились, господа? Зачем дали повод для надежды? Прошли бы мимо, и было бы лучше, а то добавляете несчастье к несчастью. Но Петр продолжил: «Да, правда, серебра и золота нет у меня, — говорит он, — но то, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». О, дорогие мои, ни серебро, ни золото не в состоянии разрешить наших проблем. Сегодня он богаче, чем когда-либо был, но проблемы с золотом и серебром не уменьшились, они стали еще больше. Петр и Иоанн, что вы можете дать хромому, жалкому, бессильному человеку, сидящего у красных ворот храма? То, что исцеляет хромоту, удаляет несчастье, уничтожает нищету. Это христианство, подлинное христианство. Оно исцеляет сокрушенных сердцем, освобождает пленных, открывает темницы для узников, пепел заменяет украшениями, плач илеем радости, а унылый дух – славной надеждой. Церковь Христова не призвана раздавать подачки. Ее призвание – дать жизнь грешнику именем Господа Иисуса Христа. Истинно христианство берет грешника за руку и поднимает его во имя Иисуса Христа. Но из этого примера я также вижу, что этот контакт с грешником должен быть личным. Мы должны пойти к грешнику и протянуть ему руку. А на самом деле мы сидим и ожидаем, когда они придут к нам. Все это время они сидят при дверях наших храмов, не имея сил войти и подняться. Мы думаем, что должно произойти какое-то чудо и привести их к нам. А Господь говорит: «Пойдите по дорогам и изгородям и убедите прийти, чтобы наполнился дом мой». Возлюбленные братья и сестры, вокруг нас погибающий люд. Не нужно далеко ходить, чтобы найти его. Эти души сидят у порогов наших молитвенных домов, все время надеясь что-нибудь получить от нас. Как реагируем мы на этот отчаянный вопль нужды? Слышим ли мы его? Видим ли мы этих хромых, беспомощных и бессильных людей? Или мы, как тот священник и левит в Христовой притче о добром самарянине, которые прошли мимо избитого, израненного и ограбленного разбойниками человека? Неужели мы так очерствели, что не слышим их стона, не слышим их вопля, не видим безнадежности их состояния, не чувствуем их боли и страдания? Если так, то поспешим к нашему небесному самарянину, исповедуем черствость и холодность наших сердец, чтобы он дал нам свои чувствования, свое сострадание и свою любовь, чтобы мы не только подошли, посмотрели на этого израненного, едва живого человека, но чтобы, жалившись, мы перевязали его раны и возлили на них масло и вино. Ведь, дорогие мои, мы имеем то, чего ни золотом, ни серебром невозможно купить. Любовь, прощение и жизнь вечную во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. О, какая дивная, ни с чем не сравнимая весть. К этому, возлюбленные, мы призваны. Мы его свидетели, посланники Христовы, через которых он хочет передать свое спасение погибающему человечеству. И что же произошло, когда Петр, взяв его за руку, поднял хромого? Слушайте, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Господа. А теперь посмотрите, какие были дивные результаты чуда, происшедшего с хромым нищим. Для него все стало новым. Во-первых, он получил новую жизнь. Помимо физического исцеления, он получил жизнь Христову, которая была отмечена новой хвалой и славословием Богу. Уста его были наполнены песней хвалы, и он воистину мог петь «Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил, ветхие мехи желаний плотских мощной десницей его он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь». Он мне дал. До этого он ниществовал, а теперь он славит Бога. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Но хромой нищий не только получил новую жизнь, он получил также новые силы. Раньше у него тоже были ноги, были ступни и колени, но они его не слушались. Но как только сила Божия коснулась его, немедленно укрепились его ступни и колени, и он начал не только ходить, но даже бегать и скакать. Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Однако вначале он должен был признаться, что когда хотел делать доброе, прилежало ему злое. И хотя по внутреннему человеку находил удовольствие в законе Божьем, в членах же своих видел иной закон, противоречащий закону ума его, делающего его пленником закона греховного, находящегося в членах его. Но когда Христос сделался крепостью его, тогда в ступнях его и в коленях его появилась сила, и он мог ходить путями Господними. Но прошу заметить, что у этого человека также появился новый энтузиазм. Как только сила Божия была влита в его хромые ноги, он, вскочив, встал, начал ходить, а потом даже скакать и славить Бога. Было о чем радоваться, не так ли? Представьте себе человеку более 40 лет от рождения, но он ни разу не стоял на ногах и не сделал ни одного шага за всю свою жизнь. И вдруг он стал совершенно здоров. Да, он получил то, что намного лучше серебра и золота. Он теперь мог ходить. Но я вижу, что у него было и новое свидетельство. Каким живым, радостным, заразительным было его свидетельство. Все знали этого человека, годами проходили мимо него, и теперь вдруг он скачет перед ними и славит Бога. Он не пытался скрывать свое свидетельство. В 9 стихе мы читаем: «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога». Одним словом, он и ногами, и языком свидетельствовал. Новое хождение и новая речь. Два неопровержимых свидетеля. Они всегда идут вместе. Между нашими словами и делами должна быть полная гармония. Они должны согласоваться, тогда люди поверят. Здесь сказано, что народ исполнился ужаса и изумления. Имеем ли мы такое свидетельство? Изумляет ли наша жизнь и наши слова окружающих людей? Если нет, то жалкое наше свидетельство. Одного молодого человека спросили, как ему пришлось в школе после его обращения. «О, — говорит, — замечательно! Закончил учебу, и никто даже не узнал, что я верующий». Ну, сами судите, какое это было свидетельство. Подумайте, человек может верить в Иисуса Христа, соглашаться со всеми доктринами Слова Божия, посещать храм Божий и не иметь самого необходимого – самой жизни Христовой. На основании Библии мы вправе сомневаться, что такой человек вообще пережил спасение в своем сердце. Он имеет его в голове, но сердце осталось нетронутым Божьей благодатью. Что говорит Писание? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И дальше что слушайте? «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Это библейское спасение. И именно такое спасение получил хромой. Получил ли ты его? Имеешь ли ты это свидетельство в сердце, что грехи твои прощены? Исповедуешь ли ты Христа своими устами? Мой друг, проверь, спасен ли ты? Может быть, и ты сидишь у дверей храма, то и дело пытаясь встать, но у тебя не находится сил сделать это. Друг мой, во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Не медли больше, он сейчас там, у твоего приемника, протягивая тебе свою пронзенную руку. Вложи в его сильную, спасающую руку, свою руку, и будешь спасен. Дал бы Господь, чтобы ты сделал это сегодня, сейчас.

Каждый раз, когда вы слышите слово «надо», задайте себе вопрос: кому это надо? Люди, стремящиеся управлять вами, не хотят признать, что желаемое нужно именно им. Не обещайте, или прежде чем пообещать, хорошо подумайте. Манипулятор будет подталкивать вас сделать необдуманное обещание, а потом использовать вину, чтобы управлять вами. Просто не обещайте, но если уж пообещали, выполните. Тогда в следующий раз вы начнете думать, прежде чем брать на себя какие-то лишние обязательства. Не просят — не лезь. Помогайте только тогда, когда просят, даже если вы уверены, что помощь человеку нужна. Узнайте, готов ли он принять ее. Может быть, у него совсем другие планы, или для него проблемы не существует, а вы из-за своих благих побуждений делаете только хуже. Живите настоящим. Это не даст возможности манипулировать вашим прошлым или будущим. Поэтому обращение «раньше ты таким не был» легко блокируется фразой «раньше было раньше», а обещания чудесных перспектив исчезнут после вашего вопроса. Хорошо, это потом. А что сейчас вы предлагаете? Прежде чем поставить конкретную цель, задайте себе вопрос: а что потом? Если цель вам кем-то навязана, то после ее достижения наступает опустошение. Например, в ответ на требование родителей «тебе надо получить высшее образование» спросите: а что потом? Быть риэлтором, торговым консультантом или начинать свой бизнес можно и без высшего образования. Не бывает поражений, есть только возможности. Используйте все, что с вами происходит, даже свои промахи, для развития и движения вперед. Окружающие любят напоминать о неудачах или жаловаться, как все плохо. Так они легко влияют на наше настроение и уверенность. Не позволяйте этого. Не осуждайте, не критикуйте. Принимайте людей и ситуации как есть. Критика — бесполезная трата сил. Она никому не нужна. Если критика обрушивается на вас, переведите разговор в конструктивное русло. Что из этого следует? Как ты предлагаешь поменять эту ситуацию? Почему ты считаешь, что только твоя оценка ситуации правильная? Проверяйте информацию всегда и прежде, чем передать ее другим. Иначе люди перестанут доверять вам. Если вам сообщили какую-то новость, поинтересуйтесь, откуда она. Иначе вы можете легко стать жертвой игр или манипуляций.

и духовно ослаб, изнемог человек. Неужели не хочешь в раю быть вовек? Слово Божье – источник есть жизни для нас. О, стремись, человек, ты к нему всякий час. Оно в сердце войдет и его исцелит. Изгоняя всю тьму, Божий свет заблестит. Мир наполнит его и все зло удалит. От порока, греха оно освободит. Слово Божье – светильник для всех христиан. Приведет нас с тобою оно в Ханаан. Путь наш труден и очень порою тяжел. Слово Божье – маяк, чтобы путь ты нашел. И когда крест страданий ты в жизни несешь, верь Христу, только с Ним ты его донесешь. Не давай места дьяволу в жизни твоей. И читай слово жизни, мой друг, поскорей. Тайны Божьи откроет оно лишь тебе. И не будешь, мой друг, никогда ты во тьме. А лукавый желает, чтоб в беспечье ты спал. И в проломе за дом никогда ты не встал. Посылает тебе он забвение свое, чтоб закрыто всегда было око твое. О, проснись же, мой друг, и немедля вставай, и к Иисусу свой путь поскорей направляй. Он есть верный помощник в тяжелой борьбе. Воззови ты к нему, и поможет тебе. О, так хочется с силой ударить в набат, чтоб проснулся ты, друг, и не был виноват, и дорогой своей ты не шел прямо в ад. Чтоб очистил Христос тебя кровью своей, стало слово Его светом в жизни твоей. О, читай ты его, о мой друг, поскорей, углубляйся в него и поглубже копай, в сердце свое Божью мудрость слагай. Потекут из тебя реки Божьей воды, станешь светом и солью для страждущих ты. О, не спи же, мой друг, и не будь ты беспечен, чтобы путь твой плодами добра был увенчан.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа – детский час, в 5 часов – передача «Христианская семья», в 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Первое послание Тимофею святого апостола Павла. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание Тимофею, глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Послание Тимофею. Первое послание, глава 3. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтоб успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание Тимофею, глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтоб молодые вдовы вступали в брак. рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особенную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего», и «трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Первое послание Тимофею, глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

Ожирело сердце их, как тук. Псалом 118:70. Доктор Джим Майер из Гарвардского университета считает, что наша полнота зависит от нарушения баланса между количеством поглощенной пищи и энергии, которую мы расходуем. И здесь играет роль не столько гормоны и наследственность, сколько физическая пассивность. При увеличении физической нагрузки люди начинают терять в весе, даже не меняя рацион. Отвергнув усталость и скуку сидячего образа жизни, больше двигаясь, они буквально оживают. Как избавляются от ожирения? Диеты опасны, так как резкое снижение медленно накопленного веса приводит к трагедиям. Лекарства тоже не решение проблемы, ведь если мы вкладываем в банк больше денег, чем снимаем, то наш банковский счет растет. Если мы пойдем по пути увеличения двигательной активности и снижения калорийности пищи, избегая соблазнительных мучных продуктов, жирных и жареных блюд, то вес снизится. Существует простая формула. Избыточный вес равен избыток калорий плюс недостаток движений. И отсюда, чтобы похудеть, мы должны больше расходовать, чем накапливать. Говорят, что чем больше вес имеет человек, тем меньше срок он будет его носить. В Псалме 118:70 речь идет об ожирении сердца. Этот патологический процесс, очевидно, обусловлен застоем в духовной жизни, отсутствием активного труда, и из-за чего верующий человек не расходует получаемую энергию во славу Божью и на благо ближним.

Момент творения. Гидравлический двигатель. Давайте поговорим о могучей силе, которую таит в себе вода. Наверное, первое, о чем вы сейчас подумали, это способность воды разрушать и размывать горы. Но я говорю сейчас о еще более мощной силе. И самым удивительным образом эта сила проявляется тогда, когда приводит в действие один из гидравлических двигателей, сотворенных Богом. Дело в том, что некоторые вещества, например, желеобразная масса лягушачьей икры, способны впитывать огромное количество воды. После недолгого пребывания в воде эта масса разбухает, порой настолько, что становится больше самой лягушки, которая произвела ее на свет. Особенно впечатляющий такой двигатель работает в замкнутом пространстве. Давление, которое при этом создается, в 1000 раз больше атмосферного. Если говорить о практическом применении, то горсть сухих бобовых семян, случайно оказавшихся под бетонным тротуаром, намокнув, пробивает бетон. Посредством самых простых вещей Бог творит подлинные чудеса. Его слово, принявшее форму человеческих слов, сотворило тем не менее миры и галактики. Но еще чудеснее то, как оно меняет человеческое сердце и разум. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

смирял, хотя я этого не сознавала, и очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась, и через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтобы вечность не теряла, имея намерение о мне в большое благо, не на зло, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где не везло. Ты дал мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за ссор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью тебя увижу там, забуду все страдание и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Папино напутствие быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, данное мне после святого водного крещения, оказалось пророческим. С 1958 года я пела в хоре, рассказывала стихотворение и по теме цитировала места из Библии. В Кохтла-Ярве я была руководителем молодежи. Один раз в неделю мы разбирали Слово Божье. При этом всегда присутствовал брат-служитель. Однажды в собрании некому было проповедовать, и руководящий брат Субботин Вячеслав Васильевич подошел ко мне и попросил сказать то, о чем я говорила на разборе слова. Я долго упиралась, отнекивалась, говорила, что я не брат и не могу свидетельствовать перед народом. Но он с кафедры объявил: «Сегодня сестра Маша Карамалак будет говорить слово. Прошу, молитесь за нее». Деваться было некуда. Я вся трепетала, как лист на ветру, и в таком состоянии вышла за кафедру. Что говорила, я сейчас не помню, но народ необыкновенно молился после моего выступления и много и долго благодарил Господа. С тех пор, когда на собрании не оказывалось проповедников, меня просили говорить вместо них. Тогда я вспомнила папино поздравление и напутствие на крещение. Приехав в Эстонию, я стала молиться о том, что делать – учиться или работать. У сестры Ульяны 6 детей. Она с мужем зарабатывала очень мало. В Кохтла-Ярве было медицинское училище. Я пошла на работу в городскую больницу, где главным врачом была женщина-еврейка. Я попросилась на работу только в ночные смены, для того, чтобы днем учиться. И она согласилась. Оформили меня, и я стала работать. Понравилась я в больнице всем, и врачам, и больным, потому что старалась работать как для Господа, как наставлял меня когда-то папа. Он говорил, чтобы я приходила на 5 минут раньше всех и на 5 минут позже всех уходила с работы. Я старалась так и поступать. В августе я успешно сдала экзамены в медицинское училище и стала учиться днем, а ночами я работала. Молилась Господу, радовалась, трудилась в церкви с молодежью, пела в хоре. Все было замечательно. В один день вызывает меня главврач больницы и говорит: «Дошли до меня слухи, что ты веришь в Бога, ходишь в церковь к баптистам, книги и журналы какие-то непонятные читаешь. Это правда?» Я подтвердила, и она говорит: «В таком случае ты не можешь работать вместе с нами. Подумай и сделай правильный выбор». Свой выбор я сделала, и прямо на следующей неделе меня уволили из больницы и выгнали из медучилища. Я осталась без средств к существованию. Нужно было срочно искать работу, а с работой в нашем городе было очень трудно. Из предприятий только железная дорога, менять старые шпалы на новые и спецмеханический завод. На этом заводе делали сланец. Это коричневый каменный уголь. В Эстонии много сланцевых шахт. На нашем заводе разрабатывались и испытывались новые технологии. Опытный цех был высотой приблизительно с 12-этажный дом. На 12-м этаже происходила загрузка печей. В цеху было 9 печей, а между печами есть стенки, где создается очень высокая температура – 1300 градусов по Цельсию. Сланец из шахт загружается в печи, и под действием такой высокой температуры он плавится. Смола по трубам поступает вниз на переработку, а газ вверх по трубам идет на очищение, затем на отопление в Ленинград и города Эстонии. На первом этаже цеха выгружался кокс от сланца. Огромные вагонетки, пустые и с коксом, шли по кругу по канатной дороге, и надо было успевать их загружать, чтобы не остановилось производство. Все работы в цехе были разделены на разные участки. Одни грузили кокс, другие загружали руду в печи, третьи были подсобными работниками.
Я долго молилась, чтобы меня приняли на завод, и я была услышана. В течение месяца Господь помог мне пройти все виды работ в цехе. Вы спросите, зачем такие подробности, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, где и в каких условиях пришлось работать 20-летней девушке. Когда я работала на первом этаже, где загружали кокс, то летом было хорошо, полегче, а зимой нагруженную вагонетку весом до 3,5 тонн сдвинуть с места было невозможно, потому что вода, которой заливался горячий кокс, замерзала на рельсах. О помощи просить некого, поскольку каждый трудился на своем участке. Что делать? Конечно, я плакала и молилась. «Господи, помоги мне! Ты видишь, как тяжело толкать вагонетку в 3,5 тонны?» Мне пришла в голову идея подставлять лом под колесо вагонетки и сдвигать ее понемногу, а потом толкать, что было силы, на канатную дорогу. Вагонетка за вагонеткой, одна за другой, шли по кругу без остановки. То была ужасная каторжная работа, но другой я не нашла, а не работать было невозможно. Безработным в то время грозило тюремное заключение за тунеядство. Я молилась, плакала, старалась работать, чтобы меня не уволили. Было очень тяжело. Но, слава Богу, переводили с одного рабочего места на другое, чтобы каждый рабочий цеха знал все виды работ и мог заменить другого в случае отпуска или болезни. И вот я оказалась на самом верху цеха на загрузке печей. Работала как для Господа. И это скоро заметил начальник цеха и начальник смены. И мой портрет поместили на доску почета цеха и завода. Но недолго мир воздавал мне почести. Прошло 2 недели, и вызывает меня начальник цеха. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Ты что, ходишь к баптистам молиться? Правда?» — спрашивает парторг цеха. «Да, это верный слух». В тот же день мои портреты сняли с доски почета цеха и завода. Но, слава Богу, хоть не уволили с работы. Я продолжала работать на загрузке печей. Сланец из шахты доставляли пульманами, и, соответственно инструкции, он должен был приходить дробленный. Перед загрузкой он шел по ленте с пульмана на решето, то есть большое сито. Пьяные шахтеры дробили сланец недобросовестно, поэтому большие куски сланца застревали в узкой горловине печи, и надо было ворошить, переворачивать эти куски железным ломом длиной в 4-5 метров, чтобы сланец прошел в печь. У меня не было никаких сил поворачивать огромные куски сланца. Я вызвала мастера смены по трубе. Это был такой способ сообщения и сигнализации по цеху. А он сказал мне высыпать сланец из вагонетки на пол, разбивать кувалдой большие куски и потом загружать в печь лопатой. Невозможно передать весь ужас этой работы. Из открытой горловины печи валил желтый неочищенный газ, который разъедал слизистые оболочки глаз, носа, рта и горла. Когда я разбивала большие куски сланца, глотая неочищенный газ, я отравилась. В результате отравления все слизистые оболочки у меня были повреждены и кровоточили. И потом целый год я могла есть только молоко и сметану. Увезли меня в больницу и обнаружили гастрит желудка, стенокардию, одним словом, букет болезней. Работать я не могла. Инвалидность мне не давали. Они говорили: «Да она баптистка, пусть ее Бог исцелит. Статус профессионального заболевания ей не дадим. Инвалидность тоже. Посмотрим, что будет с ее верой в Бога. Она говорит, что ее Бог живой и все может». Так как мне инвалидность не дали, то я могла рассчитывать на освобождение от работы на 3 дня в месяц. Больничные листы и освобождение от работы давались только по плану. 3 дня в месяц побыл на больничном, а затем иди на работу. А я вообще не могла работать по состоянию здоровья.
Из-за болезни я не могла также нести служение в церкви. В нашей клинике работал Рубинштейн, нейропатолог и главврач клиники. У него в семье на праздниках звучала еврейская музыка. Он верил в Бога, но, к сожалению, не в Христа Спасителя. Чудный был человек. Родственники привели меня к нему на прием. «Что случилось?» – спросил Рубинштейн. «Вы не по назначению, вам надо к терапевту». «Что мне делать? Мне дали больничный только на 3 дня, а работать я не в силах». Он обследовал меня и говорит: «Тебе надо дать инвалидность по твоему состоянию, потому что у тебя профессиональное заболевание. Но поскольку ты веришь в Бога, тебе ее не дадут». Врач выписал мне больничный лист на 21 день и сказал потом прийти опять, чтобы его продлить. Так Бог заботился обо мне, чтобы я могла окрепнуть. В то время обо мне написали в газете, что, мол, я баптистка и нигде не работаю. Город наш маленький, всего около 80 тысяч населения. И на улице, и в автобусах стали показывать на меня пальцем. Вот, мол, баптистка, про которую пишут в газете. Помню, один комсомолец-атеист сказал мне: «Тебя ждет тюрьма. Ты тунеядка». В то время не работать было вне закона. Немного окрепнув, я вернулась на работу. Так как работать на прежнем месте я не могла, меня перевели, так сказать, на легкий труд. Это был химический цех, где с помощью мышьяка и какой-то эмульсии очищали газ, получившийся при обработке сланца. Место работы было просто жуткое. Мужчины трудились по 4-5 часов, растворяя мышьяк, а моя работа заключалась в том, чтобы грязную спецодежду, в которой они были, уносить в прачечный цех, а чистую приносить обратно. Чистая спецовка хранилась в каморке, маленькой комнатке. Каждый день я собирала и таскала пропитанную мышьяком спецовку. Через 2 месяца я уже не могла даже подняться на 2-й этаж. О работе не было и речи. Так как работать я не могла, милосердный врач Рубинштейн, сочувствуя мне, выписал на 3 недели больничный лист. Он говорил: «Наберись силы и хоть на 3 дня сходи на работу. Потом я еще могу дать освобождение на 21 день». Мой организм был очень ослаблен, и ко мне приставали все болезни. Я была как живой труп. Ногти у меня на руках и ногах были синие, а пальцы наполовину белые. Чувствительности в руках и ногах не было. Я вижу, что сумка падает из рук, но этого я не чувствую. Кладу руки или ноги на горячую воду и не чувствую, что она горячая. У одной нашей сестры Эльветины, сестра работала главврачом в тубдиспансере. Она была на одном из консилиумов и после сказала Эльветине, что у Кармалак Маши очень тяжелое положение. В крови обнаружили мышьяк. Вот так я мучилась, страдала и молилась, а вместе со мной и родственники, и церковь. Я просила Господа или исцелить меня, или взять к себе. Мне хотелось уйти в вечность, но жаль было старенькую мамочку. И я говорила: «Господи, мне хочется самой проводить маму в вечность, а не ожидать того, чтобы меня туда провожала она». В 1969 году наша община пригласила брата Петра Васильевича Яковлева. Он был диаконом в ленинградской общине, горячим и искренним проповедником. Его часто приглашали в Кохтла-Ярвы. Наша община любила его. Он был сильным молитвенником. Приезжал обычно не один, с сестрами и братьями. И в тот раз он приехал с сестрами. Одна из них была Ксения Степановна, сильная проповедница, с высшим образованием, а другая – Походилова Елена Алексеевна. 3 дня они с постом совершали служение в Кохтла-Ярве. 2 дня проходило молитвенное общение у меня в квартире. Я приглашала на это молитвенное общение всех, у кого была проблема со здоровьем.
Квартира была полна народу, когда проповедовали Петр Васильевич и Ксения Степановна. Брат призывал: «Вы слышали слово, сейчас мы будем молиться. Если у кого есть какая нужда, то сначала надо исповедоваться, поверить, что Бог простил, омыл кровью Иисуса Христа, и открыть свою проблему с верой». На этом общении были мои сестры Катя и Ульяна. У Кати была проблема с сердцем. Она не могла даже поднять своего ребенка. С ней были две ее девочки: Вероника, 1 год и 5 месяцев, и Маргарита, 5 месяцев. Катя раньше не могла даже картошку почистить. У нее была инвалидность, и врачи запретили ей рождать детей. Она же сказала им: «Я христианка, умру или нет, должна рожать». Тогда врач дала ей бумагу, что она за нее не отвечает, если та умрет. Катя, услышав призыв Петра Васильевича молиться, первая пробралась к брату, встала на колени, плакала, молилась, а потом Петр Васильевич возложил на нее руки и помолился. И Господь исцелил сестру. После исцеления Катя свидетельствовала врачу, что Бог ее исцелил, и просила снять инвалидность. Врач ответила: «Нет, я не могу этого сделать. Вы инвалид, ваше сердце не выдержит». Но Катя верила в силу Божью и благополучно родила сына Андрея. Вот такой экзамен на веру выдержала моя сестра после исцеления. Многие получили исцеление во время этих молитвенных общений. Среди нас была сестра Бутовка. Она очень плохо видела. Ей постоянно нужно было закапывать капли в глаза. Она попросила брата помолиться, и после молитвы все прошло. Петр Васильевич наставлял нас не проявлять неверия после исцеления. «Если принимали до этого лекарства, не принимайте, раз пережили силу Божью». Моя сестра Ульяна пришла на это общение помолиться перед операцией. У нее была спайка кишок. Братья сказали: «Хорошо, не плачьте, давайте помолимся». Ульяна сначала исповедовалась и попросила, чтобы Бог оказал ей помощь. Брат Петр Васильевич возложил на нее руки, помолился, и Господь явил свою силу, исцелив ее. Она благодарила Господа со слезами на глазах, и все присутствующие братья и сестры радовались с ней. Ульяна рассказала, что было такое ощущение, как будто какие-то руки расправляли кишки. Очень приятно и совершенно не больно. Когда она проходила обследование перед операцией, врач сказал: «У вас все в порядке, нет спайки кишок, операции не будет». Тогда она пошла на работу, а там начальник смены спросил, сделали ли ей операцию. Когда услышал, что нет, приказал: «Идите сейчас же домой, а то вам опять будет плохо». Ульяна ответила ему: «Нет, не будет. Меня исцелил мой врач Иисус Христос». На том месте она работала до пенсии. На тех собраниях было много молитв, и чтобы гости не отправились домой голодными, я предложила им поужинать. А Петр Васильевич неожиданно спрашивает: «А у хозяйки ничего не болит? Никаких нет проблем?» Я говорю: «Есть и много». Рассказала, как на заводе приобрела много болезней: стенокардия, гастрит, мышьяк крови, отложение солей, вечная ангина. К этому добавила, что верю в исцеляющую силу Господа. Конечно, хотелось бы исцеления сейчас, чтобы ухаживать за старенькой мамой, но да будет его воля. Петр Васильевич говорит: «Давайте склонимся и помолимся за тебя». Я помолилась, все исповедала Господу. Петр Васильевич возложил на меня руки и помолился. Во время молитвы я почувствовала тепло внутри, а также в конечностях. Было очень приятное ощущение. Я стала благодарить и славить Господа. А в это время вошла в квартиру моя сестра Вера.
Она пришла помолиться об операции, которая предстояла ей на следующий день. У нее после двух кесаревых разошелся изнутри шов. Когда она вошла и услышала, что я молюсь, то сильно заплакала. Петр Васильевич говорит ей: «Сестра, не плачьте, мы сейчас и за вас помолимся». А Вера говорит: «Я плачу от радости. Я вошла и слышу сестру Машу, и вижу ее словно в пламени огня. И у меня такая вера появилась. Я сказала Господу: дай мне хоть искорку этого огня». И тут, будто стрела из этого пламени вошла прямо в мой больной живот, и мне будто кто-то зашил шов. Когда мы услышали это, Петр Васильевич сказал, что нужно обязательно поблагодарить Господа, и мы помолились вместе. На следующий день Вера пошла к врачу, который должен был ее зашивать, и рассказала ему о том, что произошло накануне. Врач осмотрел ее и подтвердил, что нужда в операции отпала. А вот что было со мной дальше. Поскольку производство, на котором я работала, было экспериментальным, многое было не изучено. К нам каждую весну в феврале-марте приезжала медицинская комиссия из столицы Эстонии Таллина и проверяла всех рабочих по цехам. Во время очередного осмотра 10 апреля 1969 года пришла очередь нашего химического цеха. Когда на комиссию вызвали меня, врач просмотрел результаты моих анализов и спросил мое имя и фамилию. Я ответила: «Карамалак Мария Ананьевна». Тогда врач говорит: «Все правильно, имя ваше, а вот анализы не ваши, чужие. Идите и повторите все заново». Пришлось мне по второму кругу сдать все анализы. Снова врач посмотрел их и говорит: «Ничего не понимаю. Садитесь, пожалуйста». Я села на стул. Мне подключили к пальцам рук и ног импульсный прибор, который использовали для тестирования чувствительности и нервной проводимости. В предыдущий раз у меня не было чувствительности, а в этот раз, когда подключили, мои руки и ноги дергнулись. Врач предупредил, чтобы я не баловалась и не притворялась, а я ему говорю: «Я совершенно здорова, а дергаюсь, потому что мне действительно больно от разрядов тока». Меня исцелил врач с большой буквы. Мужчина пересмотрел мою больничную карту и говорит: «Судя по вашим предыдущим анализам, вам не только пальчики нужно было отпилить, но и руки, и ноги. Куда? К какому вы ездили врачу? Что предпринимали?» Никуда я не ездила. Молилась живому Богу, милосердному врачу Иисусу Христу, который меня и исцелил. Это случилось около месяца назад, 16 марта. «Вы понимаете, это чудо!» — воскликнул доктор. «Вы совершенно здоровы. У вас кровь, как у молодого здорового человека. Весной, как правило, у всех организм ослаблен, а у вас очень высокий гемоглобин, здоровая кровь. Вы словно счастливый лотерейный билет». «Не билет я лотерейный, а здоровый человек». «Расскажите, как это произошло?» — спросил врач. «Я человек верующий», — начала я. «Верю в Бога и Его Слово Библию. Там написано у апостола Иакова: кто болен, призовите пресвитера, то есть служителя церкви. Я поступила, как написано. Помолилась сама. Служитель положил свои руки на мою голову и помолился об исцелении, и я выздоровела». Доктор не мог поверить, попросил еще раз рассказать и позвал остальных врачей. Я три раза подряд свидетельствовала, как все было. Все врачи удивлялись. Наконец доктор заявил: «Это правда. Такое сделать мог только Бог. Никак не человек. Вы совершенно здоровы». «Если вы признали меня совершенно здоровой, — говорю я, — дайте мне разрешение работать во вредном цехе».
В то время был такой закон, что если человек отработал 15 лет и 7 из них на вредном производстве, то можно уйти на пенсию на 5 лет раньше, в 45, а не в 50. И последние 5 лет можно было не работать, а просто ждать пенсию. То есть была возможность не работать после 40 лет. Мне в то время не хватало 3,5 года, чтобы получить такую привилегию. Потому я и попросила справки. Врач дал мне такое разрешение, что я могу работать во вредном цехе, поскольку по результатам медкомиссии я совершенно здорова. И я пошла после исцеления снова работать во вредный цех. И слава Богу, я отработала в нем не 3,5 года, как планировала, а целых 10 лет. Ушла я на пенсию в 40 лет по милости Божьей для труда ради Царства Божьего. Вот такие Бог явил чудеса нам, четырем сестрам – Кате, Ульяне, Вере и мне. Слава Богу! Кстати, Бог и раньше совершал чудеса в Катиной семье. Ее семья жила на 6-м этаже. Дом стоял на небольшом косогоре. Однажды ее муж Хейна поставил машину, как обычно, возле дома. Посадил в нее малышей Веронику и Маргариту, а сам побежал за Катей и младенцем. Катю что-то дернуло посмотреть в окно, и она говорит Хейна: «А где машина?» Хейна пулей выскочил по лестнице с 6-го этажа, понесся искать машину. Машина оказалась в складском помещении магазина. Каким-то образом ее развернуло, и она потихоньку покатилась по косогору вниз. Когда работники склада рассмотрели прибывший сюрприз, они удивлялись водителям с сосками. Им-то смешно, а Хейна был бледный как смерть. Благодаря Божьей защите дети не пострадали. Он попросил не вызывать скорую помощь и полицию, пообещал отремонтировать двери и за все, что повреждено, уплатить. На том они и разошлись. Слава нашему Господу!

небеса весною синие, и радостью наполненные дни. Есть люди слабые и люди сильные, но чем же отличаются они? В чем все же сила сильных заключается? Найти ответ на тот вопрос хочу. Сирени ветка надо мной качается и нежно-нежно гладит по плечу. Всплывает в памяти то, что недавно я смогла в прекрасной книге прочитать. Чтоб сильным быть, конечно же, не главное атлетом или тяжеловесом стать. Нет, сильный тот, кто преисполнен мудрости, кто может и простить, и уступить, кто терпеливо переносит трудности, кто может и готов всегда любить. Теряет только слабое равновесие и раздражается по мелочам. Лишь слабому то зависть, то агрессия спать не дают и мучат по ночам. А сильный долго сносит оскорбление, не поспешит поднять свои руки. Гляжу я, как от ветра дуновения летят с черемух белых лепестки. И этой ароматной порошею присыпана зеленая трава. Все намерения сильного — хорошие, добры его советы и слова. Скале, что среди моря возвышается, подобен сильный человек всегда. Пусть шторм кипит, скала не разрушается, была и будет до конца тверда. Пусть волны бьют и с яростью, и пенятся, пусть на нее бросаются ветра. Скала не сдвинется и не изменится, и улыбнется солнышку с утра. Уставшая от бурь или расстояний, здесь может птица просто отдохнуть. Ты видишь, Господи, мое желание быть схожей со скалою хоть чуть-чуть. Плывут над головой по небу синему, как белый пух лебяжий облака. Я знаю, Иисус, могу быть сильною, когда в Твоей руке моя рука.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы приближаемся к концу изложения нашей настоящей темы «Встречая будущее». Сегодня я продолжу и закончу эту тему. Вчера мы говорили о достижении Церковью мира в период заката нашего века. Я указал на духовную параллель между естественным и духовным дождем и урожаем. Есть естественный дождь и есть духовный дождь, излияние Святого Духа. Оба имеют два главных дождепада. Первый дождь в начале церковного века, а последний дождь Святого Духа в конце церковного периода. Целью каждого дождя есть собирание жатвы. Естественный дождь ведет к собиранию естественной жатвы зерна, тогда как духовный дождь, последний дождь, существует для собирания последнего великого урожая душ из всей земли для Божьего Царства. Сегодня мы займемся этой темой достижения душ, и я постараюсь показать вам, каким образом, когда смотреть с Божьей точки зрения, инициатива в мировых делах находится в руках Церкви. Дети Божьи очень редко осознают то, что инициатива на самом деле принадлежит им. Она не принадлежит миру, она не принадлежит его политикам, ученым или военным командирам. Инициатива принадлежит Божьему народу, Церкви. Я желаю возвратиться назад к тексту, который мы рассмотрели раньше, а именно в Евангелии от Матфея, 24 главе, которое является пророческим раскрытием, которое Иисус Христос дал Своим ученикам, сидя на Елеонской горе, осматривая вид храма, в котором Он дал предвидение главных событий, которые являются знамением приходящего к концу века. Прежде всего, вопрос, заданный Ему Его учениками, на который ответил Иисус. Этот вопрос записан в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе. Читаю. «Приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Ученики, будучи религиозными людьми, не могли представить себе, что храм может быть разрушен без окончания века. Конечно, они ошибались. Храм был разрушен в 70-м году после Рождества Христова, а века продлились до 2000 лет, то есть до сегодня. Но давайте оставим разрушение храма и вернемся к их вопросу. «Каков признак пришествия Твоего и конца века?» Обратите внимание на то, что вопрос был в единственном числе. Не какие признаки Твоего пришествия, но какой будет отличительный, верный признак Твоего прихода и окончания века. В следующих 10 стихах Иисус дает много признаков, а не один признак. Он говорит о международных войнах, о голоде, о землетрясениях, об эпидемиях, о преследовании христиан, об отречении и изменах среди христиан, о фальшивых пророках, о культах, о процветающем беззаконии, ведущем к охлаждению любви. Это короткое резюме всех этих 10 стихов. Нам дано здесь Христом много признаков, но не дано какого-либо одного признака. Но Христос дает нам впоследствии и этот признак. Немного ниже Иисус Христос дает ответ и на этот специфический ответ учеников. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Ответ очень ясный. Наш специфический вопрос – специфический ответ. «Каков признак пришествия Твоего?
ответ, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Когда придет конец? Конец не будет спровоцирован активизацией зла, сил сатаны, даже не человеческими конфликтами. Все это только ответ отчасти, но решающим фактором в этом есть проповедь этого Евангелия Царствия в целом мире, всем народам. И когда эта проповедь будет завершена, придет конец. Верите ли вы в то, что есть специальный день, назначенный для возвращения Христа Иисуса на землю? Я лично верю. Но я также верю, что сперва должны осуществиться определенные события. День этот мне неизвестен. Никто не знает этого дня. Мы не знаем всего, что должно произойти, но тем не менее определенные вещи должны осуществиться. Как мы можем совместить эти две вещи? Через абсолютное предузнание Божие. Бог знает, когда это все осуществится, и Он назначил день во свете Своего предузнания. Есть небольшая параллель в Божьем освобождении Израиля из рабства Египта. Он освободил одно поколение, но оно не захотело признать над собой Божью силу. Божье обетование к ним и Его посвящение для них, почему они пали костьми в пустыне. Но следующее поколение вошло в обетованную страну. Много-много лет, 400 раньше, Бог сказал Аврааму, когда его потомки, израильтяне, войдут в обетованную землю. Итак, в своем предузнании Бог знал, что одно поколение будет уничтожено, но Он знал, что второе поколение войдет. И я верю, что Бог знает, какое поколение Церкви преуспеет в осуществлении своей задачи. Я верю и молюсь, чтобы это было наше поколение. Это поколение – это первое поколение в истории человечества, которое пользуется всеми техническими преимуществами, чтобы приобрести весь мир в нашем поколении. Это никогда не было доступно раньше. Но в связи со взрывом, о котором я говорил, взрывом передвижения, взрывом связи, взрывом популяции, все это возможно теперь, возможно технически, приобрести весь мир в нашем поколении Евангелием Царства. Я верю, что это то, что имел в виду Иисус Христос. Я верю, что именно для этого Он дает нам эти факты, так подчеркнуто через Святого Духа. Я верю, что именно для этого эти обетования и предсказания есть в Слове Божьем, чтобы мы могли распознать время, в которое мы живем, и чтобы мы стремились к своему назначению. Повторяю, инициатива в делах мира – привести этот век к концу не находится в руках людей этого мира, она принадлежит Церкви Иисуса Христа. Церковь – это представитель Бога, оно – тело Иисуса Христа на земле, и Бог не позволит никогда, чтобы инициатива перешла в другие руки, когда Церковь еще на земле, как представитель Его Сына Иисуса Христа. В заключение нашей беседы я опять прочту слова великого поручения Господа Иисуса Христа. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни». До скончания века. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Будь ревностен» — Откровение 3:19. Если хочешь увидеть души обращенными, услышать глаз, говорящий «Царство мира сделалось царством Господа», возложить венец на голову Спасителя и возвысить Его престол, будь ревностен. По замыслу Бога мир будет обращаться вследствие ревности, то есть усердия, проявляемого Церковью. Каждый духовный дар совершит подвиги, но на первом месте будет ревность. Знание, благоразумие, терпение и мужество придут в свой черед, но впереди этой колонны всегда будет ревность. Великие свершения определяются не суммой твоих знаний, как бы они ни были полезны, не размером таланта, не вызывающим сомнений, а твоею ревностью. Эта ревность — плод Духа. Она черпает жизненно важные силы от непрекращающегося действия в душе Святого Духа. Если наша духовная жизнь идет на убыль, если сердце бьется вяло перед Богом, мы не познаем ревности. Но если останемся духовно бодрыми и энергичными, у нас будет неуемное желание увидеть Царство Христово и исполнение воли Его на земле, как и на небе. Христианская ревность питается глубоким чувством благодарности. Взгляни на праг земной, из которого ты вышел, и у тебя будет более чем веская причина неистощимо трудиться для Бога. Христианская ревность питается также мыслями о вечности. Она смотрит глазами, полными слез, на пламя ада и не в силах остановиться. Она обращает беспокойный взгляд на славу небес и еще более себя подстегивает. Она чувствует, что время коротко, а работы очень много, и отдает себя всецело делу Господа. Она помнит пример Иисуса и находит в нем источник сил. Он облекался ревностью, как ризой, и колесница долга несла его неудержимо. Он никогда не тратил время понапрасну. Давайте докажем, что мы его последователи, проявляя такой же дух ревности, как и он».

Петра прервали, прервал дух. Бог трижды прервал Симона Петра, когда он говорил. В первых двух случаях Петр говорил так, что это не прославляло его Господа. Ему предстояло познать печальную реальность немощи плоти. В данном же случае он говорил правильно, неся послание жизни своим слушателям. Но Святой Дух прервал его, когда он еще продолжал эту речь. Честно говоря, никто не любит, когда его прерывают, но вся эта история с Петром показывает, что его прерывала Троица. Бог открывал дверь веры язычникам, народам, которые не были связаны с Ним заветом, как Израиль, и Он избрал Петра засвидетельствовать об этом. Он велел ему отправиться в дом сотника Корнилия и принести ему и его семье Евангелие. Ведомый Святым Духом, Петр покинул Иопию, чтобы выполнить свою миссию. Мы можем лишь восхититься его послушанием. Для иудея было весьма необычно войти в дом язычника. Евангельское послание Петра содержало 5 простых фактов об Иисусе Христе. Первое. Он есть Господь всех. Второе. Он избавляет от власти дьявола. Третье. Он был распят и воскрес из мертвых. Четвертое. Он будет судить живых и мертвых. И пятое. Он дарует прощение грехов всем, кто верит в Него. Из этого мы узнаем, что Евангелие просто, и что нам следует лишь излагать факты и делать это без излишней помпезности, без эмоциональных призывов или плотских уловок. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сошел на слушателей. Нужно знать, когда замолчать, и позволить Святому Духу сделать остальное. Давайте прислушаемся к этому.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте

ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

В начале осени 1826 года я принял приглашение преподобного доктора Бимана и совета его церкви потрудиться вместе с ними в Трое, где провел осень и зиму. Я упоминал раньше, что мистер Нелтон отправил доктора Бичера в Албани, чтобы публично заявить о негативном отношении к пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Прежде я очень доверял мистеру Нелтону, хотя никогда с ним не встречался, и потому имел огромное желание его увидеть. Мне было важно его мнение. Я часто мечтал навестить его и расспросить о том, как лучше способствовать распространению пробуждения. Представляя, что сяду у его ног так, как, возможно, сел бы у ног одного из апостолов. Я уважал его как служителя и хотел, чтобы он поделился своим опытом. Вскоре после моего приезда в Трою я отправился в Албани, чтобы встретиться с ним. Он гостил в семье, которая была мне знакома. Часть дня мы провели, беседуя о его доктринальных взглядах. Он полностью соглашался со мною по всем тем пунктам богословия, которые мы имели возможность обсудить. В действительности доктор Бичер и мистер Нелтон не были противниками учения, которое я проповедовал во время пробуждения. Они соглашались, что мы учим истине Евангелия, однако считали, что используемые нами методы абсолютно неприемлемы, и осуждали их. Наш разговор был кратким. Я увидел, что мистер Нелтон избегает темы распространения пробуждения. Когда я сказал ему, что собираюсь остаться в Албании и послушать его проповедь на вечернем собрании, он почувствовал себя неловко и отметил, что нельзя, чтобы меня видели с ним. Однако судья С., который сопровождал меня в поезде в Трою и учился в колледже вместе с мистером Нелтоном, пошел со мною на собрание, и мы вместе с ним сели на балконе. В тот вечер я убедился в том, что мне нечего ожидать от него ни совета, ни наставления. Стало ясно, он приехал туда, чтобы противодействовать мне. Читая автобиографию мистера Нелтона, я наткнулся на его заявление о том, что он пытался повлиять на мои взгляды относительно пробуждения и на используемые мною методы. Не думаю, что мистер Нелтон может как-то объяснить, на чем основано это утверждение, потому что он никогда этого не делал. Как я сказал, у него была возможность побеседовать со мною на эту тему. Но он не сказал мне ни слова в отношении приемлемых с его точки зрения форм распространения пробуждения. Я также никогда не получал писем от него. Он общался со мною, соблюдая дистанцию. И хотя во время нашей беседы мы коснулись часто обсуждаемых в наше время тем богословия, было очевидно, что он не желает ничего говорить о пробуждении. Он даже не позволил мне идти вместе с ним на служение. Это был единственный раз, когда я видел его перед тем, как мы встретились на собрании в Нью-Лебаноне. Вернувшись в Трою, я стал замечать, что письма доктора Бичера оказывают влияние на некоторых активных членов церкви доктора Бимана. Противостояние усиливалось и, несомненно, разжигалось влиянием извне настолько, что появились жалобы на доктора Бимана. Исходя из этой ситуации, возникшую проблему решили обсудить на собрании пресвитерии. Заседание совета проводилось в течение нескольких недель. На нем обсуждали выдвинутые против него обвинения. В то же время я продолжал трудиться на ниве пробуждения. Христиане непрестанно молились. Я непрерывно проповедовал, молился, и пробуждение шло с большой силой. В это время доктор Биман полностью сосредоточился на процессе рассмотрения своего дела на Совете Пресвитерии. Когда они рассмотрели предъявляемые факты, то почти единогласно решили отклонить предъявляемое доктору Биману обвинение —
и оправдать тот курс, которому он следовал. Его обвиняли не в ереси, а в том, что придумали враги пробуждения, которых вело в заблуждение влияние извне. Неудачная попытка сломить доктора Бимана нанесла ощутимое поражение движению, которое противостояло пробуждению. О многих интересных случаях, произошедших во время пробуждения, придется умолчать, чтобы мой рассказ не показался слишком жестокой расплатой с противниками духовного труда. Во время этого пробуждения здесь, так же, как и в других местах, преобладал молитвенный дух. Изо дня в день в 11 часов в разных домах проводились молитвенные собрания. Во время одного из таких собраний, как я помню, мистер С., который работал кассиром в банке, был очень взволнован. Он стоял на коленях и, находясь в борении духа, со стоном говорил: «Помолитесь за мистера». Это был президент того банка, где он работал. Президент был богатым неверующим человеком. Когда все увидели, как велики душевные страдания молящегося, то встали на колени и начали молиться за покаяние того человека. Как только мистер С. успокоился настолько, что мог идти домой, мы закончили молитвенное служение. Вскоре после этого президент банка покаялся и обрел свою надежду во Христе. До этого он вообще не посещал собраний, но молитва превозмогла, и Бог взял его дело в свои руки. Отец судьи С., сопровождавшего меня в Албании и принявшего в своем доме втрое, жил вместе с сыном. Пожилой джентльмен был судьей в Вермонте. Жизнь этого человека была безукоризненной. В его доме останавливались многие миссионеры, которые приезжали в ту местность. Внешне этот человек был очень доволен своей праведной жизнью. Его жена и сын выражали опасения, что его самоправедность и естественная любезность могут погубить его душу. В одно воскресное утро Дух Святой открыл мне те духовные проблемы, которые есть у старого судьи, и показал, как можно их решить. Спустившись на первый этаж, я рассказал пожилой леди и ее сыну о том, что намереваюсь сделать, и попросил их искренне помолиться за успех моего плана. Судью очень коснулось сказанное мною, и он провел бессонную ночь. Его жена рассказала позже, что для него это была мучительная ночь. Его самоправедность куда-то исчезла, и он почти дошел до отчаяния. Раньше он всегда считал себя лучше остальных членов церкви и гордился этим. Вскоре после нашего разговора он внутренне преобразился и жил истинной христианской жизнью до самого конца своих дней. Перед моим отъездом в Трою из Нью-Либанона приехала одна молодая девушка по имени мисс С., единственная дочь одного из служителей церкви. Она хотела купить себе нарядное бальное платье. Ее родственница, жившая в Трое, была молодой новообращенной и очень ревностной христианкой. Она пригласила мисс С. посетить собрание в церкви. Это вызвало негодование в душе упрямой по природе мисс С., но ее двоюродная сестра каждый день настойчиво предлагала остаться и пойти на собрание. В конце концов, сопротивление было сломлено. Таким образом, перед возвращением домой девушка обрела спасение. Как только ее духовные глаза открылись, она заключила мир с Богом и стала трудиться на ниве пробуждения в своем городе. В те годы духовное состояние людей в Нью-Либаноне находилось на очень низком уровне. Почти вся молодежь была неверующей. Пожилые члены церкви были холодными и равнодушными христианами. Отец мисс С. также был номинальным верующим.
В церкви был хороший пожилой служитель, но он не знал, как начать труд пробуждения. Мисс С. начала со своего дома, умоляя отца оставить, как она выразилась, свои старые молитвы, проснуться и искать Бога. Поскольку она была любимицей в семье, ее покаяние и разговоры на духовные темы очень повлияли на отца. Вскоре он пробудился и стал новым человеком, и глубоко прочувствовал, что и другим необходимо пробуждение. Эта девушка также пошла в дом пастыря и стала беседовать с его дочерью, которая погрязла в грехах. Дочь покаялась, и они объединились в молитве о пробуждении. Девушки ходили из дома в дом, зажигая сердца людей. В течение одной или двух недель у людей вспыхнул такой интерес, что миссис С. приехала в Трою и стала умолять меня ехать туда проповедовать. Я согласился. Дух Господень сошел на то место, и там началось сильное пробуждение. Каждый день происходило что-то интересное. Мы постоянно узнавали о чудесных случаях покаяния. Влияние доктора Бичера и мистера Нелтона не дошло до этого района. Здесь за все время пробуждения мы почти не слышали о противлении. В церкви началась новая жизнь. Сердца людей были наполнены благодарностью Богу за то, что Он посетил их. Большинство известных людей местного общества пришли к покаянию. Среди них был доктор У, которого все считали атеистом. Сначала он был весьма враждебно настроен и говорил, что люди сошли с ума. Но за него постоянно молилась миссис С. и некоторые другие люди, которые свято верили, что, несмотря на его пылкое противление, вскоре он станет христианином. Однажды в воскресенье он пришел на утреннее собрание. Увидев его, некоторые люди опустили свои головы и находились в молитвенном состоянии в течение почти всей проповеди. К вечеру уже было ясно, что внутреннее сопротивление доктора ослабело. Всю ночь он провел в сильной духовной борьбе. На следующее утро доктор пришел ко мне, покорный, как маленький ребенок, и признался, что был абсолютно неправ. Он искренне открыл свое сердце, рассказав о перемене, которая произошла с ним. Теперь передо мной находился совсем другой человек, который с того дня взялся за работу и стал трудиться изо всех сил. Также там жил торговец мистер Т., возможно, в то время самый известный и богатый гражданин города. Он был большой скептик. Помню, как однажды вечером я проповедовал, взяв за основание следующий стих. «Плотские помышления — суть вражда против Бога». Этот человек присутствовал на том служении. Он был человек высоких моральных качеств. Его было трудно убедить в том, что он являлся грешником. Его жена была христианкой, и Бог коснулся сердца их дочери. Положение вещей в городе и в семье настолько его затронули, что он иногда приходил на собрание и слушал проповеди. На следующий день после этой проповеди о моральной испорченности он признался, что это его убедило. Слово настолько сильно коснулось его, что он принял решение служить Господу до конца своей жизни. Помню, что также Джон, будущий выдающийся евангелист, потрудившийся в разных местах на протяжении многих лет, присутствовал на том собрании. Его семья проживала в Нью-Лебаноне. Он родился и вырос там. В то время ему было 15 или 16 лет. На следующее утро после той проповеди он подошел ко мне. Это был один из самых интересных юных новообращенных. Он рассказал мне, что происходило в его сердце в течение нескольких дней, а затем добавил:
Я будто утонул в проповеди, и она меня унесла. Я все понял. Я сдался. Я отдал все Христу. И с такой искренностью это было сказано, что невозможно было забыть. Если рассказывать все случаи покаяния отдельных людей, это займет очень много времени, поэтому не буду вдаваться в подробности. Должен упомянуть об одном происшествии, которое связано с противлением в Трое. Пока я находился в Нью-Либаноне, пресвитерия Колумбии назначила собрание. Узнав, что я тружусь в одной из их церквей, они уполномочили комиссию посетить это место и разузнать о положении вещей. Так как противление мистера Нелтона и письма доктора Бичера заставили их думать, что применяемые мною в деле пробуждения методы предосудительны, пресвитерия посчитала своей обязанностью расследовать это дело. Как я узнал позже, были назначены два человека, которым поручили разобраться во всем на месте. Об этом узнали в Нью-Либаноне. И люди стали бояться того, чтобы приезд комиссии не произвел разделения в церквях и не остановил духовную работу. Самые ревностные христиане начали молиться, чтобы Господь разрушил это предприятие и не позволил разделить церковь или внести в нее разногласия. Комиссия должна была приехать в воскресенье, чтобы присутствовать на всех собраниях. Но за день до этого началась сильная вьюга. Пошел такой снег, что невозможно было передвигаться. Таким образом, комиссия застряла на полпути, а в понедельник ее члены вернулись домой в свои общины. Вскоре после этого я получил письмо от мистера Б., в котором он сообщил, что пресвитерия назначила его одним из членов комиссии, которая должна была подробно разузнать о моих методах, применяемых в деле пробуждения. В одно из воскресений он пригласил меня проповедовать у него в церкви. Как я узнал позже, он доложил пресвитерии, что не следует дальше заниматься этим делом, потому что если это труд от Господа, то им следует поберечься, чтобы не оказаться противниками Бога. Больше я не слышал о каком-либо противлении с этой стороны. Я не сомневался, что пресвитерия Колумбии была искренне встревожена, получив эту информацию. У меня никогда не возникало вопроса относительно правильности их действий. Восхищаюсь их честностью и тем, что они прислушались к свидетельствам из достойных источников. Насколько я знаю, после этого они с симпатией относились к моему труду. Приблизительно в это же время от кого-то поступило предложение провести съезд или расширенное консультационное собрание на тему методы проведения пробуждения. Между братьями западных регионов, которые были вовлечены в эти пробуждения, и братьями восточных областей, которые противились им, завязалась переписка. В конце концов, в июле 1827 года было назначено съездное собрание в Нью-Либаноне, где я трудился. Я не был организатором этого съезда, целью которого было рассмотреть все факты, касающиеся пробуждения, проконсультироваться и решить, можем ли мы прийти к лучшему взаимопониманию, чем то, которое существовало между братьями Востока и Запада. Я приехал в Нью-Либанон за день или два до съезда. В назначенное время прибыли все приглашенные. На это собрание их направляли не советы церквей. Они были приглашены теми братьями из церквей восточных и западных регионов, которых волновал вопрос пробуждения. Я полагал, что как только все соберутся вместе, обменяются мнениями и ознакомятся с фактами, братья с Востока, которые противостояли пробуждению, особенно доктор Бичер и мистер Нелтон, осознают свое заблуждение и поймут, что они не правы. Вот тогда все станет на свои места. Я был уверен, что их жалобы, изложенные в письмах,
не имеют никакого основания. Вскоре выяснилось, что доктор Бичер собирается взять все в свои руки. Съезд открылся, и доктор Хамфри был избран его председателем. Среди делегатов не было ни малейшего чувства недоброжелательности друг к другу. Как только началась работа съезда, братья с Запада подняли вопрос относительно источника, из которого доктор Бичер и мистер Нелтон получали свою информацию. «Мы желали знать, кто ввел в заблуждение наших братьев, дав им такое негативное представление о ходе пробуждения, что они взяли курс на противление ему. Поэтому мы сразу подняли этот вопрос и желали увидеть тех братьев, которые распространяли такую информацию. Однако сразу стало очевидно, что наш вопрос поставил их в неловкое положение. Я, конечно, должен был сказать об этом раньше, чтобы меня ясно поняли. Никто из служителей церквей, расположенных на Востоке, не проявлял противления, кроме доктора Бичера и мистера Нелтона. Несложно было понять, что репутация доктора Бичера оказалась под угрозой. Поскольку его письма были опубликованы, то он нес ответственность за них. Мистер Нелтон и доктор Бичер явно были очень смущены. Стало очевидно также то, что доктор Бичер созвал всех влиятельных служителей Новой Англии для того, чтобы поддержать свою репутацию и оправдать тот курс, которому он следовал. Что касается мистера Нелтона, то он поверил заверениям доктора Бичера, что вся Новая Англия его поддержит, и все советы церквей Новой Англии выскажутся в его пользу. Когда был поднят вопрос относительно источников информации, доктор Бичер ответил: «Мы пришли сюда не для того, чтобы нам устраивали допрос. Наше духовное достоинство не позволяет отвечать на подобные вопросы». Мне это показалось весьма странным. Письма были написаны и опубликованы им с целью противостоять пробуждению. Он заявлял в них о некоторых вещах как о достоверных фактах, хотя они таковыми не являлись. Благодаря его работе противление набирало силу и наносило урон, словно буря. И вот, когда мы собрались, чтобы обсудить этот вопрос, нам не позволяют узнать источников этой информации. Как оказалось, мы не смогли вообще ничего узнать об этом. Работа съезда продолжалась несколько дней. Когда истинные факты относительно пробуждения были оглашены, мистер Нелтон так занервничал, что не смог посещать некоторые из наших заседаний. Он увидел, что теряет почву под ногами, и ничто уже не сможет оправдать тот курс, которому он следовал. Это также касалось и доктора Бичера. На съезде мы обсуждали несколько вопросов, особенно такой: можно ли женщинам участвовать в общем собрании? Доктор Бичер очень возражал и оспаривал это, настаивая на том, что такая практика недопустима и противоречит Писанию. На это доктор Биман коротко ответил, отчетливо показав, что это было обычной практикой в Первоапостольской церкви. В 11 главе 1 послания Коринфянам апостол обращает внимание церкви на тот факт, что христианки, участвуя в служении, молились без покрывала. Апостол не укорял их за то, что они молились на служении, но увещевал их покрывать голову. На такой ответ доктора Бимана не последовало никаких возражений. Он был достаточно убедительным и противоречий не вызвал. В конце съезда мистер Нелтон очень взволновался, когда ему предоставили слово. Он попросил, чтобы все члены собрания постарались понять причины того, почему он держался такого курса. У него было с собою, как он назвал это, историческое письмо, в котором он излагал те причины и факты, наличием которых
обосновывал свое противление. Я обрадовался, услышав, что он хочет прочитать это письмо перед присутствующими. Его копию переслали мистеру Эйкину, когда я трудился с ним в Ютике, а мистер Эйкин передал его мне. Оно было со мною на съезде, и я собирался прочитать его, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Он прочитал это письмо, в котором излагал определенные жалобы на то, каким образом проводилась работа во время пробуждения. Было очевидно, что письмо адресовалось именно мне, хотя мое имя редко упоминалось в нем. Тем не менее, жалобы были поданы в таком виде, чтобы у слушающего не возникло никакого сомнения в цели их написания. Члены съезда внимательно прослушали это письмо, которое было таким же длинным, как и проповедь. Мистер Нелтон следил за тем, чтобы все присутствующие на собрании правильно поняли те факты, которые подтолкнули его к действию, и которые, как он полагал, оправдывали его поступки. Когда он закончил, поднялся я и выразил удовлетворение тем, что письмо было прочитано. Отметил также, что у меня была его копия, и я бы прочитал его в свое время, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Затем я заявил, что поскольку дело касается меня лично, то должен сказать, что ни один из упомянутых в тех жалобах фактов не является правдой. Заканчивая свою речь, добавил: «Все братья, с которыми я трудился, присутствуют здесь и знают, заслуживаю ли я этих обвинений. Если они знают и полагают, что сказанное обо мне правда, пусть подтвердят это здесь и сейчас». Все присутствующие прямо или косвенно дали понять, что все обвинения в мой адрес несправедливы. Никто не выступил в поддержку исторического письма мистера Нелтона. Для него и доктора Бичера это было поражением. В конце осени того же года я встретил мистера Нелтона в городе Нью-Йорке. Он сказал мне, что приехал туда, чтобы передать общественности свои письма, в которых он выражал противление западному пробуждению. На мой вопрос, опубликует ли он свое историческое письмо, которое читал во время съезда, мистер Нелтон ответил, что он должен опубликовать свои письма, чтобы оправдать то, что он делает. Я сказал, что если он опубликует это письмо, то он сам себя разоблачит, поскольку все, кто знаком с этим пробуждением, увидят, что он действует нечестно. Но он заверил, что опубликует их, невзирая на риск столкнуться с негативной реакцией. Несколько писем и в самом деле были опубликованы, но, насколько я знаю, того исторического письма среди них не было. Хочу еще рассказать кое-что о докторе Бичере, что нашел в его биографии. Там он предоставлен как человек, который до дня своей смерти оправдывал противление пробуждению. Цитата из биографии иллюстрирует враждебность этого противления. Доктор Бичер пишет, что говорил мне на съезде в Нью-Либаноне: «Финей, я знаю ваш план, и вы знаете, что я имею в виду. Вы намерены приехать в Коннектикут и затем проложить полосу огня до самого Бостона. Но если вы попытаетесь это сделать, жив Господь, я встречу вас на границе штата, призову всех артиллеристов и буду сражаться за каждый дюйм пути к Бостону». Я не помню, чтобы он говорил такое на съезде, но если доктор Бичер помнит, то это иллюстрирует дух его противления. У меня не было ни намерения, ни цели ехать в Коннектикут или Бостон. Сказанное выше и многое другое, что я находил в его биографии, показывает, насколько сильно он был обманут и насколько несведущ в характере, мотивах и поступках тех, кто трудился во время того славного пробуждения.
Мне не приносит удовольствия то, что я пишу об этом. После этого съезда я больше ничего не слышал о противлении доктора Бичера и мистера Нелтона. Противостояние в такой форме полностью истощило себя. Результаты пробуждения смогли закрыть рты противящимся людям и убедить каждого, что это было славное и безупречное пробуждение, в котором не было ничего предосудительного. Пусть каждый прочитает книгу «Деяния апостолов», где повествуется о пробуждении того времени. Потом следует прочитать то, что апостолы говорят в своих посланиях о реакции, которая последовала, отступничестве и измене. Мы проповедуем то же Евангелие, что и апостолы. Поэтому дьявол точно так же противится нам, как противостоял и им. Я всегда и везде использовал одни и те же методы. Для духовного пробуждения я не видел нужды в других. Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, то, имея более чем 40-летний опыт труда на ниве пробуждения, я при тех же самых условиях в основном использовал бы те же самые методы, что и тогда. Пусть читатель не подумает, что я приписываю всю честь себе. Ни в коем случае. Не моя мудрость руководила мною. Я чувствовал себя невежественным и зависимым от Бога, ожидая Его водительства. Никогда не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, что Бог вел меня своим духом, побуждая взять тот курс, которому я всегда следовал. Он так явно руководил мною изо дня в день, что я никогда не сомневался, что иду правильным путем. И до съезда, и после него я не переживал о том, что обо мне говорил доктор Бичер и мистер Нелтон. Я благодарю Бога за то, что Он не позволил этому противлению отвлечь мое внимание от труда и помог никогда не испытывать неловкости из-за этого. Когда я был в Аубурне, как уже упоминал ранее, Бог дал мне уверенность в том, что Он одолеет всякое противление, и мне не придется даже отвечать своим противникам. Я никогда не забывал об этом. Имея это Божье обетование, я шел вперед на ощупь, но полностью доверившись Богу. Господь сохранил меня от переживаний, которые могли бы удручать меня и негативно повлияли бы на мой труд. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте в нашей следующей передаче.

Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Встречали ли вы в своей жизни человека, который бы никогда не испытывал радости? Однозначно, что такого человека на земле нет. Достаточно всего лишь посмотреть на малыша, радостно ликующего при виде своей мамы. Радость, чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения была вложена в человека Богом при его сотворении. Однако это чувство претерпело глубокие изменения по причине грехопадения людей. Наверное, каждый человек желал бы иметь нескончаемую радость, ведь радостному сердцу легче идти по суровому жизненному пути. Но, увы, человеческие радости кратковременны и зависят от множества различных обстоятельств. Для возникновения радости человеку необходимы причина или объект, который способен зажечь это чувство. Убери их, и радость исчезнет, как утренний туман. Только самодостаточный Бог имеет непроходящую радость, так как Он является источником всех благ, в том числе и радости. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство десницы Твоей вовек. Псалом 15:11. Благодарность Богу, что через жертву Иисуса Христа мы получили доступ к источнику неиссякаемой радости и возможность иметь Божью радость в своих сердцах. Ту непорочную радость, которую не могут иметь грешники. Ту постоянную радость, на которую не могут влиять ни люди, ни обстоятельства, и которая не зависит ни от чего другого, как только от нашего послушания Господу. Иисус обещает всем искупленным чадам: «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15:11. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй о Господе, Царе Твоем. Тебе дарованы вместо плача елей радости и вместо унылого духа славная одежда». Исаии 61:3. Задумывался ли ты, дорогой друг, как много радостей мы имеем в Господе? Мы радуемся о спасении и жизни вечной. Мы радуемся тому, что Небесный Отец слышит наши молитвы и помогает нам. Мы радуемся и веселимся от того, что Дух Святой пребывает в нас, наполняя нашу душу миром и покоем. Мы радуемся, что можем прощать обидчиков и молиться о них. И чем глубже мы познаем нашего Господа, тем больше радостных переживаний охватывают наши сердца, а также наполняют наши уста ликованием и восхвалением великого Бога. Радость. Почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Мы скорбим усталыми сердцами, в наших ликованиях смолкла песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Кто еще спасен от мглы греховной, кроме верных Божиих детей?

Почему же этой жизни волны заглушают радость светлых дней? Радуйтесь, чтоб радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый встречный эту радость в ласковых глазах. Радуйтесь, другим ее дарите, будьте ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края.

Что за ценность во мне? Отчего среди сотен и тысяч людей снизошел, Боже мой, Ты ко мне, искупив меня кровью Своей? Что за ценность во мне? Почему Ты приходишь в полночной тиши, наполняешь любовью Своей, сил даруя мне дальше идти? Почему Ты меня полюбил? Ты не в силах мой разум понять, так что жизни своей не щадил. За меня принял выбор страдать. За меня умирал, чтобы я могла жить, жить для славы великой Твоей, всем дарованным здесь дорожить и любить лишь Тебя горячей, лишь Тебе свою жизнь посвятить до конца, до последнего вздоха, чтоб Тебя лишь единого чтить, ведь с Тобой не бывает здесь плохо. Что за ценность во мне? Никакой. Это Божья любовь велика. Это Он, это Он, это Он продолжает любить через века. Это Он поднимает, любя. Это Он укрепляет пути, наставляя во все времена. К небу путь помогает найти. Не всегда все так радужно, гладко. Не всегда солнце светит лучи. Не всегда все нам в жизни понятно. Не всегда льются песни в ночи. Но через все проходя, как же важно видеть Бога в пути пред собой. Как бы волны ни били страшно, рядом Бог, не покинул Он нас. Рядом Бог с больным у кровати, рядом Бог с одиноким душой, рядом с тем, кто слезы свои прячет, не находит кто в себе покой. Проверяет Бог часто веру, согласишься ли дальше пойти, когда все не так, как хотелось, когда рушатся планы твои. Ты простишь ли того, кто обидел, не тая в своем сердце зла? Недостаток в другом увидев, в пролом встанешь, в молитвах неся. Показал Бог с собою пример, любить так, как Он нас полюбил. Приходящих к Нему теперь своей милости Бог не лишил. Любовь ту мы осознать не в силах, лишь ею можем дорожить, стремясь похожими быть на Иисуса, свою жизнь Богу посвятить. Вся ценность жизни во Христе, Ему в сердцах дадим простор. Пусть в радостях или неудачах к Нему направлен будет взор. Цените Божьей благодатью, не оскорбляйте Дух Святой, цените этой вы печатью, дарованной самим Христом. Мы ничего не заслужили, вся ценность жизни только Он. Ему лишь боль мы причинили, и без любви мы только звон. И без Него нет смысла в жизни. Как важно это всем понять, не тратив время на пустое, всю жизнь для Господа отдать. Что за ценность во мне? Никакой. Занимает Бог сердце пусть трон и ведет своим узким путем. Только Он, только Он, только Он. Слава Богу!

Христос тебя там ждет с наградой, на крест Голгофский брось ты взгляда, Христос тебя.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Приветствую всех, кто пришел в Дом Божий. Желание моего сердца немножко засвидетельствовать, как я обратился к Богу, через какие обстоятельства Бог коснулся моего сердца. Я понял, что без Бога я ничто и ничего не могу сделать. Как в Иоанна 3 главе 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий, то есть независимо, какой он веры, и какой он человек, какую должность имеет, всякий верующий в него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Я родился, можно сказать, в неблагополучной семье, родители мои выпивали, о Боге я ничего не знал. Ну как, мой папа вроде бы как бы был верующий, ну как верующий, он всегда, когда уезжал на работу, становился перед иконкой на на колени, молился и уезжал на работу. Я тогда не придавал этому никакого смысла, ну и не понимал. Я верил, да, по своему детскому взгляду, пониманию, да, что Бог есть, что, ну, как бы, что Бог может помочь или что-то изменить в моей жизни. Я считал, что я живу нормально, как все нормальные люди. Ну, я начал взрослеть и начал немножко воровать, заниматься, вот, вести такой нехороший образ жизни. Старшие друзья, знакомые, может, научили меня уже курить. В 6 лет я уже начал курить, выпивать спиртные напитки. Ну, вот так моя жизнь начиналась. И в 14 лет меня уже привлекли к уголовной ответственности. На то время я уже получил одну судимость. Мне дали 3 года лишения свободы. Я уехал. Ну, отсидел половину, освободился. Ну, меня это не исправило, как бы, ну. Ну, отсидел, продолжал такой же образ жизни. Опять же, погулял, может быть, полгода на свободе, и опять поехал в места лишения свободы. Ну, я считал, что, ну, это нормально, наверное. Ну, побыл, вернулся. Но я хотел, как все нормальные люди, хотел человеческой жизни, хотел семью, хотел работу. Как все нормальные люди хотят нормальной жизни. Ну, у меня вот был вот этот грех, держал больше пьянства. Я не мог освободиться от пьянства, и я не видел, как, ну, что Бог может помочь мне или кто-то мне может помочь. Я считал, что я сам могу, ну, это вот сам, я сам, ну, надолго не хватало. Хватало буквально, если находил какую-то работу, до первой зарплаты. И я уходил в загулы вот такие, пьянки, пока не кончатся деньги, или не попаду в больницу, или опять не сделаю какую-то кражу или какое-то вот что-то, хоть меня посадили. И в один прекрасный день у меня погибли родители, отец и мать сгорели в своем доме, и как бы тогда я уже потерял вообще смысл жизни. У меня еще было 2 брата и сестра родные, но у них уже была своя жизнь. Как бы для них я был, ну, брат да брат, и как бы они мне тоже ничем не могли помочь. И я вот так связался опять же с такими людьми, которые ведут такой же образ жизни, как и я. И опять я уезжал в места лишения свободы, возвращался. И я не видел смысла жизни. И мне до того уже вот этот грех воспротивил, что я нашел один выход, который я тогда считал, что это действительно выход, покончить жизнь самоубийством. Я начинал травиться таблетками, вскрывал себе вены, пытался повеситься. Ну, как это можно сказать, случайность или везение. Постоянно кто-то находился, кто-то мог вызвать скорую или снять с той же петли, или отобрать то же лезвие. Я тогда этого не понимал, и я жил все равно вот такой жизнью. Мне не хотелось жить. Ну, потому что той жизнью, которой я жил, это была не жизнь, это просто существование. И я был вот допивался до такой степени, что я попал в реанимацию, как мне уже потом рассказывали, кто вызывал скорую, что врачи не давали никаких гарантий, что я на утро уже приду в себя. Но на удивление себе и им, На следующий день, через сутки, я пришел в себя. Но и это меня не остановило. Мне врачи говорили, родные, что прекращай уже вот это пьянство, прекращай. И если ты не прекратишь, ну, ты знаешь, что тебя ожидает. Ну, меня это не останавливало. Да, первое время, может быть, там месяц-два как-то страшно было. Хотелось же все равно жить. Ну, той жизнью, которой, говорю, что я жил, не жил, можно сказать, существовал. Я не понимал. И как-то я освободился последний раз. Сывацевич со строгого режима приехал к себе в деревню, к сестре, как бы, чтобы у нее немножко побыть. Я встретился там с верующей женщиной, и она мне советовала, говорит, что Бог тебе может помочь, только Он может помочь, если к Нему обратиться в молитве покаяния, искренне обратиться, поверить. Ну, как бы я считал, что может быть, ну, я все равно надеялся и считал, что я сам могу бросить пить, курить, начать на нормальный образ жизни. Ну, как всегда, это было ненадолго. И в течение где-то больше 5 лет я ходил сюда на собрания. Мне нравилось ходить на собрания. Еще вернусь немножко назад, когда сидел в Ивацевичах, там тоже были верующие, как бы мне за это немножко заинтересовало. Я ходил там, там есть такие определенные места, общался, читал Библию, хотя читал, но и не понимал. Читал, интересно, ну, как бы до меня еще не доходило, Бог еще не открывал мне, может быть. И когда вот познакомился с верующими уже здесь, в Бресте, я ходил на собрания, я каялся. Ну, все равно вот этот грех, пьянство, друзья, знакомые, когда у тебя есть деньги, у тебя много друзей, и они готовы на все, чтобы тебе что-то помочь или что. Но когда у тебя какая-то проблема или тревога, друзей почему-то рядом не оказывается. Они куда-то, у них свои дела, свои проблемы. И как бы тяжело вот в таких обстоятельствах. И я решил обратиться к Богу как-то в молитве покаяния. Да, тяжело было, очень тяжело. Я помню свою молитву покаяния, когда я стоял, я не мог выйти. Мне Господь касается моего сердца, давай, выходи, обратись ко мне. Мне тяжело было. Я как прирос здесь, вот для лавочки, я хочу, я изливаюсь потом, но меня что-то дьявол не хочет отпускать. Дьявол не хотел меня отпускать. Я вышел, обратился к Богу. Господи, прими меня такого, какой я есть, ибо я не могу ничего без Тебя. И Бог пошел мне навстречу. И вот такие вот же собрания тоже еще приезжали братья из других городов, с Калининграда, и предложили поехать в братский домик. Сейчас они есть в Бресте, такие братские дома. И как бы, ну, и хотелось, и как родные говорили, знакомые, куда ты едешь, ты представь, ты едешь в другую страну, ты там никого не знаешь, ты оттуда не вернешься. По-человечески оно было очень страшно, как бы ехать с незнакомыми людьми. И, ну, я этого не понимал, но я все-таки же согласился. Но на тот момент, как всегда, у меня было уголовное дело заведено, и я находился в розыске 3 месяца уже. Меня братья посадили на... Завезли в Минск на самолет. Вот оставалось до посадки, буквально там 15 минут до посадки, чтобы сесть в самолет и улететь, кажется. Ну, пришли бумаги, что я в розыске, и меня снимают с самолета. Садят же опять в клетку милиции. И я вот сижу за решеткой и плачу, и не могу понять, почему вот так. Вроде бы хотел вернуться, ну, уехать, начать новую жизнь, доверился Богу. Ну, у Бога свои планы для каждого человека, и Бог ведет своим путем. Порой мы многое чего не понимаем, почему так в нашей жизни или так, но Богу лучше видно, и Бог лучше знает, что для нас лучше и как для нас правильнее будет поступить. И когда я вот сидел, плакал, за мной приехали, я понимал, на то время у меня уже было 9 судимостей. Я знал, что сейчас меня до суда закроют опять. На ИВС, в тюрьму, пока до суда, там 3 месяца, потом опять лагерь. Я вот, ну, я как бы уже понимал, потому что, говорю, на том время 9 судимостей, что меня уже не отпустят там под расписку, как я вот ходил, потому что у меня 3 месяца я был в розыске. Ну, на удивление, вот тогда, на удивление мне, я тогда, может быть, задумался, что действительно Бог всесилен, и для Бога свои пути для каждого человека. Когда меня привезли в Брест, пришел ко мне следовательница, она говорит: «Ну вот ты что, ну вот такой, чего ты так?» Вот я ей объяснил, что, куда я хотел. Ну, она меня через 3 дня отпускает обратно по списку. Для меня это было, ну, действительно чудо, что она меня 3 месяца ловила, искала, не могла нигде найти. Здесь вот такой шанс, она меня споймала, кажется, ну, посадить и до суда додержать, и чтобы никаких проблем. Она меня обратно отпускает до суда, чтобы я решил свой вопрос. Я был тогда действительно в шоке, это было чудо. Я теперь понимаю, что это была Божья милость, что Бог так хотел, чтобы я решил свои вопросы, и тогда мог начать что-то дальше. И меня осудили, тогда присудили штраф. Я выплатил этот штраф, и тогда братья еще раз предложили мне поехать в Калининград, в братский домик. Опять же говорю, опять же начали друзья, знакомые говорить, что не едь. Дьявол начал посылать такие обстоятельства, что я начал больше пить, залаживать свои документы, паспорт. Но без паспорта понятно, что я не мог бы улететь. Ну, благодаря братьям, которые помогли, пошли мне навстречу забрать вот эти документы. И я уехал, все-таки же улетел в Калининград. И на данный момент я ни чуточки не сожалею, что я вот сделал такой выбор, что я действительно доверился полностью Богу, вручил свою судьбу, доверился Богу, сказал, что Бог, веди меня своим путем, тебе виднее, потому что либо сам я не могу, я погибну. И я уехал в Калининград, я пробыл там где-то 1.5 года. Бог изменил мою жизнь, Бог даровал мне прощение, Бог даровал мне... дал свободу от курения, от пьянства, от сквернословия. Господь поменял мое мышление на жизнь. Бог дал мне новую жизнь. Я пробыл в Калининграде 1.5 года, потом вернулся сюда, здесь, в Брест, уже членом церкви, другим человеком. Друзья, родные, ну, иногда подходили ко мне и спрашивали: «Что, действительно ты верующий? У тебя с головой все нормально?» Я говорю: «У меня да. Бог мне изменил новую жизнь, мою жизнь. Сейчас даровал мне новую семью, даровал мне прекрасную жену, подарил 4 деток. И я благодарю Бога за это, что Он есть, что Он действительно помогает каждому человеку, кто к Нему обратится, независимо, какой он статус в этом мире держит или что, чем он занимается. Он любого примет. Главное – довериться Ему целиком и полностью. Вот, Господи, прими меня такого, какой я есть, ибо я сам не могу. Да, я не говорю, что будет легко, что вот обратились в молитве, пока я не все, жизнь сразу наладилась. Нет. Но Бог дает сил, чтобы какие-то вот обстоятельства, какие-то трудности, если мы доверяемся Богу и молимся, и просим у Него сил, Бог пойдет нам навстречу. Если мы сделаем Богу 1 шаг, Господь сделает навстречу нам 10 шагов. И Господь в силе изменить нашу жизнь и даровать новую жизнь. Но если мы доверимся Богу целиком и полностью, пусть вас всех Господь благословит, слава Ему за все. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

О, любовь, великое слово, как прекрасна она и чиста. Если ты ее потерял, ищи ее вновь у источника жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых словах не ищи. Улыбается все с этим словом вокруг. Трепещи перед ним, и его ты ищи. Как легко говорить о любви, не любя, потому и разбить то легко. Если ты не отдал ей все цело себя, знай, что ты от нее далеко. Это слово святое, не ложь, не обман, и за деньги его не купить. Ты не требуй любви, докажи ее сам, научись сам другого любить. Докажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись прежде сам понести на плечах бремя тяжкое близких своих. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он страдал и любил, и любя умирал. Он был верен всегда и везде. Чем оплатишь ему ты за эту любовь, за бесценный и чистый кристалл? Может быть, в его руки вбиваешь ты вновь это гвозди, холодный металл.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы – хетеи, гергесеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеянами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. Главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых высотах совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на два колена от двух его сыновей Ефраима и Манасии и Вениамина. Колено же Левиина не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавшим другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяла в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступления и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля – моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананьяне, медианитяне и сидоняне – порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Семигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Гедеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил медианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя – Гедеона. Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гедеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамения о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой. А в следующую ночь наоборот. Земля вокруг шерсти была мокрой, а шерсть была совершенно сухой. Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад“». Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становилось на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек лакали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мидианитян в руки ваших». Так и случилось. Господь совершил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча.

Силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.

Самсона. 20 лет Самсон был судьей у Израиля. Очень неспокойно было от него врагам его народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди». Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол наш, предал в руки нашего врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все, бывшие в нем, погибли.

Руфь и Ноэминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того — Елимелех, имя жены его — Ноэминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а имя другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Ноэминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. «Пусть же ее поступок будет примером для нас». Ноэминь и Руфь шли, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Ноэмини по имени Вооз, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Ноэмини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собою колосья и не обижать ее. Затем Вооз сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Вооз женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Ноэминь дитя сию и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою.
Соседи нарекли ему имя и говорили: «У Ноэми не родился сын». И нарекли ему имя Овид. И он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем.

Благо есть следов здесь в мире. Один узкий, другой шире. Маленькие и большие. И узнать можно любые. Белкин след в дубу ведет, где она с семьей живет. Птичий след ведет к гнезду, а утиный след к пруду. Конь на пастбище спешит, на траве следы копыт. Лисий след ведет к норе, орла след на скале. Под земной кроль живет, след его к норе ведет. Краба след ведет к воде, мышкин дырочки в стене. Можно встретить у болота цапли след и бегемота. Снегиря след у кормушки, а у озера лягушки. След медведя у берлоги, след машины на дороге. Каждый след свой оставляет, там, где в жизни он шагает. Большинство хотят идти по широкому пути. Злое часто выбирает, и за ним во след шагают. А другие развратились, прямо в ад идти решились. След дьявола избрали, точно зная, что пропали. Рядом добрый путь проходит, счастлив, кто его находит. Меньше здесь людей идет, в небеса тот путь ведет. И следы на нем Христа, от яслей и до креста. Через Голгофу путь лежит, кто душой дорожит, путь сернистый избирает, по следам Христа шагает. Хоть он трудный, но прекрасный, свет на нем сияет ясный, а в конце пути обитель, где царит Христос Спаситель. Если в небе быть хотите, по следам Христа идите. Аминь.

Ваня ходит во второй класс, но ходит без всякого удовольствия. Просто потому, что так надо. Да и какое может быть удовольствие, когда все, кому не лень, его обижают? И все потому, что он очень маленького роста. В нем же никакой солидности нет. Мальчишки ставят ему подножки, щелкают по лбу, а девчонки называют лилипутом или просто коротышкой. Ну что делать в такой ситуации? Как же жить? Вот Толика из их класса все побаиваются. Он хоть и худой, костлявый, зато вон как ходит. В развалочку, руки в карманах. Слова цедит сквозь зубы и умеет плеваться, как старшеклассники. Может, и Ване приобрести такой внушительный вид, как у Толика? Ну, хотя бы на время, пока ребята забудут, что раньше над ним смеялись. Обо всем этом размышлял мальчик, возвращаясь домой. Эти мысли не оставляли его и тогда, когда он учил уроки. Вечером родители забрали младшего братишку Вани и поехали в гости к дяде Вене и тете Наташе, своим друзьям. К их удивлению, Ваня пожелал остаться дома один. У мальчика были свои куда более важные жизненные планы. Как только за родителями закрылась дверь, Ваня поспешил к большому зеркалу в прихожей. Он засунул руки в карманы своих коротковатых домашних штанишек, так, чтобы большие пальцы оставались снаружи. И, отойдя к противоположной от зеркала стене, попробовал пройтись так же важно, как Толик. Сначала ничего не получалось. Но потом, после утомительных репетиций, мальчик понял, что ему не хватает. Ну, конечно же, надо же повыше задрать голову, словно смотреть на всех свысока. Ваня прошелся еще раз и еще. Ага, получилось! Точно как у Толика, но это было не самое сложное. Ведь надо же научиться сквозь зубы цедить слова. Это так по-взрослому, так независимо. Овладеть манерой разговора Толика оказалось куда сложнее, чем научиться ходить в развалочку. Так много Ваня, как ему показалось, еще никогда не разговаривал, да еще сам с собой. Если бы у них в квартире жил попугай, он бы уже, наверное, овладел не одним десятком слов за этот вечер. Ваня был совсем уставшим, когда вернулись родители. Мальчик понял, что только время и настойчивые упражнения помогут ему добиться желаемых результатов, поэтому решил продолжить завтра. На вечерней семейной молитве родители вдруг переглянулись, когда услышали Ваню. То ли язык у него от переутомления в школе начал заплетаться, то ли их мальчик просто хочет спать, но говорил он как-то немного странно. Много дней репетировал Ваня над образом, который был ему так нужен для авторитета в классе. Наконец-то мальчик смело мог поставить самому себе пятерку и по ходьбе в развалочку, и по болтовне сквозь зубы, и даже по плевкам на расстоянии. Все, теперь это можно будет продемонстрировать у себя в классе. Ваня с вечера в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Ох, и здорово! Какой смелый, гордый парень смотрел на него из зеркала. Да, пусть теперь все в классе попадают от удивления. Утром, как всегда, помолившись с мамой вслух, Ваня по секрету попросил Иисуса помочь ему в школе доказать ребятам, чего он стоит, мальчишка из 2 А. Ребята были уже все в классе. Вот-вот должен прозвенеть звонок. Ваня специально рассчитал время, когда надо войти. Алла Сергеевна еще не пришла. Ваня вошел в класс, громко хлопнул дверью, чтобы все обратили на него внимание. И своей новой походкой прошелся возле доски до окна, словно ему надо было выглянуть в окно. Кое-кто из ребят дернул тех, кто не заметил Ваню. Краем глаза мальчик увидел, что внимание всех приковано сейчас к нему. Ага, сработало! Все шло по плану. Тут Ваня в той же манере прошелся в дальний конец класса. Там сидела Марина, его соседка по квартире. Подойдя к ней, Ваня процедил сквозь зубы. «Слушай, Маринка, а ну дай списать математику побыстрее!» И тут мальчик изобразил плевок на расстояние. «О, он долетел даже до стенки!» Марина растерянно захлопала длинными ресницами. В классе стояла мертвая тишина, и вдруг кто-то из девчонок заметил. «Ого, лилипут дает! Может, у него температура?» Класс словно взорвался от смеха.
Смеялась и Марина, и сосед по парте Славик, и все-все-все. А тут еще к Ване, согнувшись в три погибели от хохота, подошел Толик. «Ну и цирк ты нам устроил!» –

и что главное в жизни совсем не рост, а большое любящее Иисуса сердце. Она прочитала из книги пророка Исаии, что у Спасителя тоже не было ни особого вида, ни величия, которые бы привлекали взоры людей. Но Он победил грех и смерть своей огромной любовью. «Ты совсем не тем решил завоевать сердца одноклассников, Ваня. Да и разве ты хотел бы, чтобы они тебя так же недолюбливали и побаивались, как Толика? Друзей рождает только любовь и доброта». Прочитанное мамой место из книги пророка Исаии очень утешило Ваню. Теперь Иисус для него стал еще ближе и роднее. Мальчик попросил у него прощения за то, что чуть не пошел по жизни другим путем. И решил для себя, что уж лучше приложить все силы, все старание, чтобы быть похожим на Иисуса. И теперь Ваня часто смотрит в зеркало, которое бабушка подарила ему. Новый взгляд.

Когда не хочется играть, не хочется учиться, когда уже устал грубить, но продолжаешь злиться. Когда обидел друга ты, не попроси прощения, и вдруг его не пригласил в день своего рождения. И обманул учителей, не выполнив задания, и осуждал весь день людей без тени сострадания. И это мучает тебя, но сил нет исправляться, когда не хочешь уступать, дружить и улыбаться. Скорее всего, Богу расскажи, без страха и сомнения. Научит Он тебя любить и вслух просить прощения.

0: Женя и Марина жили высоко над землей, аж на 6-м этаже. Женечке было 9 лет, а Мариночке 7. Комнатка у них была всего одна. И в этой комнатке они кушали, спали, играли, купались и все другое делали, потому что у них была только одна комнатка. И мама, папы у них не было. Случилось так, что мама у них заболела. Так она каждый день ходила на работу, а то заболела и лежала. И, конечно, она не могла зарабатывать. И из-за этого у них кончились все деньги. Пришлось им в долг брать хлеб, и в долг все, и часто они голодали. И даже когда Женечка ходил к булочнику, чтобы попросить хлеба, булочник становился такой серьезный и говорил: у кого нету денег платить за хлеб, тот не должен и есть. Ой, так обидно было все это слушать, но никуда не денешься, денег нету. А Женя с Мариной, они были еще маленькими, еще не могли маме помогать. Мама старалась, работала после того, как поправилась, но никак не могла она заработать. И вот в это утро, под Рождество, она опять ушла на работу. А Женечку и Марину попросила, вы, говорит, лежите в кроватке, чтобы не затапливать печку, потому что холодно очень, и вам так будет тепло. А кушать я вам оставила 2 кусочка хлебушка. По одному на каждого. И все. Но когда мама ушла, Женя с Мариночкой из кровати. Им так не хотелось лежать под Рождество. И они думают, интересно, глянули в окошко, а там снег везде, ну далеко-далеко они вниз смотрят на землю. И думают, ну вот, как же нам теперь быть? Мама нас сегодня отпустит гулять или не отпустит? Потому что туфельки наши все продырявились, и пальчики прям торчат из обуви. И может быть, мама даже и не пустит нас сегодня гулять, а может быть, и отпустит, не знаем. И они стали смотреть вниз на снег, смотрят, а там внизу сидят 2 голубя прямо на земле. И они такие нахохлились, им холодно, и они так вот дрожат и вверх поглядывают. Ну, Мариночка говорит, смотри, они на нас смотрят и хотят, чтобы мы им наших крошек дали. А Женечка говорит, да я не думаю, что они видят нас аж на 6-м этаже. А Марина говорит, знаешь что, давай мы побежим вниз и угостим их, ведь завтра Рождество, а мы им дадим наших крошек. И чтобы они поклевали, покушали немножко. Смотри, какие они голодные. А Женя подумал, говорит, а мама нас не будет ругать? Нет, это же наши крошки, мы же их кушаем. А мы просто их не скушаем, а дадим птичкам. Пошли? Пошли. И они быстренько побежали вниз по этажам, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и по ступенечкам, чтобы успеть же, а то птички подумают, никто на нас не смотрит, никто нас не кормит, пойдем дальше.
1: Я буду кормить.
0: Ну вот они спустились вниз, открывают двери, вышли, смотрят, птички сидят. И они им стали давать свои крошки. И птички клюют, довольные такие, благодарные. А в это время через дорогу был другой дом. И там возле окошка тоже стояла девочка, только ее звали Лиля. И она смотрит и говорит, мамочка, посмотри, иди сюда скорее, посмотри на этих бедных деток, они так бедно одеты, и пальчики их торчат из порватых туфелек, и уже покраснели, они, наверное, замерзли совсем. Мамочка, посмотри, они свои крошки отдают этим птичкам. Мама, я думаю, что туфельки, из которых я уже выросла, они как раз подойдут этой девочке. А вот от Марика подойдут туфельки как раз этому мальчику. Мамочка, пожалуйста, пойди поговори с ними, ведь завтра Рождество. Мама говорит, хорошо. И пошла. перешла дорогу, подошла, поздоровалась с ними. Они вежливо ей ответили. Она спросила, как их зовут, потом спросила, где их мама и где они живут. Они ей все рассказали. И она тогда позвала их к себе и говорит: вот оденьте, пожалуйста, вот эти туфельки, попробуйте. И они оказались как раз, и Марине, и Жене как раз подошли туфельки. Они довольны, побежали домой. А Лилечка говорит: мама, посмотри, как они бедно одеты. Я думаю, что у них ничего нету. Давай посмотрим, может быть, какая-то одежка тоже подойдет для них. Они стали перебирать, смотреть, откладывать. И вечером, когда они подумали, что мама уже должна прийти, они пошли в гости. Пришли туда. Но они принесли не только одежки. Они принесли еще что-то покушать. И принесли туда фрукты, еще яблочки, орехи. Такой, да, и овощи тоже. И такой праздник был. Да, и вкусный хлебушек, булочку, наверное, да? И вот такой праздник устроили. Такие они довольные и счастливые. И мама с Лилей часто приходили туда посмотреть, проведать их, что-то им принести. А потом они стали с мамой разговаривать и спрашивали ее: где ты работаешь? Чем ты занимаешься? И она говорит, что когда еще Женечки и Мариночки еще не было на свете, тогда я работала в богатом доме. Я была поваром. А Лилечка дергает маму, говорит: мама, мама, нам как раз нужен повар. Но она говорит: я сейчас не могу работать, потому что не могу работать поваром, потому что никто не хочет брать меня с детками. А деток оставлять на целый день я тоже не могу. Я только могу сходить, взять работу и делать ее дома. Я сейчас шью. Они подумали, подумали. И Лилина мама говорит: а вы знаете, мы собираемся поехать в наш летний дом. А там рядом есть еще домик, в котором живет повар. И я думаю, что мне все равно, сколько деток будет у повара. Если вы согласны поехать с нами, то мы вас возьмем к себе и будем вам платить хорошую зарплату. И вам будет где жить. О, как все обрадовались. И вот они едут, уже на пароходе плывут. И Лилечка говорит: мама, как интересно, что птички нам нашли повара. Вот как бывает в жизни.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Федорука.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу тоже поделиться, братья предоставили такую возможность, словом Господним порассуждать над этим. Я буду читать всего один стих, я его читал неделю назад на похоронах нашего отца, но сегодня тоже положилось мне прочитать его. Этот стих записан в 28 главе первой книги Паралипоменон, из 9 стих. Слова Давида, он сказал здесь так: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». И еще есть такое предложение в этом стихе: «Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то он оставит тебя навсегда». Давид понимал, что его дни на этой земле пришли к завершению. Он собрал знаменитых людей в Израиле, старейшин и многих других, и давал последнее распоряжение. Он что-то им передавал, он какое-то наследство им оставлял. И, конечно, как царь, он имел большие богатства. Но не в этом суть, не то, что он где-то хотел утвердить еще больше престол своего сына, но он передавал ему другое наследство. Он так хотел всю жизнь построить дом Божий, и Господь сказал: «Не построишь». Он все заготовил. Он говорил: «Ты, Соломон, еще прибав». Он передал ему чертежи, которые Господь положил ему для строения, чтобы он это отдал. Он дал последнее наставление. И вот он стоит, и можно сказать, основным, как мне кажется, было вот это слово. Потому что отсюда будет все остальное. И храм построится, и царство утвердится, и благословения придут. И он говорит ему: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего». Знаете, перед ним не стоял 5-летний Соломон, которому слова отца в таком возрасте всегда авторитет, что бы он ни сказал. Перед ним стоял взрослый его сын. И знаете, иногда мы, родители, стоим перед взрослыми нашими детьми и хотим им что-то сказать. Они уже знают о нас. Их не проведешь. Это не 3 года, это не 5 лет. Это уже время зрелости. И этот Соломон стоит и слышит. И в этих словах, нечем упрекнуть отца. «Ты отец». И отец, когда ему говорит: «Ты, сын мой, знай Бога отца твоего», за этими словами был некоторый вес. Соломон знал, что Давид ему не говорит просто какие-то рассказы, что Давид ему не просто рассказывает о каком-то Боге, но он говорит ему о том, которого отец его знал, и он хочет, чтобы и сын его знал. Это не были просто рассказы о Боге. Это не были просто какие-то повествования, которые он хотел, чтобы Соломон запомнил для себя. Он говорил ему некие важные истины и говорил: «Ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего». Я думаю, что для нас это очень важно, что-то передать именно этими словами. Я представляю себе другую картину. Прошли годы. Прошло 40 лет царствования Соломона. И вот он стоит уже старенький, его сын собирается на царство. И представьте себе, поднимается Соломон и говорит: «И ты, сын мой, Роваам, знай Бога отца твоего». И я думаю, в голове Роваама будет сразу много вопросов. «Отец, какого Бога? Вот этого последнего, которому ты построил капище, где, может быть, так весело проходит собрание? Или, может, предпоследнего, который там Хамос, и еще, я не помню уже всех этих божеств, сколько он настроил?» И, наверное, Роваам бы спросил: «Папа, какого Бога?» мне знать. И нужно было что-то сказать, и как-то направить, и сказать, а вот того помнишь, которому еще я храм строил, когда ты был маленький, когда я еще был молодой, вот тому Богу. Иногда что-то похожее в жизни людей совершается. Они приходят к рубежу своей жизни, они хотят что-то передать своим детям, а у детей десяток вопросов, они путали всю жизнь. И запутали свою семью. И в словах Давида не так было. Когда он говорил «Знай Бога Отца», то не возникало ни одного вопроса. Какого Бога? Вот того, того, того. И там у Соломона в свое время было много храмов, много поклонения. Давид знал же одного Бога. Он был с ним в молодости, он был с ним в зрелости, он сопроводил его до старости, он ему поклонялся всегда. Один живой Бог, неизменный. Сегодня люди говорят, и так из веры в веру, и как-то так вот иногда по церквям с одной в другую теряют свои семьи, приходит конец жизни, и нечего сказать, и нечего передать детям, нечего объяснить им. Вы скажете, или может кто другой скажет, ну тут понятно, идолы, и живой Бог легко различить, а что он имел в виду, но знаете, оно так в жизни получается, что иногда невозможно различить, невозможно, так все запутывается. Сейчас брат напоминал о Гедеоне. Как сколько детей растут в подобной ситуации? Почему их вера так слаба? И так нужно много Божьих действий, чтобы ее укрепить. А почему? Когда слушает Гедеон рассказы, он слышит о живом Боге, который вел их отцов, который благословлял, был с ними. А когда выходит на улицу, видит жертвенник Ваалу, видит дерево, и, наверное, в голове этого молодого человека всегда стояла мысль, а что же так, как это совместить? Слушаю отца, он говорит, правильно, смотрю, неправильно. Слушаю одно, вижу другое. И, братья и сестры, я вот когда вам сказал, что когда я стоял у гроба отца, я думал, и взвешивал все, что передали нам отцы, то поколение, которое впереди нас прошло, и думал, скоро и мне что-то нужно передать. Что я им скажу, что я предложу, будут ли они знать твердо, или они будут путаться в то, во что верил отец. Какие примеры он показал, они скажут, папа, ты здесь такой, а там еще третий, как правильно. Давид когда говорил, там не нужно было спрашивать, там не нужно было объяснений, потому что вся его жизнь, и не только тогда, когда он шел на поклонение, но она вся была пропитана верой в живого Бога. Я еще один пример напомню из Библии. Однажды Бог говорит, Иаков, иди в Вифиль и там построй мне жертвенник. Когда-то там я явился тебе, и ты обещал, что там построишь, иди построй и принеси свои жертвы. И вот Иаков встал и говорит дому своему, детям своим, домочадцам своим, мы собираемся в дорогу, мы пойдем на поклонение Богу, мы пойдем к жертвеннику, и я там устрою жертвенник Богу. И вот он стоит и говорит еще другие слова. Он говорит, выбросьте идолов. Он говорит им, перемените одежды. Он говорит им, снимите украшения. И я думаю, тоже стояли дети и говорили, папа, но ведь всегда мы так делали. Всю жизнь, и ты не обращал на это внимания. Ведь у нас тоже здесь в Сихеме жертвенник. Ведь мы не идолу поклоняемся Богу. Почему ты так говоришь? Что произошло? Ты, может быть, что-то начитался, наслушался. Кто тебя сбил? Ведь всегда мы так. Ведь всегда идолы были у нас. Ведь всегда в одеждах таких мы ходили. Ведь всегда эти серьги в ушах наших. А что с тобой сейчас? И, может быть, Иакову приходилось каяться и признаваться. Дети, я был небрежен в определенной степени. Но сейчас я вспомнил все. Я вспомнил тот день, когда я там положил этот камень под голову и лег вроде спать. а ночью пробудился, и от этого видения, где Бог мне явился, там я вот говорил эти слова: «Боже, если ты благословишь мою дорогу, я тебе здесь принесу десятую часть, если вот то, что ты мне дашь». Он вспомнил ангелов, эту лестницу, он вспомнил это место, этот случай, что творилось в его душе. И он сразу понимал: мы пойдем туда не так, как здесь, в Сихеме. Мы здесь тоже поклонялись Богу, но итогом нашего поклонения было обесчещено Дина, были вот эти проявленные характеры Симеона, Левия, в которых он говорил, как вот эта злоба их, ненависть их, впоследствии вспоминал это. И теперь он говорит: снимайте, перемените все, не так. Не так мы здесь молились, не так. Я допустил в своей жизни то, что дал слабинку. Я не бодрствовал и не говорил вам раньше, что этих идолов надо было уже давно повыбрасывать, что эти серьги давно надо было вытащить с ушей, что эти украшения нужно было давно закопать. Я ничего не говорил вам об одеждах. Вы ходили, как хотели. Вы, может быть, смотрели на мир и оттуда брали образец, а я молчал, а у меня не хватало духу. Я не хотел, чтобы вы выглядели как-то отсталыми по сравнению с Сихемом. Я не хотел, чтобы вас смеялись. Но теперь мы все в посмеянии после того, что случилось. И нам нужно переменить наше служение. Нам нужно прийти к правильному положению. И он говорит: мы будем это делать, вот этим, под этим дубом. Мы выкопаем яму, как могилу, и здесь все это схороним. И мы пойдем туда уже совсем с другим намерением и в другом отношении. Дорогие мои братья и сестры, я среди вас. Сегодня время бежит, и мы что-то оставляем в наследство. Мы какие-то примеры своим детям, своим внукам. Мы что-то оставляем нашей жизнью, словами, проповедью, наставлениями. И иногда нам нужно посмотреть, все ли правильно. Потому что, когда неправильно, мы не только себе делаем вред, будут путаться они. Для них будет сложно действительно взвесить и разобраться, тем более, когда все вокруг так быстро движется и все говорит: будь современней, будь как все. И трудно определиться с тем, что же любит Господь, что в Его глазах ценно. Иногда приходится останавливаться. Иногда сами обстоятельства останавливают нас, как тогда остановили Иакова. Иаков, вот той жертвенник, вот Сихем. Почему? Ты всегда молчал. И, наверное, это было непонятно для его детей, непонятно для всех, кто был его в доме. Почему ты молчал? Вот столько лет мы здесь живем, ты ни слова не сказал. Да я не хотел вас тревожить, я не хотел вас как-то вот подставлять, я хотел бы как-то вот так вот все сгладить. Брат только что напоминал так же, или вначале напоминал: я передал им твое слово. И вторая половина этого стиха: «И мир возненавидел их». Это первосвященническая молитва. «Я передал им Твое Слово не для того, чтобы мир этот возлюбил». И он не возлюбит, когда мы передаем Слово. Я хотел бы, чтобы в свое время, когда, может быть, мы станем у порога нашей жизни, и нам нужно будет что-то сказать, не просто там у меня деньги, там у меня одежда для погребения, там я что-то еще заготовил. Нет, это все найдется. Но есть иногда то важное, ценное. Давид говорит: помни Бога Отца твоего. Вот что я сохранил всю жизнь. Вот то, что я берег. Это веру моего Господа. Ты, Соломон, видел мою жизнь. Ты знаешь мою жизнь. Я никогда не упускал, чтобы не поклоняться Ему. Я никогда не притворялся, когда это делал. Я никогда не хитрил, не лицемерил. Я любил Его. И вот моя жизнь заканчивается. Я хочу, чтобы ты тоже это делал. Потому что есть некие законы, если будешь искать его, а именно он рассматривает каждое сердце и даже намерение сердец. И если будешь искать Его, тебе будет хорошо. Я наготовил золото, я наготовил материала, я все сделал, чтобы ты построил храм. Но если будешь искать Его, то и храм построится. И все это принесет пользу. Но если ты оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Это строгие слова. Не каждый отец так скажет своему сыну. Мы как-то любя хочем как-то сгладить эту сторону. Но если оставишь, то можешь когда-нибудь захочешь покаяться, то может когда-нибудь за тебя помолиться, а может в трудный час. Да, это может. Но Давид говорил прямо, без всякого, он говорил: оставишь, будешь оставлен навсегда. И тот храм, который построишь, Бог разрушит его. И то служение, которое будет так славно, и, может быть, другие приходить будут смотреть на это служение, оно все будет разрушено, потому что Бог оставит. Помни Бога Отца твоего. Я благодарен Богу, что мне есть что вспомнить и отца, и других моих братьев, которых уже нету, но не оставили добрый след в моем сердце, в моей жизни, а не дали пример. И эта вера для меня не прошлый век. Это действительно то, что они пронесли, то, в чем они стояли, и то, что сегодня двигает и мое сердце. И как бы хотелось, чтобы я тоже, как Яков, сумел в свое время поправить все. Идолы и все другое пришлось закопать. Потому что он понимал, он идет на поклонение тому Богу, который тогда ему явился. Он прокрутил в своей голове весь тот момент. И он понял, вот так, как я служу, вот так, как здесь на Сихеме приносил жертвы, так я не могу. Я должен что-то изменить в своем сердце. И я думаю, иногда нам тоже нужно изменять. Если мы где-то оступаемся, если мы где-то в доме своем не сильны, сказать, так нельзя, потому что Бог это ненавидит, в глазах Его это мерзость. Иногда нужно набираться смелости. Или тогда будем ждать, когда ждался Иаков, обесчещенная Дина, дочь его, разрушенный этот город, страх перед тем, что их убьют. И когда он так сделал, оставил все это, переменил, еще жертвенник в Эфире не построен, а уже Божье отношение к нему поменялось, Иаков восстановил внутри себя, уже знает, что сказать своим детям, уже знает, как нужно поклоняться, уже знает, что с идолами нельзя шутить и приходить к Богу. Он знает, что эти сережки – это не то. Это не просто век такой, и все есть. Он понимает, что-то связано с миром этим. Кто-то их оправдывает. Но Иаков это понял тогда. Благослови нас, Господь, когда придет наш час, да и сегодня даже. Не обязательно надо ждать, когда я уже буду совсем, совсем слабый, приблизится моя смерть. Уже сегодня Бог хочет, чтобы мы нечто оставляли для наших детей, для наших потомков, чтобы они не путали в жизни, чтобы они знали того Бога, кому мы служим, чтобы они не говорили: «Папа, какому Богу? А как? Вот так, как раньше». И люди говорят: вот эти заунылые песни, вот эти платочки, вот это все, и они вспоминают, как нечто старое, отжившее. А вот сегодня все весело и красиво. Что-то похожее было в жизни Иакова. Было похоже, весело и красиво, но закончилось бедствием. И он решил возвратиться к старому, к тому, что он знал от начала. Может быть, а еще от своего дедушки. Благослови нас, Господь. В свое время сказать уверенно это слово: «И ты, сын мой, мои дети, мои внуки, знайте Бога Отца вашего, матери вашей, дедушки вашего, бабушки вашей, знайте, служите Ему, Он благословляет любящих Его, и Он отворачивается от тех, кто переступает Его волю». За все Богу слава. Аминь.

момент творения. Гидравлический двигатель. Давайте поговорим о могучей силе, которую таит в себе вода. Наверное, первое, о чем вы сейчас подумали, это способность воды разрушать и размывать горы. Но я говорю сейчас о еще более мощной силе. И самым удивительным образом эта сила проявляется тогда, когда приводит в действие один из гидравлических двигателей, сотворенных Богом. Дело в том, что некоторые вещества, например, желеобразная масса лягушачьей икры, способны впитывать огромное количество воды. После недолгого пребывания в воде эта масса разбухает, порой настолько, что становится больше самой лягушки, которая произвела ее на свет. Особенно впечатляющий такой двигатель работает в замкнутом пространстве. Давление, которое при этом создается, в тысячи раз больше атмосферного. Если говорить о практическом применении, то горсть сухих бобовых семян, случайно оказавшихся под бетонным тротуаром, намокнув, пробивает бетон. Посредством самых простых вещей Бог творит подлинные чудеса. Его слово, принявшее форму человеческих слов, сотворило тем не менее миры и галактики. Но еще чудеснее то, как оно меняет человеческое сердце и разум. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Папино напутствие быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, данное мне после святого водного крещения, оказалось пророческим. С 1958 года я пела в хоре, рассказывала стихотворение и по теме цитировала места из Библии. В Кохтла-Ярве я была руководителем молодежи. Один раз в неделю мы разбирали Слово Божье. При этом всегда присутствовал брат-служитель. Однажды в собрании некому было проповедовать, и руководящий брат Субботин Вячеслав Васильевич подошел ко мне и попросил сказать то, о чем я говорила на разборе слова. Я долго упиралась, отнекивалась, говорила, что я не брат и не могу свидетельствовать перед народом. Но он с кафедры объявил: «Сегодня сестра Маша Карамалак будет говорить слово. Прошу, молитесь за нее». Деваться было некуда. Я вся трепетала, как лист на ветру, и в таком состоянии вышла за кафедру. Что говорила, я сейчас не помню, но народ необыкновенно молился после моего выступления и много и долго благодарил Господа. С тех пор, когда на собрании не оказывалось проповедников, меня просили говорить вместо них. Тогда я вспомнила папино поздравление и напутствие на крещение. Приехав в Эстонию, я стала молиться о том, что делать – учиться или работать. У сестры Ульяны 6 детей. Она с мужем зарабатывала очень мало. В Кохтла-Ярве было медицинское училище. Я пошла на работу в городскую больницу, где главным врачом была женщина-еврейка. Я попросилась на работу только в ночные смены, для того, чтобы днем учиться. И она согласилась. Оформили меня, и я стала работать. Понравилась я в больнице всем, и врачам, и больным, потому что старалась работать как для Господа, как наставлял меня когда-то папа. Он говорил, чтобы я приходила на 5 минут раньше всех и на 5 минут позже всех уходила с работы. Я старалась так и поступать. В августе я успешно сдала экзамены в медицинское училище и стала учиться днем. А ночами я работала. Молилась Господу, радовалась, трудилась в церкви с молодежью, пела в хоре. Все было замечательно. В один день вызывает меня главврач больницы и говорит: «Дошли до меня слухи, что ты веришь в Бога, ходишь в церковь к баптистам, книги и журналы какие-то непонятные читаешь. Это правда?» Я подтвердила, и она говорит: «В таком случае ты не можешь работать вместе с нами. Подумай и сделай правильный выбор». Свой выбор я сделала, и прямо на следующей неделе меня уволили из больницы и выгнали из медучилища. Я осталась без средств к существованию. Нужно было срочно искать работу, а с работой в нашем городе было очень трудно. Из предприятий только железная дорога, менять старые шпалы на новые и спецмеханический завод. На этом заводе делали сланец. Это коричневый каменный уголь. В Эстонии много сланцевых шахт. На нашем заводе разрабатывались и испытывались новые технологии. Опытный цех был высотой приблизительно с 12-этажный дом. На 12-м этаже происходила загрузка печей. В цеху было 9 печей, а между печами есть стенки, где создается очень высокая температура – 1300 градусов по Цельсию. Сланец из шахт загружается в печи, и под действием такой высокой температуры он плавится. Смола по трубам поступает вниз на переработку, а газ вверх по трубам идет на очищение, затем на отопление в Ленинград и города Эстонии. На первом этаже цеха выгружался кокс от сланца. Огромные вагонетки, пустые и с коксом, шли по кругу по канатной дороге, и надо было успевать их загружать, чтобы не остановилось производство. Все работы в цехе были разделены на разные участки. Одни грузили кокс, другие загружали руду в печи, третьи были подсобными работниками.
Я долго молилась, чтобы меня приняли на завод, и я была услышана. В течение месяца Господь помог мне пройти все виды работ в цехе. Вы спросите, зачем такие подробности, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, где и в каких условиях пришлось работать 20-летней девушке. Когда я работала на первом этаже, где загружали кокс, то летом было хорошо, полегче, а зимой нагруженную вагонетку весом до 3,5 тонн сдвинуть с места было невозможно, потому что вода, которой заливался горячий кокс, замерзала на рельсах. О помощи просить некого, поскольку каждый трудился на своем участке. Что делать? Конечно, я плакала и молилась. «Господи, помоги мне! Ты видишь, как тяжело толкать вагонетку в 3,5 тонны?» Мне пришла в голову идея подставлять лом под колесо вагонетки и сдвигать ее понемногу, а потом толкать, что было силы, на канатную дорогу. Вагонетка за вагонеткой, одна за другой, шли по кругу без остановки. То была ужасная каторжная работа. Но другой я не нашла, а не работать было невозможно. Безработным в то время грозило тюремное заключение за тунеядство. Я молилась, плакала, старалась работать, чтобы меня не уволили. Было очень тяжело. Но, слава Богу, переводили с одного рабочего места на другое, чтобы каждый рабочий цеха знал все виды работ и мог заменить другого в случае отпуска или болезни. И вот я оказалась на самом верху цеха на загрузке печей. Работала как для Господа. И это скоро заметил начальник цеха и начальник смены. И мой портрет поместили на доску почета цеха и завода. Но недолго мир воздавал мне почести. Прошло 2 недели, и вызывает меня начальник цеха. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Ты что, ходишь к баптистам молиться? Правда?» — спрашивает парторг цеха. «Да, это верный слух». В тот же день мои портреты сняли с доски почета цеха и завода, но, слава Богу, хоть не уволили с работы. Я продолжала работать на загрузке печей. Сланец из шахты доставляли пульманами, и, соответственно инструкции, он должен был приходить дробленный. Перед загрузкой он шел по ленте с пульмана на решето, то есть большое сито. Пьяные шахтеры дробили сланец недобросовестно, поэтому большие куски сланца застревали в узкой горловине печи, и надо было ворошить, переворачивать эти куски железным ломом длиной в 4-5 метров, чтобы сланец прошел в печь. У меня не было никаких сил поворачивать огромные куски сланца. Я вызвала мастера смены по трубе. Это был такой способ сообщения и сигнализации по цеху. А он сказал мне высыпать сланец из вагонетки на пол, разбивать кувалдой большие куски и потом загружать в печь лопатой. Невозможно передать весь ужас этой работы. Из открытой горловины печи валил желтый неочищенный газ, который разъедал слизистые оболочки глаз, носа, рта и горла. Когда я разбивала большие куски сланца, глотая неочищенный газ, я отравилась. В результате отравления все слизистые оболочки у меня были повреждены и кровоточили. И потом целый год я могла есть только молоко и сметану. Увезли меня в больницу и обнаружили гастрит желудка, стенокардию, одним словом, букет болезней. Работать я не могла. Инвалидность мне не давали. Они говорили: «Да она баптистка, пусть ее Бог исцелит. Статус профессионального заболевания ей не дадим. Инвалидность тоже. Посмотрим, что будет с ее верой в Бога. Она говорит, что ее Бог живой и все может». Так как мне инвалидность не дали, то я могла рассчитывать на освобождение от работы на 3 дня в месяц. Больничные листы и освобождение от работы давались только по плану. 3 дня в месяц побыл на больничном, а затем иди на работу. А я вообще не могла работать по состоянию здоровья.
Из-за болезни я не могла также нести служение в церкви. В нашей клинике работал Рубинштейн, нейропатолог и главврач клиники. У него в семье на праздниках звучала еврейская музыка. Он верил в Бога, но, к сожалению, не в Христа Спасителя. Чудный был человек. Родственники привели меня к нему на прием. «Что случилось?» – спросил Рубинштейн. «Вы не по назначению, вам надо к терапевту». «Что мне делать? Мне дали больничный только на 3 дня, а работать я не в силах». Он обследовал меня и говорит: «Тебе надо дать инвалидность по твоему состоянию, потому что у тебя профессиональное заболевание. Но поскольку ты веришь в Бога, тебе ее не дадут». Врач выписал мне больничный лист на 21 день и сказал потом прийти опять, чтобы его продлить. Так Бог заботился обо мне, чтобы я могла окрепнуть. В то время обо мне написали в газете, что, мол, я баптистка и нигде не работаю. Город наш маленький, всего около 80 тысяч населения. И на улице, и в автобусах стали показывать на меня пальцем. Вот, мол, баптистка, про которую пишут в газете. Помню, один комсомолец-атеист сказал мне: «Тебя ждет тюрьма. Ты тунеядка». В то время не работать было вне закона. Немного окрепнув, я вернулась на работу. Так как работать на прежнем месте я не могла, меня перевели, так сказать, на легкий труд. Это был химический цех, где с помощью мышьяка и какой-то эмульсии очищали газ, получившийся при обработке сланца. Место работы было просто жуткое. Мужчины трудились по 4-5 часов, растворяя мышьяк. А моя работа заключалась в том, чтобы грязную спецодежду, в которой они были, уносить в прачечный цех, а чистую приносить обратно. Чистая спецовка хранилась в каморке, маленькой комнатке. Каждый день я собирала и таскала пропитанную мышьяком спецовку. Через 2 месяца я уже не могла даже подняться на 2-й этаж. О работе не было и речи. Так как работать я не могла, милосердный врач Рубинштейн, сочувствуя мне, выписал на 3 недели больничный лист. Он говорил: «Наберись силы и хоть на 3 дня сходи на работу. Потом я еще могу дать освобождение на 21 день». Мой организм был очень ослаблен, и ко мне приставали все болезни. Я была как живой труп. Ногти у меня на руках и ногах были синие, а пальцы наполовину белые. Чувствительности в руках и ногах не было. Я вижу, что сумка падает из рук, но этого я не чувствую. Кладу руки или ноги на горячую воду и не чувствую, что она горячая. У одной нашей сестры Эльветины, сестра работала главврачом в тубдиспансере. Она была на одном из консилиумов. И после сказала Альветине, что у Кармалак Маши очень тяжелое положение. В крови обнаружили мышьяк. Вот так я мучилась, страдала и молилась. А вместе со мной и родственники, и церковь. Я просила Господа или исцелить меня, или взять к себе. Мне хотелось уйти в вечность, но жаль было старенькую мамочку. И я говорила: «Господи, мне хочется самой проводить маму вечность, а не ожидать того, чтобы меня туда провожала она». В 1969 году наша община пригласила брата Петра Васильевича Яковлева. Он был диаконом в ленинградской общине, горячим и искренним проповедником. Его часто приглашали в Кохтла-Ярвы. Наша община любила его. Он был сильным молитвенником. Приезжал обычно не один, с сестрами и братьями. И в тот раз он приехал с сестрами. Одна из них была Ксения Степановна, сильная проповедница, с высшим образованием, а другая – Походилова Елена Алексеевна. 3 дня они с постом совершали служение в Кохтла-Ярве. 2 дня проходило молитвенное общение у меня в квартире. Я приглашала на это молитвенное общение всех, у кого была проблема со здоровьем.
Квартира была полна народу, когда проповедовали Петр Васильевич и Ксения Степановна. Брат призывал: «Вы слышали слово, сейчас мы будем молиться. Если у кого есть какая нужда, то сначала надо исповедоваться, поверить, что Бог простил, омыл кровью Иисуса Христа, и открыть свою проблему с верой». На этом общении были мои сестры Катя и Ульяна. У Кати была проблема с сердцем. Она не могла даже поднять своего ребенка. С ней были две ее девочки: Вероника, 1 год и 5 месяцев, и Маргарита, 5 месяцев. Катя раньше не могла даже картошку почистить. У нее была инвалидность, и врачи запретили ей рождать детей. Она же сказала им: «Я христианка, умру или нет, должна рожать». Тогда врач дала ей бумагу, что она за нее не отвечает, если та умрет. Катя, услышав призыв Петра Васильевича молиться, первая пробралась к брату, встала на колени, плакала, молилась, а потом Петр Васильевич возложил на нее руки и помолился. И Господь исцелил сестру. После исцеления Катя свидетельствовала врачу, что Бог ее исцелил, и просила снять инвалидность. Врач ответила: «Нет, я не могу этого сделать. Вы инвалид, ваше сердце не выдержит». Но Катя верила в силу Божью и благополучно родила сына Андрея. Вот такой экзамен на веру выдержала моя сестра после исцеления. Многие получили исцеление во время этих молитвенных общений. Среди нас была сестра Бутовка. Она очень плохо видела. Ей постоянно нужно было закапывать капли в глаза. Она попросила брата помолиться, и после молитвы все прошло. Петр Васильевич наставлял нас не проявлять неверия после исцеления. «Если принимали до этого лекарства, не принимайте, раз пережили силу Божью». Моя сестра Ульяна пришла на это общение помолиться перед операцией. У нее была спайка кишок. Братья сказали: «Хорошо, не плачьте, давайте помолимся». Ульяна сначала исповедовалась и попросила, чтобы Бог оказал ей помощь. Брат Петр Васильевич возложил на нее руки, помолился, и Господь явил свою силу, исцелив ее. Она благодарила Господа со слезами на глазах, и все присутствующие братья и сестры радовались с ней. Ульяна рассказала, что было такое ощущение, как будто какие-то руки расправляли кишки. Очень приятно и совершенно не больно. Когда она проходила обследование перед операцией, врач сказал: «У вас все в порядке, нет спайки кишок, операции не будет». Тогда она пошла на работу, а там начальник смены спросил, сделали ли ей операцию. Когда услышал, что нет, приказал: «Идите сейчас же домой, а то вам опять будет плохо». Ульяна ответила ему: «Нет, не будет, меня исцелил мой врач Иисус Христос». На том месте она работала до пенсии. На тех собраниях было много молитв, и чтобы гости не отправились домой голодными, я предложила им поужинать. А Петр Васильевич неожиданно спрашивает: «А у хозяйки ничего не болит? Никаких нет проблем?» Я говорю: «Есть и много». Рассказала, как на заводе приобрела много болезней: стенокардия, гастрит, мышьяк крови, отложение солей, вечная ангина. К этому добавила, что верю в исцеляющую силу Господа. Конечно, хотелось бы исцеления сейчас, чтобы ухаживать за старенькой мамой, но да будет его воля. Петр Васильевич говорит: «Давайте склонимся и помолимся за тебя». Я помолилась, все исповедала Господу. Петр Васильевич возложил на меня руки и помолился. Во время молитвы я почувствовала тепло внутри, а также в конечностях. Было очень приятное ощущение. Я стала благодарить и славить Господа. А в это время вошла в квартиру моя сестра Вера.
Она пришла помолиться об операции, которая предстояла ей на следующий день. У нее после двух кесаревых разошелся изнутри шов. Когда она вошла и услышала, что я молюсь, то сильно заплакала. Петр Васильевич говорит ей: «Сестра, не плачьте, мы сейчас и за вас помолимся». А Вера говорит: «Я плачу от радости. Я вошла и слышу сестру Машу, и вижу ее словно в пламени огня. И у меня такая вера появилась. Я сказала Господу: дай мне хоть искорку этого огня». И тут будто стрела из этого пламени вошла прямо в мой больной живот, и мне будто кто-то зашил шов. Когда мы услышали это, Петр Васильевич сказал, что нужно обязательно поблагодарить Господа. И мы помолились вместе. На следующий день Вера пошла к врачу, который должен был ее зашивать, и рассказала ему о том, что произошло накануне. Врач осмотрел ее и подтвердил, что нужда в операции отпала. А вот что было со мной дальше. Поскольку производство, на котором я работала, было экспериментальным, многое было не изучено. К нам каждую весну в феврале-марте приезжала медицинская комиссия из столицы Эстонии Таллина и проверяла всех рабочих по цехам. Во время очередного осмотра 10 апреля 1969 года пришла очередь нашего химического цеха. Когда на комиссию вызвали меня, врач просмотрел результаты моих анализов и спросил мое имя и фамилию. Я ответила: «Карамалак Мария Ананьевна». Тогда врач говорит: «Все правильно, имя ваше, а вот анализы не ваши, чужие. Идите и повторите все заново». Пришлось мне по второму кругу сдать все анализы. Снова врач посмотрел их и говорит: «Ничего не понимаю. Садитесь, пожалуйста». Я села на стул. Мне подключили к пальцам рук и ног импульсный прибор, который использовали для тестирования чувствительности и нервной проводимости. В предыдущий раз у меня не было чувствительности, а в этот раз, когда подключили, мои руки и ноги дергнулись. Врач предупредил, чтобы я не баловалась и не притворялась, а я ему говорю: «Я совершенно здорова, а дергаюсь, потому что мне действительно больно от разрядов тока». Меня исцелил врач с большой буквы. Мужчина пересмотрел мою больничную карту и говорит: «Судя по вашим предыдущим анализам, вам не только пальчики нужно было отпилить, но и руки, и ноги. Куда? К какому вы ездили врачу? Что предпринимали?» Никуда я не ездила. Молилась живому Богу, милосердному врачу Иисусу Христу, который меня и исцелил. Это случилось около месяца назад, 16 марта. «Вы понимаете, это чудо!» — воскликнул доктор. «Вы совершенно здоровы. У вас кровь, как у молодого здорового человека. Весной, как правило, у всех организм ослаблен, а у вас очень высокий гемоглобин, здоровая кровь. Вы словно счастливый лотерейный билет». «Не билет я лотерейный, а здоровый человек». «Расскажите, как это произошло?» — спросил врач. «Я человек верующий», — начала я. «Верю в Бога и Его Слово Библию. Там написано у апостола Иакова: кто болен, призовите пресвитера, то есть служителя церкви. Я поступила, как написано. Помолилась сама. Служитель положил свои руки на мою голову и помолился об исцелении, и я выздоровела». Доктор не мог поверить, попросил еще раз рассказать и позвал остальных врачей. Я три раза подряд свидетельствовала, как все было. Все врачи удивлялись. Наконец доктор заявил: «Это правда. Такое сделать мог только Бог. Никак не человек. Вы совершенно здоровы». «Если вы признали меня совершенно здоровой, — говорю я, — дайте мне разрешение работать во вредном цехе». В то время был такой закон,
что если человек отработал 15 лет и 7 из них на вредном производстве, то можно уйти на пенсию на 5 лет раньше, в 45, а не в 50. И последние 5 лет можно было не работать, а просто ждать пенсию. То есть была возможность не работать после 40 лет. Мне в то время не хватало 3,5 года, чтобы получить такую привилегию. Потому я и попросила справки. Врач дал мне такое разрешение, что я могу работать во вредном цехе, поскольку по результатам медкомиссии я совершенно здорова. И я пошла после исцеления снова работать во вредный цех. И слава Богу, я отработала в нем не 3,5 года, как планировала, а целых 10 лет. Ушла я на пенсию в 40 лет по милости Божьей для труда ради Царства Божьего. Вот такие Бог явил чудеса нам, четырем сестрам – Кате, Ульяне, Вере и мне. Слава Богу! Кстати, Бог и раньше совершал чудеса в Катиной семье. Ее семья жила на 6-м этаже. Дом стоял на небольшом косогоре. Однажды ее муж Хейна поставил машину, как обычно, возле дома. Посадил в нее малышей Веронику и Маргариту, а сам побежал за Катей и младенцем. Катю что-то дернуло посмотреть в окно, и она говорит Хейна: «А где машина?» Хейна пулей выскочил по лестнице с 6-го этажа, понесся искать машину. Машина оказалась в складском помещении магазина. Каким-то образом ее развернуло, и она потихоньку покатилась по косогору вниз. Когда работники склада рассмотрели прибывший сюрприз, они удивлялись водителям с сосками. Им-то смешно, а Хейна был бледный как смерть. Благодаря Божьей защите дети не пострадали. Он попросил не вызывать скорую помощь и полицию, пообещал отремонтировать двери и за все, что повреждено, уплатить. На том они и разошлись. Слава нашему Господу!

вечному. Ему ты поклонись ниже пояса. За жизни здесь отмеренные полосы, за солнце, день, за ночь и за луну ты вознеси хваление ему. Порою грех вскипает, как волна, и слышно, как смеется сатана, и кажется, что нету сил идти. Вдруг видишь помощь на своем пути, и снова идешь ты, зная, что спасен. Но забываешь, ведь помог лишь он. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Не забывай среди суеты и бед, что на любовь свою он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори: мне просто повезло. Да, если прошлое вдруг стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, возможно было бы забыть его любовь. Но разве ты не знал или не слышал, что нет любви прекрасней, чище, выше, что вечный Бог в трудах не утомляется, и разум Божий нет, не постигается. Когда ты упадешь, поднимет, в отчаянии он ласково обнимет, и днем, и ночью, вновь и вновь, всегда Бог рядом, он любовь. Нас миллионы через века идут, и нужды все различные несут, и очень часто на исходе сил нам кажется, что Бог нас позабыл, и начинаем на себя надеяться.

знает Он. Нет ничего сокрытого Ему. Он видит старость, видит седину, падения, взлеты, тихий шепот губ, а ты порой бываешь к Нему груб. Не будь таким, ведь ты Его дитя. Скажи, за все благодарю тебя. И как отец, Он будет очень рад, в любви своей воздаст тебе в 100 крат. Не забывай, средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Ты Богу поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные полосы. Будьте благословенны.

В данном же случае он говорил правильно, неся послание жизни своим слушателям. Но Святой Дух прервал его, когда он еще продолжал эту речь. Честно говоря, никто не любит, когда его прерывают, но вся эта история с Петром показывает, что его прерывала Троица. Бог открывал дверь веры язычникам, народам, которые не были связаны с Ним заветом, как Израиль, и Он избрал Петра засвидетельствовать об этом. Он велел ему отправиться в дом сотника Корнилия и принести ему и его семье Евангелие. Ведомый Святым Духом, Петр покинул Иопию, чтобы выполнить свою миссию. Мы можем лишь восхититься его послушанием. Для иудея было весьма необычно войти в дом язычника. Евангельское послание Петра содержало 5 простых фактов об Иисусе Христе. Первое. Он есть Господь всех. Второе. Он избавляет от власти дьявола. Третье. Он был распят и воскрес из мертвых. Четвертое. Он будет судить живых и мертвых. И пятое. Он дарует прощение грехов всем, кто верит в Него. Из этого мы узнаем, что Евангелие просто, и что нам следует лишь излагать факты и делать это без излишней помпезности, без эмоциональных призывов или плотских уловок. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сошел на слушателей. Нужно знать, когда замолчать, и позволить Святому Духу сделать остальное. Давайте прислушаемся к этому.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Я читаю из книги Ветхого Завета, Исход, главу 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг его золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых, на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной и ширина 1.5 локтя». Сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. К крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для них 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать 6 для ношения стола. И сделал 6 из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его. 3 ветви светильника из 1 бока его, и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 2 ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его 1 локоть и ширина его 1 локоть, 4-угольный, вышина его 2 локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них 6 для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал миро для священного помазания, и курение благовонное, чистое,
искусством составляющего масти. Я читаю из Ветхого Завета книгу «Исход», 38 главу. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его так, что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника — горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, род сетки из меди по окраине его, внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из скрученного вессона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3, и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3, и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из скрученного вессона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного вессона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора из колена Иудина, и с ним Аголиав, сын Ахисамахов из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек,
с каждого поступившего исчисления от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы, 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Я читаю книгу «Исход» из Ветхого Завета, главу 39. «Из голубой же пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священную одежду Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работой. И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих, он был связан. И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею, и сделал наперстник искусной работою, такой же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного вессона. Он был четырехугольный, двойной сделали они наперстник, в пядень длинною и в пядень шириною, двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолиф, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперстнику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперстника, и вдели обе плетенные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперстника, а 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам, и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой его стороны. Еще сделали 2 кольца золотых, и прикрепили к 2 другим концам наперстника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых, и прикрепили их к 2 нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперстник кольцами его
к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг его обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученного виссона. И пояс из крученного виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: «Святыня Господня», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих, и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой светильник и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания. Одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Я читаю из Ветхого Завета книгу «Исход», главу сороковую. «И сказал Господь Моисею, говоря: в первый день месяца, поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его. И поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания. И поставь умывальник между скинией собрания и между жертвенником, и влей в него воды. И поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора.
и возьми елея помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтоб он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания перед завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1.8. Книга Иова по своему психологическому жанру является одним из ценнейших произведений, дарованных человечеству Богом. Один известный христианский мыслитель писал: «Среди других книг Ветхого Завета книга Иова — загадка и философская, и историческая. Значение Иова не выразишь полно, если скажешь, что это самая занимательная из древних книг. Лучше сказать, что это самая занимательная из книг нынешних. Для того, чтобы понять эту книгу и извлечь для себя уроки, ее необходимо рассматривать не только с психологической, философской или культурно-исторической точки зрения, но и в контексте библейского богословия. Мы должны рассматривать ее как книгу, написанную под водительством Святого Духа, которая прежде всего представляет нам Бога, а затем в лице Иова — человеческое сердце, и которая органически сливается со всеми богодухновенными книгами Писания. Многие верующие люди трактуют поверхностно историю Иова. Они говорят приблизительно следующее: «Иов был непорочен, Бог послал ему страдания, но Иов остался верным Богу до конца». Все, и больше ничего об Иове. Такой шаблонный подход к Иову у многих людей. Происходит это потому, что мы просто не удосуживаемся вникнуть в сердце Иова для того, чтобы понять причину и смысл его страданий. Нас не очень интересуют те глубокие душевные переживания, оказавшие влияние на мышление мужа Божьего. А жаль, они были бы весьма поучительными для нас. Через Иова Бог показывает нам, насколько сложно и противоречиво человеческое сердце. Оно признает Бога своим верховным владыкой, но оно одновременно не хочет согласиться со всеми его определениями. Оно в сердце понимает и верит, что Бог все видит и все знает. Однако вместе с этим проявляет отчаянное стремление доказать Всевышнему свою правоту, как будто Бог ничего не видит и ничего не знает. Поверхностный подход к страданиям Иова зачастую не допускает и мысли о каких-то ошибках и заблуждениях Иова. Иногда складывается такое впечатление, что для некоторых Иов — икона, которой нельзя притрагиваться. Люди, идеализирующие в своих умах Иова, при этом забывают, что Иов, как однажды выразился апостол Иаков о пророке Илии, был человек, подобный нам. Более того, мы не должны забывать, что статус праведности до евангельского периода был ниже, чем статус праведности, который мы имеем в Иисусе Христе. На это указывает нам сам Иисус на Нагорной проповеди. К тому же мы должны помнить, что в Иове, как и во всех людях, жил закон греха, который упраздняется только благодатью Христовой. Самым веским аргументом в пользу того, что Иов действительно заблуждался, является его искреннее покаяние в прахе и пепле и открытое исповедание перед Богом своего заблуждения. Иов 42 глава. Книга Иова представляет нам и Бога во всем его величии. Однако Бог Иова не только Бог великий, но и Бог кроткий. Римлянам 2.4. Не Иов, который вызвал Бога на поединок, проявляет кротость к Богу, а Бог — к Иову. Бог соглашается на некое равенство с противником Иовом. Он хочет, чтобы поединок был равным и честным. «Припаяшь свои чресла, стань как муж, я буду спрашивать, а ты отвечай».
Бог Иова. Бог чуткий и внимательный. Он любит Иова, ценит его праведную жизнь и искренность. Но самое главное, Бог понимает Иова. История Иова учит нас о том, как много Бог прилагает любви, мудрости, труда и терпения для того, чтобы спасти и сохранить человеческую душу. Парадокс состоит в том, что чем выше интеллект человека, чем больше он обращает внимание на свою праведность, тем труднее Богу указать ему на его исконное место, на его заблуждение, на то, что он только прах. Книга Иова примечательна еще и тем, что разыгравшаяся на ее страницах драма имеет счастливый исход для всех ее участников, за исключением сатаны. Он один во всей этой истории остался в накладе. Суть книги Иова можно выразить словами Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Проблема Иова заключалась не в его моральной жизни, они крылись в его мышлении. Именно здесь сатане удалось зацепить Иова, внушить ему опасную мысль: «Бог не прав», мысль, которая могла привести его к гибели. Для своего времени многострадальный Иов был не только первым в нравственном отношении, но и мудрейшим среди мудрых. Однако вместе с тем у Иова были и серьезные проблемы, которые он действительно не видел и которые могли привести его к печальному финалу. Приведем лишь несколько из них. Одна из проблем Иова состояла в том, что он переоценивал себя и свое духовное состояние. О такой опасности Библия предупреждает как в Новом, так и в Ветхом Завете. Духовные законы неизменны во все времена. Переоценка себя — это начало пути к самоправедности. Это та лазейка для самоправедника, которая позволяет ему давать советы Богу и оправдываться перед Ним своими делами. В глазах Иова не было человека, который был бы достоин его поправить и указать на проблему его опасных умозаключений относительно действий Бога. Человек, способный давать советы Богу, становится неспособным принимать советы от людей. Вторая проблема Иова была в том, что его представления о справедливости в корне отличались от Божьих представлений, и он позволил себе, точнее, дерзнул обличить Бога, корректировать Божьи суды, учить Его и твердо отстаивать свои позиции, состязаясь при этом со Вседержителем. Третья проблема вытекала из второй. Сомневаясь в абсолютной Божьей справедливости, Иов уже не мог вполне доверять Богу. В его сердце уживались как вера, так и недоверие к Нему. И еще Иов никак не мог самостоятельно разобраться в том, за что же Бог его наказывает и почему он такой мудрый и праведный должен так тяжко страдать. Он за все его благодарит, и в то же время не понимает, почему все это случилось. В глубине души Иов знает, что ничего без причины не бывает. Поэтому все его дальнейшие размышления и молитвы направлены на то, чтобы понять причину его страданий. Его вынужденный страстный поиск был его счастьем и спасением. В своих речах друзьям и в молитвах к Богу Иов твердо отстаивает свою правоту, зачастую в духе полемики. Примечателен и тот факт, что Бог не отвечает на молитвы Иова. Опыт Иова, запечатленный Духом Святым в Писании, учит нас следующему. Если человек чувствует, что в его душе или в его жизни происходит что-то неладное, если он сам не может разобраться в себе и самостоятельно выбраться из тупика, то это явный признак того, что он нуждается в ангеле-наставнике. Объективную оценку состояния Иова смог дать только Елеуй, посланный Богом ангел-наставник. Пока Иов оправдывал себя больше, нежели Бога, мысли и рассуждения о том, что он прав, а Бог лишил его суда,
и нет пользы для человека в благоугождении Богу. Он не мог познать ни себя, ни услышать ответ Господа на свои молитвы. В своих страданиях Иов часто обращался к Богу. Однако Бог хранил молчание. Только в конце Господь открывается Иову, когда он принимает обличение Елеуя и осознает, что Всевышний никого не угнетает и что все проблемы человека таятся в нем самом. Иов приходит к закономерному выводу. Бог не просто сильнее человека, не просто непостижимее человека, Он неизмеримо весомей. Он настолько мудрее, что перед Ним мы расплывчаты, глупы, нелепы, как животные, которые погибают. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед Ним. Смысл страданий Иова хорошо выразил Сергей Аверинцев, автор перевода и комментариев книги Иова. Страдания Иова надо рассматривать не столько как возмездие в юридическом смысле слова, сколько как целительное, очистительное средство, при помощи которого Бог вручает тайные недуги человеческого духа и обостряет внутреннюю чуткость человека, его слух. Страданием страдальца спасает он, и в утеснение отверзает людям слух. В познании Бога Иову помогли его искренность, открытость, смирение, мужество, настойчивый поиск причинных страданий и вера в то, что Бог его спасет. Еще один примечательный и весьма важный эпизод из жизни Иова. Всегда нужно быть готовым все начать сначала. Иову пришлось, кроме брачной жизни, все начинать сначала. Истинное покаяние рождает новую жизнь. Иову, скажу опять, было не просто своими глазами узреть Бога. Для этого ему нужно было усомниться и разочароваться в самом себе. Хорошо, когда Господу удается в нашем сердце разрушить все твердыни нашей самоправедности, которые мы строили годами, и на их обломках воздвигнуть дворец славы себе. И последнее. Поскольку в книге Иова главным действующим лицом является Бог, а не Иов, то эту книгу по праву можно было бы озаглавить «Триумф Бога в борьбе за душу Иова» или просто «За душу человека». Страдания не приходят для нас без пользы. Они воспитывают наш ум, облагораживают душу, дисциплинируют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, закаляют и вырабатывают характер. Есть люди, способные благодарить за страдания. Благодарим Тебя, Боже, что Ты посылаешь нам не одни только солнечные лучи, иначе мы превратились бы в пустыню. Но Ты посылаешь нам также тучи и дождь, чтобы мы могли приносить плод. Кто мало страдает, тот мало любит. Без страданий нет любви. Земные родители иногда допускают ошибки в воспитании своих детей и наказывают их напрасно. Но не так Бог. Целый, надломленный, несокрушенный человек бесполезен Богу. Лучшее лекарство против страданий есть подчинение воле Божьей. Напиток сладкий жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние.

восхождение. От подножья гор к сияющим вершинам полно энергии и рвения. Все оставив в мире, начинала я впервые в жизни восхождение. А вершины те меня манили, звали в неизведанные дали, красотой своей меня пленили, и, казалось, крылья вырастали. Что, земля, ты по сравнению с небом, плачущим в объятиях своих,

И кто там еще ни разу не был, тот не знает прелестей твоих. Небо, ты звало меня в дорогу и, благословляя в этот путь, верила, что некто нога в ногу будет рядом и не даст свернуть. Верила и шла, и не страшилась по проложенной тропе вперед, зная, что вверху за облаками радость и покой желанный ждет. Тихая, безжизненная местность, вой шакалов слышится в ночи, то кричит, ища добычу, беркут, а то филин ухает, кричит. Цепью тянутся крутые скалы, между ними путь нелегкий мой. То лавина, снежно сползая по пути, сметает все собой. Камни с грохотом несутся мимо и угрозу жизни создают. Ветер вдруг доносит шум неясный, это реки горные текут. Где-то в тайнике, в далеком сердце, мысль скользнула. Как же мне дойти? Но какой-то тихий, нежный голос звал без колебания идти. Среди скал и горных перевалов он вселял в меня надежды луч. Я знала, он со мною рядом, посреди обрывов горных круч. Если тучи опускались низко и колючий ветер обжигал, он тогда ко мне был очень близко и теплом мне душу согревал. Так я шла к сияющим вершинам, оставляя землю позади, и не шла, а, кажется, летела, потому что небо впереди. Вот оно, осталось лишь немного, я к нему дотронуться смогу. Узок путь, последняя дорога пролегла по рыхлому снегу. И, о чудо, мысль вдруг осеняет, на снегу следы. О мой Христос, почему одни, а где другие? И ответил он: ведь я же тебя нес. И следы, что на снегу остались, и следы от яслей до креста, узнаю отныне я повсюду. Нас несет с собой любовь Христа.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я начну читать буквально с послания к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». 6 глава, 11 стих того же самого послания. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Я думаю, что каждый из нас однажды пожелал что-то изменить в себе. Каждый человек порой приступает к какому-то делу, и каждый человек желает каких-то изменений. Я думаю, тот, кто решает изменить себя и свои привычки, он испытывает величайшее вдохновение. Ну, практически мы ничего не делаем без вдохновения, правда? Что-то каким-то особым образом приходит в нашу жизнь, наполняет нас и вдохновляет нас. Все что угодно. Буду ли читать Библию регулярно, начну ли молиться, вдохновился, проповедь, слово услышал, наконец-то библейскую школу буду посещать, вдохновился, слово вдохновил, решения какие-то принял, на диету сяду, вдохновился. Однако не проходит и недели, как азарт притупляется. Заметили, наверное. Я об этом хочу говорить, потому что это совершенно не случайно. И сущность вот этого явления глубоко духовное. И более того, я скажу, что это некий механизм, который заложен в нас в результате творения Богом с самого нашего рождения. Иными словами, что человек рожден не для эйфории, а для глубокой, скрупулезной работы над собой. И вот теперь давайте посмотрим более глубоко то, что я пытаюсь сказать. Каждый жизненный этап человека начинается с обычно, как я уже сказал, с воодушевления. Заметьте, женишься ли, идешь на новую работу, всегда начинает как-то по-другому восприниматься жизнь. Но однако это воодушевление сменяется чем? Разочарованием. Почему я об этом говорю? Потому что нам необходимо проанализировать это явление и понять. Вы знаете, мы каких-то вещей не можем осознать в нашей жизни по одной причине. Мы думаем, что они происходят только лишь с нами и являются, может быть, движимыми какими-то обстоятельствами естественными. То есть захотел этого, начал это, потом в этом разочаровался, потому что это то, что ты начал, или то, что ты полюбил, или то, что ты захотел, оно оказалось не таким, как ты думал. На самом деле нет. На самом деле я хочу вам дать некий смысл, который поможет повернуть нашу жизнь в правильное русло. Я буду говорить об этом позже, а сейчас скажу нечто интересное. Мышки закричали однажды: «Что нам делать? Что нам делать? Скажи нам, филин, что нам делать, чтобы нас лиса не съела?» Мудрый филин ответил: «Станьте ежиками». Мышки сказали: «Ура, ура, ура!» и побежали. Одна сказала: «А как?» А филин сказал: «Мое дело стратегия. А уж вы сами думайте, как». Заметьте, что в этой шутке доля шутки. Иногда мы предлагаем с кафедры стратегию. «Стань ежиком!» Ты говоришь: «Ура, ура, ура!» Потом раз и сталкиваешься в реальности жизни. А как стать ежиком-то? Уподобься Христу. Здорово звучит. Здорово звучат вообще все эти идеи, которые мы часто провозглашаем. Вот почему ни в какой проповеди, сказанной с кафедры, не будет ценности, если она только лишь план и стратегия провозглашения какой-то идеи. Нет в ней жизни. То есть нужно чему-то научиться, что-то вынести, что-то понять, а не так, что «ну я сказал, а вы думаете». Пусть вам Бог откроет. Да зачем тогда ты сказал? Тебе не открыто самому. Чего ты, вот я о себе говорю, если мне самому не открыто, то чего я вам-то говорю? А уж если мне открыто, то я обязан сказать вам то, что открыто мне. Иначе какая польза от того, что я говорю? Поэтому с годами я убеждаюсь, что воз и ныне там, где предлагается мышке стать ежиком, просто как идея. Ну, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. И вот то, что мне хочется сейчас сказать, оно просто, можно сказать, до того, что это открытое лежит на поверхности, но мы не понимаем. Сознание человека, его органы чувств настроены первоначально на взрыв чувственности, которая уступает со временем скуке места. Слышите? Это то же самое, что мы бы сказали, естественные инстинкты человека. Вот мы это не понимаем. Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы обоняем, только вначале рождает в нас острые ощущения. Но очень скоро мы перестаем это замечать. Если есть какой-то запах, аромат, который вы вдруг ощутили, что-то приятное, оно поражает, оно действительно пробирает насквозь. Ты чувствуешь этот запах везде. А потом, если этим ароматом пользоваться, что? Духи говорят, выдохлись. А некоторые говорят, слушай, да с тобой рядом находиться нельзя. Аж глаза слезятся. А я не чувствую ничего. Ну, то есть это на физическом уровне. Например, постоянный звук, он не регистрируется человеческим сознанием, да будет вам известно. И мы реагируем на него, мы вспоминаем о нем, что слышали его, когда он прекращается. Если что-то есть, какой-то фоновый звук, например, то мы не будем его регистрировать никак вообще. Мы адаптируемся и перестанем его слышать. Но если выключить этот фоновый звук, мы встрепенемся, а что такое? Вот это нужно понять, это очень важная мысль, которая должна быть нами осознана. Сначала мы всегда испытываем воодушевление, и оно дается свыше. Через некоторое время, даже если сам объект воодушевления не стал хуже, мы все равно испытаем по отношению к этому объекту скуку, разочарование. Потому что человек, он не способен поддерживать свежесть восприятие естественным уровнем. Интересно, что из истории известно 10 чудес, которые происходили в храме Божьем каждый день. Я не буду сейчас их все называть, назову лишь только одно. Жертвенный хлеб, по преданию, оставался в течение всех дней хранения свежим. Представьте себе. Это было чудо, которое происходило в храме постоянно. То есть хлеба, предложения, которые приносили перед Богом, если они находились вне храма, они черствели. А если в храме они не черствели, как только их выносили, они тут же черствели. Это символизировало свежесть отношений Бога с его народом. Но в естественных условиях свежие продукты всегда портятся, правда? Они черствеют. Вот эта концепция, она выражена в Писании в событиях исхода из Египта. То есть один из самых непростых периодов истории израильского народа, которые находились под страшным гнетом рабства и практически были на грани духовной гибели. Состояние людей, которые были там, в Египте, оно уже достигало неких границ нечистоты. Но у чуда они удостоились сверхъестественного избавления. Пришли 10 казней, которые обрушились на египтян и показали, что Бог могущественен, что Бог безграничен и что не может противостоять Богу. Когда народ вышел из Египта, и духовный взрыв произошел, когда рассеклось Красное море, и даже самые простые, душевно неразвитые люди испытали действительно взлет, можно сказать, пророческого озарения в тот момент. И они пели песню на другом берегу о том, как Господь прославился. Они действительно испытывали величайшее состояние восторга и радости. Но вот, перейдя море, они оказались в пустыне, ситуация поменялась. Им предстоял многодневный подъем к откровению Божьему, к высокой духовности, к синайскому откровению, к времени дарования Торы. В мистическом смысле пустыня символизирует место смерти, где испытание, где любая угроза грозит гибелью, где нет жизни, где нет воды. Но в чем смысл того, в чем смысл этой схемы, которую я писал? Для спасения израильского народа из Египта требовалась помощь извне. Слышите? Благодать. Чудо. Сам народ себя спасти не мог. Мы спасены по благодати из рабства греха. Поэтому Господь явился и возвеличил их духовно, хотя они этого и не заслуживали. Он поднял и возвеличил нас, открывшись нам. Что значит возвеличил? Открылся нам. Мы познали, что есть Бог, мы ощутили, как говорят, всеми фибрами души, то есть на уровне всего целостного человеческого естества. Мы не можем даже объяснить, и мы не заслуживали, и не заслуживаем до сих пор. Но ради обещаний, данных Аврааму, израильский народ был выведен, то есть ради заслуг Авраама. Мы выведены из власти тьмы ради заслуг начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, ради Мессии. И вот, поскольку они были спасены и подняты, им открылась, и нам открылась более высокая реальность. И тогда пришлось что? Пришла необходимость достигать этих высот, приобретать опыт, чтобы заслужить уровень, который получен как бы авансом, нужно было стать достойным того, что ты получил. Нужно было как бы подняться на те высоты, чтобы овладеть ими. Вот теперь я хочу, чтобы вы поняли, я попытаюсь объяснить мысль эту более ясно, в чем состоит тайна жизни. И вообще это вопросы спасения души. В начале любой фазы, то есть какого-то начала, человек искусственно или сверхъестественно воодушевляется Богом. Причем это в любом деле, в любом. В том даже то, что мы называем обыденным, в любой фазе начала чего-то срабатывает особый механизм, особенно он срабатывает в духовных вопросах, когда человек искусственно, ну, можно применить это слово, вдохновляется Богом сверхъестественно. Но для того, чтобы мы могли достичь высот личного совершенства, которые стоят перед нами, чтобы честно отработать вот свой взлет, данное даром, Бог отнимает у человека воодушевление. Будьте внимательны, я хочу, чтобы вы поняли, это очень поможет нам, если мы поймем. Если мы будем знать, что с нами произойдет завтра в состоянии нашей души. Потому что эта закономерность срабатывает всегда и везде. И люди, непросвещенные, не знающие, они пугаются, принимают это иным образом и отходят. Повторю, что сначала Бог дает в начале любой фазы жизни вдохновение человеку, а потом его отнимает для того, чтобы человек мог, лично преодолев себя, совершенствоваться. Наша задача состоит в том, чтобы отстоять вот это воодушевление, которое дано в начале, чтобы сберечь его и сделать частью нашего характера. Когда казни египетские произошли, когда случилось разделение Красного моря, это были не поддающиеся описанию чудеса. Но после этого Бог помещает народ в пустыне, и что? Он подвигает народ на долгую изнурительную борьбу там, в пустыне. В Египте Бог демонстративно разрушает 10 уровней зла при пассивном наблюдении людей, которые были там, я имею в виду израильтян. Они просто смотрели глазами своими. В пустыне же они сталкиваются с определенными испытаниями, которых, кстати, тоже 10, и об этом можно говорить отдельно, которые тоже представляют некие уровни зла. Вы помните, когда они ропчут в пустыне, когда они делают золотого тельца в пустыне, то есть это различные образы сражения с материальными какими-то, казалось бы, явлениями, но они происходили в духовных мирах. Народ должен был сам принять эти решения. Приведу простой пример. У нас многие обзавелись детьми, и они сейчас находятся в той фазе, когда детки начинают развиваться. Ну, скажу проще, все об этом знают, как родитель учит, ну, скажем, лучше отец учит ребенка ходить. На первых порах он его поддерживает, а затем отпускает, потому что иначе он не сможет ходить. И ребенку приходится делать первые свои шаги, преодолевая страх и брошенность. В натуральном смысле он испытывает то, что потом не может нам рассказать. Но именно вот этот страх, даже некое чувство дистанции, которое, можно сказать, оставленности, отец зовет его, подойди, оно побуждает ребенка к движению. Лишь научившись ходить без посторонней помощи, ребенок поймет, как любил его отец в тот миг, когда ему было страшно и казалось, что он брошен на произвол жестокой судьбы. Помните, сказано о Спасителе нашей, вместо предлежащей радости претерпел крест. В другом месте написано, и страданиями навык, то есть научился послушанию, и усовершившись, в буквальном смысле, усовершившись, достигнув совершенства, стал виновником нашего спасения. Когда Иисус принимает крещение на Иордане, голубь, как явление Духа Святого, материализованное какое-то либо явление, знак, знамение, но и голос сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, слышится в начале пути. Заметьте, но в конце пути, земного пути, мы слышим, Боже мой, зачем ты оставил, в буквальном смысле покинул меня. Обратите на это внимание, в этом также срабатывает этот принцип. Вначале дается сверхъестественное воодушевление человеку, дается от Бога, а потом оно отнимается, и человек должен мобилизовать все силы своей души, чтобы сохраниться на этом пути, чтобы достичь цели. Но, к сожалению, большинство людей не знает вот этой тайны бытия, не понимают этих процессов, потому что мы привыкли, мы понимаем, мы так думаем, мы считаем, что окружающий мир постоянно должен развлекать нас, постоянно должен радовать нас. И если мы теряем интерес в жизни, потому что эти ожидания не оправдываются, но не всегда нас радует наша жизнь, и тогда мы теряем к ней интерес, впадаем в депрессию, в полное отчаяние. Давайте посмотрим сейчас несколько примеров. Ну, скажем, период детства или отрочества. Помните себя? Что характерно? Вдохновенный оптимизм и иллюзия, подчеркиваю, иллюзия отсутствия преград в жизни. Дети верят, что могут стать кем угодно, стоит только захотеть. Кем ты хочешь быть, Ванечка? Космонавтом. Ребенку кажется, что он не скован никакими границами возможного. Достаточно ему показать что-то великое или какую-либо форму величия. Когда мы говорим о величии, конечно, ребенка мудрость не произведет впечатления. Вообще на детей очень странные вещи производят впечатление. Да? Один старец рассказывал, как он в детстве видел дядю, который каждый вечер вынимал свои зубки и клал в стакан. И он молился, Господи, если бы ты мне дал такие зубки, я бы удивил всех в школе. Даже, ну, представьте себе, приходишь в столовую, и зубки в стакан вообще. И он говорит, благодарен Богу, что тот не ответил на мою молитву. Понятие великого у ребенка разное – Но больше это связано с физическим каким-то проявлением, правда, там Геракл, там, я не знаю, ну, в общем, какие-то такие детские идеи. Конечно, какой-то мудрый человек для него не станет примером до определенного возраста. И он начинает фантазировать, он представляет себя там большим воином, космонавтом, там, я не знаю кем, ну, мало кто представляет себя кочегаром там или плотником, все как-то идеи возвышенные. Но проходят годы, и у человека остается лишь малая часть этого вдохновения, правда? То есть он уже оценивает жизнь реально. Причина здесь та же самая. Вначале в жизнь вступает в фазу нереального, то есть бурлящего позитивизма, а затем она вынуждает нас самостоятельно штурмовать уже реальные вершины. Понимаете? Второй пример мы находим среди людей, которых бы мы назвали, ну, новообращенными. Те, кто прожили много лет по законам светским, в лучшем случае, или вообще без всяких законов. И вот они открыли для себя новую жизнь, они уверовали и стали ориентироваться на ценности Библии. И все их поражает в новом обществе, в котором они находятся. Действительно, все радует. Причем, какое бы оно ни было, это общество, большое или малое, удивляют люди, удивляют их реакции, поражают песни, проповеди, бьют в самое сердце. Но потом из них многие вдруг испытывают тревожное чувство разочарования и заброшенности. Я подчеркиваю, заметьте, так бывает. То есть каждое переживание сначала, связанное с Библией, со Словом, какое-то откровение, что-то понял, какой-то контакт с верующими производит глубокое впечатление. Каждый текст, который ты понял или выучил, он наполнен глубочайшим смыслом. Каждая проповедь действительно воодушевляет, каждая воодушевляет. Вот этот некий период, как бы мы его назвали эйфорией или благодати, период милости, когда весь мир кажется зеленым, голубым, розовым сейчас не принято произносить, но все стало таким зеленым и фиолетовым, политкорректно скажем, да? Вот, все такое, вот, замечательный период. И он вдохновлен Богом. Но постепенно эти изменения и рост человеку даются нелегко или становятся тяжелыми для него. Сначала как-то быстро, а потом трудности начинают перевешивать достижения. И что тогда приходит? Возникает соблазн сбавить темп, мы говорим так, остывание, вообще не перенапрягаться, переориентироваться. А что так все, вот, учимся, надо что-то делать. То есть две переориентации происходят в жизни человека. Сначала он познает, а потом он говорит, надо что-то делать, да? Теряя при этом гармонию, кто-то перенаправляет в достижение каких-то материальных успехов всю свою жизненную энергию. Я подчеркну, друзья мои, возьмем такое современное слово «энергия». Даже ничего под это не вкладываем, просто как термин. Жизненная энергия, как, скажем, то, что дает нам Бог, Святым Духом. Нам кажется, что мы ее можем перераспределить в разные сферы. Но мы ее можем не перераспределить, а перенаправить, понимаете? То есть, если наша энергия направлена, духовная энергия направлена на достижение Царства Божьего, то она будет достигать Царства Божьего. А если мы ту же энергию направили до достижения Царства Земного, укрепления своих земных позиций, у нас не остается сил для достижения Царства Божьего. Это выражено в словах Иисуса. Не можете служить двум господам. Ибо одного будете любить, а другому будете не родить. Ну, не дай Бог, еще и ненавидеть. Заметьте. Это отнюдь не говорит о том, что человек не может заниматься трудом, бизнесом. Но это направление сил, кто господствует, что господствует над тобой. И вот есть соблазн перенаправить как-то эту энергию. Кто-то, не дай Бог, вообще перенаправляет ее в материальную сферу. Кто-то перенаправляет в псевдодуховную сферу, то есть попытки достижения, то есть надо много делать, служение, развитие, то, другое, третье. Да, кажется, это правильно, но если нету гармоничного роста, то есть как бы наши дела, которые мы делаем, они как внешний рост подростка. Но вместе с внешним ростом должны еще и внутренние извилины развиваться. И если у ребеночка, не дай Бог, не развит ум, то он таких дел наделает при огромном росте. Вот это вот, когда перенаправлено неправильно, возникает соблазн сбавить темпы, не напрягаться. Я хочу теперь сказать вам добрую весть. Если вы испытываете это норма. То есть, если вы испытываете охлаждение, это норма. Я не говорю, что это за два дня происходит, это периоды в жизни. Горел, масло кипело, а потом перегорел. Можете винить кого угодно, дьявола, роптать на Бога. Но я хочу сказать, что это норма. Это нормально. Что это значит? Что с этим нормально? Что с этим надо смириться, что ли? Ну, вы поймите, что есть некие реакции, которые записаны в физиологическом состоянии организма, да? То есть, если есть возбуждение, какая норма после возбуждения? Торможение. То есть, это, ну, физиология. Так вот, в духовных процессах тоже норма. Бог специально после сильного вдохновения допускает в тебя, ты сам будешь переживать охлаждение, потому что настоящий успех в познании Бога и Его Слова произойдет только лишь, когда ты применишь свои, я подчеркиваю, реальные усилия. Чувствуете? А мы хотим, чтобы нами всегда двигалось вдохновение. Вот в этом проблема многих людей. Они вдруг испытали охлаждение. И что они сделали? Они не знают, что это норма. Они не знают, что пришло время сейчас самому делать. За тебя никто не примет решение. Бог даст тебе силы. Но ты винишь зеркало при соответствующем виде лица. Понимаете? Мы можем винить церковь. Ай, жару мало, мало жару. То есть раньше было много жару. А сейчас жару маловато, да, то есть как бы разочарование. Ну, как говорят, если ты разочарован, не очаровывайся. Самая большая проблема – это очароваться. Не очаруешься – не разочаруешься, слава Богу. И мы всегда склонны видеть вне нас проблему, которая нас и привела к охлаждению. Виноваты люди, жизнь заставила. Нет, это естественное состояние, но о нем нужно знать, что это состояние – знак того, что пришло время применить личные усилия, ибо Царство Божие силою берется, и прилагающие усилия восхищают Его. Друзья мои, только лишь благодаря физической работе крепнет мышца. Когда? Когда она упражняется с чем? С сопротивлением. Духовный рост достигается лишь тогда, когда есть эквивалентная мера сопротивления. И вот это очень вдохновляет. Чем хуже, тем лучше. Помните, как идет рыба на нерест? Против течения. Вот этот плод приносится против течения. Если человек не знает этот секрет, он не сможет построить свою жизнь. А если он знает этот секрет, он с удовольствием вступит вот в эту рабочую фазу. Он скажет: ого, меня все разочаровали. Кругом все стало серым, блеклым, жухлым, тухлым. Аллилуйя! Начался процесс моего духовного роста. Вот теперь-то Бог доверяет мне применить максимальные собственные усилия. Мы очень боимся. Какое-то извращенное понимание в протестантизме сегодня понятия собственных усилий. Собственные усилия, подчеркиваю, только собственные усилия. Собственные усилия. В данном случае есть время вдохновения, а есть время работы. Я не скажу, что Бог при этом не помогает человеку. Тому, кто искренне стремится, Бог дает огромный подъем. Ты делаешь шаг, Бог поднимает на 1000 шагов. Но если ты шаг не сделаешь, воз и ныне там. Это есть зрелое мышление, понимание законов жизни. Они подскажут нам, что первый этап, который был по благодати, вдохновения, незаслуженный, как я уже сказал, искусственный, для определенной цели, для того, чтобы мы почувствовали вот это состояние, для того, чтобы мы знали, что к нему можно вернуться, что его можно теперь обрести вновь. Но что реальные достижения, реальные, я подчеркиваю, достижения, они ждут только на втором этапе нас. Не будет на первом этапе сверхъестественного вдохновения никаких духовных достижений. Вот почему многие ворвались в этот мир, христианский мир. Бог их внес на своих крыльях, но потом сами они не захотели летать. Когда Он стал стряхивать нас с крыльев, как птенцов, чтобы начали летать, мы камнем начали разбиваться, и людей становилось все меньше и меньше. И иногда я думаю, глядя на некоторых братьев или сестер, если бы я вам попался бы на период 5 лет назад, когда вы кипели, горели, дымились, я не знаю, летали, прыгали, то, наверное, вас бы вдохновляло все, то есть мы бы нашли бы то, как помогать жить друг другу и достигать Царства Божьего. Но, к сожалению, мы встретились в ваш период охлаждения. И вы не можете оценить себя, что это сигнал Божий для того, чтобы вы начали жить самостоятельно, которым нужно принимать собственные решения. Я недавно проповедовал на эту тему. Есть моменты, когда никто тебе не поможет, никто. И ты не дождешься никаких стимулов снаружи, которые подтолкнут тебя, потому что это уже есть в тебе. Тебе нужно только решить, понять и начать действовать. Изменить свою жизнь. Я вспоминаю еще один момент. А тех, кто не понимают, люди говорят, я не все понимаю, мне не все дается, у меня не все в голову укладывается. Я не во всем могу разобраться, я запутался. У меня сегодня меньше понимания, чем вчера. Есть такая история. Одного человека наняли, хозяин нанял заняться определенным делом. Он сказал ему, ты должен наполнить вот этот бак огромной водой. Более того, условия работы такие, ты носишь воду ведром, и за каждое ведро я плачу тебе золотую монету. Вот это сделка, правда? Человек берет ведро, носит и заливает в бак. Носит, носит, день проносил, 2, неделю, 3. А потом смотрит, а бак протекает. Смотрит, протекает бак, проблема. Думает, так же можно всю жизнь носить и никогда его не наполнить. Расстроился, разочаровался, расплакался, оставил ведро и ушел. Мудрец встречает и говорит, ты чего с работы-то ушел? Говорит, так невозможно так работать, понимаете, бак течет. Он говорит, странный ты, тебе ж не за бак платят. Тебе за каждое ведро платят принесенное. Вы слышите? Нам платят не за бак то, что у нас есть голова, тот интеллект, то понимание. Даже если она и течет, нам платят за труд, который мы во имя Господа совершаем, за усилия, которые мы предлагаем и предполагаем. Чувствуете разницу? Поэтому не нужно нам кем-то становиться, нам нужно быть тем, кто мы есть, и выполнять свое служение, даже если мы чего-то не понимаем. Но и то написано, Господь откроет. Третий пример, наиболее яркие этой идеи, мы можем найти в браке. Мы сегодня понимаем, что у светских людей большинство браков распадаются, и развод настолько распространенное явление, что долгий и счастливый брак, это умилительная картина, это не норма. Понимаете, когда ты слышишь что-то об актерах и об их семьях, о тех, кто прожили со своей женой всю жизнь, говорят, как о небожителях вообще, то есть это не норма, хотя наоборот должно быть, правда? Одна из главных причин катастрофических ситуаций в семьях заключается в незнании вот этой темы, о которой я сказал. Мы как-то проповедовали об этом, но я напомню очень кратко и сокращу эту мысль. Есть 2 основные фазы в браке, друзья мои. В первой фазе лежит романтика, а в основе второй – любовь. Романтика отличается бурным, лихорадочным, лишенным логики потоком эмоций, которые доводят человека порой до безумия. Страсть. Страсть. Эта страсть обычно заканчивается охлаждением. И даже можно сказать в некоторых моментах отвращением. Когда люди вдруг соединенные в брак, начинают друг в друге видеть такие недостатки. Он говорит, терпеть не могу, как ты шамкаешь, понимаешь? Страшные недостатки. Все раздражает, все буквально. То есть романтика прошла, пришло отвращение, и люди не могут жить дальше. Они так и не дошли до второй фазы. Так вот, то, что происходит в нас, как мы то, что называем романтическая влюбленность, она быстро проходит, и она начинает умирать в тот момент, когда она возникла. Так же, как когда родился человек, он что уже? Он уже умирает, он уже идет к смерти. Его жизнь становится короче. Как возникла влюбленность, так уже она и пошла умирать. Что же такое любовь по определению Библии? Это результат искренней жертвенности, стремления не получать, а давать. То есть это то, как мы используем возможности дать. И духовный человек понимает, что когда в его жизнь приходит влюбленность, что она пройдет. И человек понимает, что настоящая жизнь, когда приходит, может быть, вот это остывание влюбленности, как раз и наступает настоящая фаза. Фаза жертвенности, фаза труда и, скажу вам более, создание настоящей любви. В браке с любви не начинают. В браке к любви приходят. Потому что люди встречаются друг с другом по вспышке и хитросплетению разноречных симпатий и гормональных явлений. Мы понимаем. А вот потом, пройдя через некоторые этапы, о которых мы подробно говорили в проповеди «Вкус любви», они приходят к тому, чтобы начать строить любовь. Поэтому увлечение или влюбленность – это не реальность, а иллюзия. Но в мире вот эта вспышка, или как называют, быстрая любовь, это есть единственная и главная цель. Но когда она умирает, эта влюбленность, у человека ничего не остается. И, к сожалению, никто не учит молодых людей, что любовь и жизнь – это готовность давать и желание строить. То есть, если мы не понимаем, что жизнь, брак нужно строить, если мы принимаем брак как дар, мы в заблуждении. Мы никогда не обретем того, что мы хотим иметь, настоящего. Слышите? И зная вот эту разницу, мы поймем, эту истину знаем, мы поймем разницу между несчастным браком и семейным счастьем. Христианский брак строится таким образом, чтобы первоначальное вдохновение плавно перешло не в разочарование, а в еще большее вдохновение, которое уже не зависит от гормональных фонов организма. То есть, что это значит брак истинный, духовный? Победа над вложенным животным инстинктом. Возвыситься. Итак, во всех этих примерах, да и во всей жизни в целом, надо вспомнить первую фазу все-таки. Вспомнить это вдохновение, которое было в начале. И при помощи этих воспоминаний сохранить в себе вдохновение и дальше. И использовать его, это воспоминание, по крайней мере, возвращать на память, использовать его как топливо для непрерывного роста. Есть такой пример, что жизнь как буря, разыгравшаяся в темную ночь. Одинокий путник слепнет от струй дождя, которые бьют его в лицо. Он парализован отчаянием и потерялся во мгле. И вдруг яркая вспышка молнии, а вы знаете, молния бывает так долго держит вот этот яркий неоновый фон, и на какое-то время перед ним открывается весь ландшафт. Светло, как днем, он видит дорогу, по которой идти. Но через мгновение опять все исчезает, проваливается в бездну. Но он уже может идти, если держит в памяти ту краткую вспышку молнии и ту картину, которая ему открылась. Молния дается на мгновение, а мгла кажется долгой. Вот такова же и схема жизни, где короткому периоду вдохновению последуют и противостоят долгие нескончаемые битвы, в которых мы должны пользоваться всегда одним оружием – нашей решимостью и упорством и нежеланием подвергаться отчаянию. Я хочу сказать, что те испытания, которые нам кажутся очень трудными порой, то охлаждение, которое мы испытываем в том или ином деле, от которого испытывали величайшее вдохновение, это не что иное, как заботливые руки Отца, специально убранные, чтобы мы научились сами ходить. А душевный труд, затраченный на запоминание вот этой вспышки молнии в миг отчаяния, вот это и есть вера. То есть это вот есть внутреннее состояние. И, наконец, приходит третья фаза, и счастлив тот, кто достигает ее. Потому что человек, который начнет этот труд, он построит храм своей души. И в него уже придет не то вдохновение, которое как вспышка озарило, но постоянно горящий огонь на жертвенник, горящий светильник. Мы обретаем нечто особое. Но причина этого, потому что мы сами это построили. Вы знаете, когда израильский народ возводил храм, его не возводил Бог. Ни одного камня, ни одного прибора, ничего Бог в этом храме не сделал. Бог дал что народу? План и вдохновение. Но народ должен был это сделать сам, положив один камень за другим. И когда он его построил, этот храм, а это было нелегко, поверьте, пришло Божье сияние, Божья слава. Да благословит нас Господь, чтобы мы поняли, что это тяжелый труд. Но в конце нас ждет обязательно Божья награда. Она приходит в нашу жизнь, она наполняет нашу жизнь, и она дает нам силы жить дальше. Я завершаю последним текстом из Священного Писания, который звучит так. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть вас постигло не иное искушение или испытание, состояние ли, не иное, как человеческое. Слышите, не демоническое, не ангельское, человеческое. Еще раз подчеркну, чтобы мы поняли эту мысль. Вначале мы всегда испытываем, в начале любого дела, будь это даже дело, которое по устроению собственной жизни. Это такая природа наша. Мы испытываем данное, заложенное в нас, данное Богом, если это дело Божие, вдохновение сверхъестественное. Потом Бог отнимает это состояние, и мы видим мир совсем в других красках. Но нам должно знать, что это есть момент начала нашего духовного восхождения. Начало нашего духовного роста. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит быть вам искушаемыми сверх сил. Слава Богу! Вы слышите? Все, что дается, оно в наших силах. И мы это прекрасно знаем. Мы просто не хотим. И дальше сказано удивительные вещи. И при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Будем молиться Господу и скажем ему: Господь, это испытание, которое ты дал, мне кажется непосильным. Не в моих силах человеческих справиться с ним. Но если ты счел необходимым испытать меня таким образом, я сделаю невозможное для тебя. Я готов совершить прыжок в неизвестное. Я готов делать то, что не закончено, я целиком в твоих руках. Я признаю, что я ничто, ты все, помоги мне справиться. И Бог вдохновит снова человека. Только это вдохновение уже не отнять никогда. Потому что ты получаешь его как награду. А награды Бог не забирает. Да будет его имя благословенным.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В начале осени 1826 года я принял приглашение преподобного доктора Бимана и совета его церкви потрудиться вместе с ними в Трое, где провел осень и зиму. Я упоминал раньше, что мистер Нелтон отправил доктора Бичера в Албани, чтобы публично заявить о негативном отношении к пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Прежде я очень доверял мистеру Нелтону, хотя никогда с ним не встречался, и потому имел огромное желание его увидеть. Мне было важно его мнение. Я часто мечтал навестить его и расспросить о том, как лучше способствовать распространению пробуждения. Представляя, что сяду у его ног так, как, возможно, сел бы у ног одного из апостолов. Я уважал его как служителя и хотел, чтобы он поделился своим опытом. Вскоре после моего приезда в Трою я отправился в Албани, чтобы встретиться с ним. Он гостил в семье, которая была мне знакома. Часть дня мы провели, беседуя о его доктринальных взглядах. Он полностью соглашался со мною по всем тем пунктам богословия, которые мы имели возможность обсудить. В действительности доктор Бичер и мистер Нелтон не были противниками учения, которое я проповедовал во время пробуждения. Они соглашались, что мы учим истине Евангелия, однако считали, что используемые нами методы абсолютно неприемлемы, и осуждали их. Наш разговор был кратким, и я увидел, что мистер Нелтон избегает темы распространения пробуждения. Когда я сказал ему, что собираюсь остаться в Албании и послушать его проповедь на вечернем собрании, он почувствовал себя неловко и отметил, что нельзя, чтобы меня видели с ним. Однако судья С., который сопровождал меня в поезде в Трою и учился в колледже вместе с мистером Нелтоном, пошел со мною на собрание, и мы вместе с ним сели на балконе. В тот вечер я убедился в том, что мне нечего ожидать от него ни совета, ни наставления. Стало ясно, он приехал туда, чтобы противодействовать мне. Читая автобиографию мистера Нелтона, я наткнулся на его заявление о том, что он пытался повлиять на мои взгляды относительно пробуждения и на используемые мною методы. Не думаю, что мистер Нелтон может как-то объяснить, на чем основано это утверждение, потому что он никогда этого не делал. Как я сказал, у него была возможность побеседовать со мною на эту тему. Но он не сказал мне ни слова в отношении приемлемых с его точки зрения форм распространения пробуждения. Я также никогда не получал писем от него. Он общался со мною, соблюдая дистанцию. И хотя во время нашей беседы мы коснулись часто обсуждаемых в наше время тем богословия, было очевидно, что он не желает ничего говорить о пробуждении. Он даже не позволил мне идти вместе с ним на служение. Это был единственный раз, когда я видел его перед тем, как мы встретились на собрании в Нью-Лебаноне. Вернувшись в Трою, я стал замечать, что письма доктора Бичера оказывают влияние на некоторых активных членов церкви доктора Бимана. Противостояние усиливалось и, несомненно, разжигалось влиянием извне настолько, что появились жалобы на доктора Бимана. Исходя из этой ситуации, возникшую проблему решили обсудить на собрании пресвитерии. Заседание совета проводилось в течение нескольких недель. На нем обсуждали выдвинутые против него обвинения. В то же время я продолжал трудиться на ниве пробуждения. Христиане непрестанно молились. Я непрерывно проповедовал, молился, и пробуждение шло с большой силой. В это время доктор Биман полностью сосредоточился на процессе рассмотрения своего дела на Совете Пресвитерии. Когда они рассмотрели предъявляемые факты, то почти единогласно решили отклонить предъявляемое доктору Биману обвинение
и оправдать тот курс, которому он следовал. Его обвиняли не в ереси, а в том, что придумали враги пробуждения, которых вело в заблуждение влияние извне. Неудачная попытка сломить доктора Бимана нанесла ощутимое поражение движению, которое противостояло пробуждению. О многих интересных случаях, произошедших во время пробуждения, придется умолчать, чтобы мой рассказ не показался слишком жестокой расплатой с противниками духовного труда. Во время этого пробуждения здесь, так же, как и в других местах, преобладал молитвенный дух. Изо дня в день в 11 часов в разных домах проводились молитвенные собрания. Во время одного из таких собраний, как я помню, мистер С., который работал кассиром в банке, был очень взволнован. Он стоял на коленях и, находясь в борении духа, со стоном говорил: «Помолитесь за мистера». Это был президент того банка, где он работал. Президент был богатым неверующим человеком. Когда все увидели, как велики душевные страдания молящегося, то встали на колени и начали молиться за покаяние того человека. Как только мистер С. успокоился настолько, что мог идти домой, мы закончили молитвенное служение. Вскоре после этого президент банка покаялся и обрел свою надежду во Христе. До этого он вообще не посещал собраний, но молитва превозмогла, и Бог взял его дело в свои руки. Отец судьи С., сопровождавшего меня в Албании и принявшего в своем доме втрое, жил вместе с сыном. Пожилой джентльмен был судьей в Вермонте. Жизнь этого человека была безукоризненной. В его доме останавливались многие миссионеры, которые приезжали в ту местность. Внешне этот человек был очень доволен своей праведной жизнью. Его жена и сын выражали опасения, что его самоправедность и естественная любезность могут погубить его душу. В одно воскресное утро Дух Святой открыл мне те духовные проблемы, которые есть у старого судьи, и показал, как можно их решить. Спустившись на первый этаж, я рассказал пожилой леди и ее сыну о том, что намереваюсь сделать, и попросил их искренне помолиться за успех моего плана. Судью очень коснулось сказанное мною, и он провел бессонную ночь. Его жена рассказала позже, что для него это была мучительная ночь. Его самоправедность куда-то исчезла, и он почти дошел до отчаяния. Раньше он всегда считал себя лучше остальных членов церкви и гордился этим. Вскоре после нашего разговора он внутренне преобразился и жил истинной христианской жизнью до самого конца своих дней. Перед моим отъездом в Трою из Нью-Либанона приехала одна молодая девушка по имени мисс С., единственная дочь одного из служителей церкви. Она хотела купить себе нарядное бальное платье. Ее родственница, жившая в Трое, была молодой новообращенной и очень ревностной христианкой. Она пригласила мисс С. посетить собрание в церкви. Это вызвало негодование в душе упрямой по природе мисс С. Но ее двоюродная сестра каждый день настойчиво предлагала остаться и пойти на собрание. В конце концов, сопротивление было сломлено. Таким образом, перед возвращением домой девушка обрела спасение. Как только ее духовные глаза открылись, она заключила мир с Богом и стала трудиться на ниве пробуждения в своем городе. В те годы духовное состояние людей в Нью-Либаноне находилось на очень низком уровне. Почти вся молодежь была неверующей. Пожилые члены церкви были холодными и равнодушными христианами. Отец мисс С. также был номинальным верующим.
церкви был хороший пожилой служитель, но он не знал, как начать труд пробуждения. Мисс С. начала со своего дома, умоляя отца оставить, как она выразилась, свои старые молитвы, проснуться и искать Бога. Поскольку она была любимицей в семье, ее покаяние и разговоры на духовные темы очень повлияли на отца. Вскоре он пробудился и стал новым человеком, и глубоко прочувствовал, что и другим необходимо пробуждение. Эта девушка также пошла в дом пастыря и стала беседовать с его дочерью, которая погрязла в грехах. Дочь покаялась, и они объединились в молитве о пробуждении. Девушки ходили из дома в дом, зажигая сердца людей. В течение одной или двух недель у людей вспыхнул такой интерес, что миссис С. приехала втрою и стала умолять меня ехать туда проповедовать. Я согласился. Дух Господень сошел на то место, и там началось сильное пробуждение. Каждый день происходило что-то интересное. Мы постоянно узнавали о чудесных случаях покаяния. Влияние доктора Бичера и мистера Нелтона не дошло до этого района. Здесь за все время пробуждения мы почти не слышали о противлении. В церкви началась новая жизнь. Сердца людей были наполнены благодарностью Богу за то, что Он посетил их. Большинство известных людей местного общества пришли к покаянию. Среди них был доктор У, которого все считали атеистом. Сначала он был весьма враждебно настроен и говорил, что люди сошли с ума. Но за него постоянно молилась миссис С. и некоторые другие люди, которые свято верили, что, несмотря на его пылкое противление, вскоре он станет христианином. Однажды в воскресенье он пришел на утреннее собрание. Увидев его, некоторые люди опустили свои головы и находились в молитвенном состоянии в течение почти всей проповеди. К вечеру уже было ясно, что внутреннее сопротивление доктора ослабело. Всю ночь он провел в сильной духовной борьбе. На следующее утро доктор пришел ко мне, покорный, как маленький ребенок, и признался, что был абсолютно неправ. Он искренне открыл свое сердце, рассказав о перемене, которая произошла с ним. Теперь передо мной находился совсем другой человек, который с того дня взялся за работу и стал трудиться изо всех сил. Также там жил торговец мистер Т., возможно, в то время самый известный и богатый гражданин города. Он был большой скептик. Помню, как однажды вечером я проповедовал, взяв за основание следующий стих. «Плотские помышления — суть вражда против Бога». Этот человек присутствовал на том служении. Он был человек высоких моральных качеств. Его было трудно убедить в том, что он являлся грешником. Его жена была христианкой, и Бог коснулся сердца их дочери. Положение вещей в городе и в семье настолько его затронули, что он иногда приходил на собрание и слушал проповеди. На следующий день после этой проповеди о моральной испорченности он признался, что это его убедило. Слово настолько сильно коснулось его, что он принял решение служить Господу до конца своей жизни. Помню, что также Джон, будущий выдающийся евангелист, потрудившийся в разных местах на протяжении многих лет, присутствовал на том собрании. Его семья проживала в Нью-Либаноне. Он родился и вырос там. В то время ему было 15 или 16 лет. На следующее утро после той проповеди он подошел ко мне. Это был один из самых интересных юных новообращенных. Он рассказал мне, что происходило в его сердце в течение нескольких дней, а затем добавил:
Я будто утонул в проповеди, и она меня унесла. Я все понял. Я сдался. Я отдал все Христу. И с такой искренностью это было сказано, что невозможно было забыть. Если рассказывать все случаи покаяния отдельных людей, это займет очень много времени. Поэтому не буду вдаваться в подробности. Должен упомянуть об одном происшествии, которое связано с противлением в Трое. Пока я находился в Нью-Либаноне, пресвитерия Колумбии назначила собрание. Узнав, что я тружусь в одной из их церквей, они уполномочили комиссию посетить это место и разузнать о положении вещей. Так как противление мистера Нелтона и письма доктора Бичера заставили их думать, что применяемые мною в деле пробуждения методы предосудительны, пресвитерия посчитала своей обязанностью расследовать это дело. Как я узнал позже, были назначены два человека, которым поручили разобраться во всем на месте. Об этом узнали в Нью-Либаноне. И люди стали бояться того, чтобы приезд комиссии не произвел разделения в церквях и не остановил духовную работу. Самые ревностные христиане начали молиться, чтобы Господь разрушил это предприятие и не позволил разделить церковь или внести в нее разногласия. Комиссия должна была приехать в воскресенье, чтобы присутствовать на всех собраниях. Но за день до этого началась сильная вьюга. Пошел такой снег, что невозможно было передвигаться. Таким образом, комиссия застряла на полпути, а в понедельник ее члены вернулись домой в свои общины. Вскоре после этого я получил письмо от мистера Б., в котором он сообщил, что пресвитерия назначила его одним из членов комиссии, которая должна была подробно разузнать о моих методах, применяемых в деле пробуждения. В одно из воскресений он пригласил меня проповедовать у него в церкви. Как я узнал позже, он доложил пресвитерии, что не следует дальше заниматься этим делом, потому что если это труд от Господа, то им следует поберечься, чтобы не оказаться противниками Бога. Больше я не слышал о каком-либо противлении с этой стороны. Я не сомневался, что пресвитерия Колумбии была искренне встревожена, получив эту информацию. У меня никогда не возникало вопроса относительно правильности их действий. Восхищаясь их честностью и тем, что они прислушались к свидетельствам из достойных источников. Насколько я знаю, после этого они с симпатией относились к моему труду. Приблизительно в это же время от кого-то поступило предложение провести съезд или расширенное консультационное собрание на тему методы проведения пробуждения. Между братьями западных регионов, которые были вовлечены в эти пробуждения, и братьями восточных областей, которые противились им, завязалась переписка. В конце концов, в июле 1827 года было назначено съездное собрание в Нью-Либаноне, где я трудился. Я не был организатором этого съезда, целью которого было рассмотреть все факты, касающиеся пробуждения, проконсультироваться и решить, можем ли мы прийти к лучшему взаимопониманию, чем то, которое существовало между братьями Востока и Запада. Я приехал в Нью-Либанон за день или два до съезда. В назначенное время прибыли все приглашенные. На это собрание их направляли не советы церквей. Они были приглашены теми братьями из церквей восточных и западных регионов, которых волновал вопрос пробуждения. Я полагал, что как только все соберутся вместе, обменяются мнениями и ознакомятся с фактами, братья с Востока, которые противостояли пробуждению, особенно доктор Бичер и мистер Нелтон, осознают свое заблуждение и поймут, что они не правы. Вот тогда все станет на свои места. Я был уверен, что их жалобы, изложенные в письмах,
не имеют никакого основания. Вскоре выяснилось, что доктор Бичер собирается взять все в свои руки. Съезд открылся, и доктор Хамфри был избран его председателем. Среди делегатов не было ни малейшего чувства недоброжелательности друг к другу. Как только началась работа съезда, братья Запада подняли вопрос относительно источника, из которого доктор Бичер и мистер Нелтон получали свою информацию. «Мы желали знать, кто ввел в заблуждение наших братьев, дав им такое негативное представление о ходе пробуждения, что они взяли курс на противление ему. Поэтому мы сразу подняли этот вопрос и желали увидеть тех братьев, которые распространяли такую информацию. Однако сразу стало очевидно, что наш вопрос поставил их в неловкое положение. Я, конечно, должен был сказать об этом раньше, чтобы меня ясно поняли. Никто из служителей церквей, расположенных на Востоке, не проявлял противления, кроме доктора Бичера и мистера Нелтона. Несложно было понять, что репутация доктора Бичера оказалась под угрозой. Поскольку его письма были опубликованы, то он нес ответственность за них. Мистер Нелтон и доктор Бичер явно были очень смущены. Стало очевидно также то, что доктор Бичер созвал всех влиятельных служителей Новой Англии для того, чтобы поддержать свою репутацию и оправдать тот курс, которому он следовал. Что касается мистера Нелтона, то он поверил заверениям доктора Бичера, что вся Новая Англия его поддержит, и все советы церквей Новой Англии выскажутся в его пользу. Когда был поднят вопрос относительно источников информации, доктор Бичер ответил: «Мы пришли сюда не для того, чтобы нам устраивали допрос. Наше духовное достоинство не позволяет отвечать на подобные вопросы». Мне это показалось весьма странным. Письма были написаны и опубликованы им с целью противостоять пробуждению. Он заявлял в них о некоторых вещах как о достоверных фактах, хотя они таковыми не являлись. Благодаря его работе противление набирало силу и наносило урон, словно буря. И вот, когда мы собрались, чтобы обсудить этот вопрос, нам не позволяют узнать источников этой информации. Как оказалось, мы не смогли вообще ничего узнать об этом. Работа съезда продолжалась несколько дней. Когда истинные факты относительно пробуждения были оглашены, мистер Нелтон так занервничал, что не смог посещать некоторые из наших заседаний. Он увидел, что теряет почву под ногами, и ничто уже не сможет оправдать тот курс, которому он следовал. Это также касалось и доктора Бичера. На съезде мы обсуждали несколько вопросов, особенно такой: можно ли женщинам участвовать в общем собрании? Доктор Бичер очень возражал и оспаривал это, настаивая на том, что такая практика недопустима и противоречит Писанию. На это доктор Биман коротко ответил, отчетливо показав, что это было обычной практикой в Первоапостольской церкви. В 11 главе первого послания к Коринфянам апостол обращает внимание церкви на тот факт, что христианки, участвуя в служении, молились без покрывала. Апостол не укорял их за то, что они молились на служении, но увещевал их покрывать голову. На такой ответ доктора Бимана не последовало никаких возражений. Он был достаточно убедительным и противоречий не вызвал. В конце съезда мистер Нелтон очень взволновался, когда ему предоставили слово. Он попросил, чтобы все члены собрания постарались понять причины того, почему он держался такого курса. У него было с собою, как он назвал это, историческое письмо, в котором он излагал те причины и факты, наличием которых
обосновывал свое противление. Я обрадовался, услышав, что он хочет прочитать это письмо перед присутствующими. Его копию переслали мистеру Эйкину, когда я трудился с ним в Ютике, а мистер Эйкин передал его мне. Оно было со мною на съезде, и я собирался прочитать его, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Он прочитал это письмо, в котором излагал определенные жалобы на то, каким образом проводилась работа во время пробуждения. Было очевидно, что письмо адресовалось именно мне, хотя мое имя редко упоминалось в нем. Тем не менее, жалобы были поданы в таком виде, чтобы у слушающего не возникло никакого сомнения в цели их написания. Члены съезда внимательно прослушали это письмо, которое было таким же длинным, как и проповедь. Мистер Нелтон следил за тем, чтобы все присутствующие на собрании правильно поняли те факты, которые подтолкнули его к действию и которые, как он полагал, оправдывали его поступки. Когда он закончил, поднялся я и выразил удовлетворение тем, что письмо было прочитано. Отметил также, что у меня была его копия, и я бы прочитал его в свое время, если бы мистер Нелтон не сделал этого сам. Затем я заявил, что поскольку дело касается меня лично, то должен сказать, что ни один из упомянутых в тех жалобах фактов не является правдой. Заканчивая свою речь, добавил: «Все братья, с которыми я трудился, присутствуют здесь и знают, заслуживаю ли я этих обвинений. Если они знают и полагают, что сказанное обо мне правда, пусть подтвердят это здесь и сейчас». Все присутствующие прямо или косвенно дали понять, что все обвинения в мой адрес несправедливы. Никто не выступил в поддержку исторического письма мистера Нелтона. Для него и доктора Бичера это было поражением. В конце осени того же года я встретил мистера Нелтона в городе Нью-Йорке. Он сказал мне, что приехал туда, чтобы передать общественности свои письма, в которых он выражал противление западному пробуждению. На мой вопрос, опубликует ли он свое историческое письмо, которое читал во время съезда, мистер Нелтон ответил, что он должен опубликовать свои письма, чтобы оправдать то, что он делает. Я сказал, что если он опубликует это письмо, то он сам себя разоблачит, поскольку все, кто знаком с этим пробуждением, увидят, что он действует нечестно. Но он заверил, что опубликует их, невзирая на риск столкнуться с негативной реакцией. Несколько писем и в самом деле были опубликованы, но, насколько я знаю, того исторического письма среди них не было. Хочу еще рассказать кое-что о докторе Бичере, что нашел в его биографии. Там он предоставлен как человек, который до дня своей смерти оправдывал противление пробуждению. Цитата из биографии иллюстрирует враждебность этого противления. Доктор Бичер пишет, что говорил мне на съезде в Нью-Либаноне: «Финей, я знаю ваш план, и вы знаете, что я имею в виду. Вы намерены приехать в Коннектикут и затем проложить полосу огня до самого Бостона. Но если вы попытаетесь это сделать, жив Господь, я встречу вас на границе штата, призову всех артиллеристов и буду сражаться за каждый дюйм пути к Бостону». Я не помню, чтобы он говорил такое на съезде, но если доктор Бичер помнит, то это иллюстрирует дух его противления. «У меня не было ни намерения, ни цели ехать в Коннектикут или Бостон. Сказанное выше и многое другое, что я находил в его биографии, показывает, насколько сильно он был обманут и насколько несведущ в характере, мотивах и поступках тех, кто трудился во время того славного пробуждения.
Мне не приносит удовольствия то, что я пишу об этом. После этого съезда я больше ничего не слышал о противлении доктора Бичера и мистера Нелтона. Противостояние в такой форме полностью истощило себя. Результаты пробуждения смогли закрыть рты противящимся людям и убедить каждого, что это было славное и безупречное пробуждение, в котором не было ничего предосудительного. Пусть каждый прочитает книгу «Деяния апостолов», где повествуется о пробуждении того времени. Потом следует прочитать то, что апостолы говорят в своих посланиях о реакции, которая последовала, отступничестве и измене. Мы проповедуем то же Евангелие, что и апостолы. Поэтому дьявол точно так же противится нам, как противостоял и им. Я всегда и везде использовал одни и те же методы. Для духовного пробуждения я не видел нужды в других. Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, то, имея более чем 40-летний опыт труда на ниве пробуждения, я при тех же самых условиях в основном использовал бы те же самые методы, что и тогда. Пусть читатель не подумает, что я приписываю всю честь себе. Ни в коем случае. Не моя мудрость руководила мною. Я чувствовал себя невежественным и зависимым от Бога, ожидая Его водительства. Никогда не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, что Бог вел меня своим духом, побуждая взять тот курс, которому я всегда следовал. Он так явно руководил мною изо дня в день, что я никогда не сомневался, что иду правильным путем. И до съезда, и после него я не переживал о том, что обо мне говорил доктор Бичер и мистер Нелтон. Я благодарю Бога за то, что Он не позволил этому противлению отвлечь мое внимание от труда и помог никогда не испытывать неловкости из-за этого. Когда я был в Ауборне, как уже упоминал ранее, Бог дал мне уверенность в том, что Он одолеет всякое противление, и мне не придется даже отвечать своим противникам. Я никогда не забывал об этом. Имея это Божье обетование, я шел вперед на ощупь, но полностью доверившись Богу. Господь сохранил меня от переживаний, которые могли бы удручать меня и негативно повлияли бы на мой труд. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте в нашей следующей передаче.

Бывает так, что нужно промолчать. Хотя бывает больно и обидно. И правды, кажется, совсем не видно. И спорить хочется или кричать. Но все же будет лучше промолчать, не выражая гнева и сомнения, непонимания и непрощения, и слова на слова не отвечать, чтобы не страдать и не переживать, уйти, обиду мимо пропуская. Хотя болит порой душа живая, пытаясь все же правду отыскать, уйти от шума и ненужных слов, чтоб был не слушатель и не участник, нарушив этим самый чей-то праздник, где победитель стала не любовь. Нам места нет, где торжествует зло, а может есть, но нам туда не надо. Уйдем, не оставаясь даже рядом, оставив зло без нас стоять одно. Нам нужно уклониться от него, святое слово в жизни исполняя, уйти, себя в скандал не вовлекая и не внося чего-то своего. Живите тихо, слово говорит. Мы не салют, чтоб ярче быть и выше. Как можно тише жить, как можно тише, терпение сохраняя свой лимит. Не выше быть на голову других, склоняя свою голову смиренно, чтобы начать свой день обыкновенно с молитвой за хороших и плохих. Должны не яблоком раздора быть, не дымом от огня, не тенью ссоры. Не разделяя эти разговоры, должны мы мирно в мире этом жить. Не нужно будет выхода искать, пред Господом останемся свободны. Пусть тот, другой, себялюбивый, гордый, перед Христом сам будет отвечать. Нам нужно просто взять, перемолчать. Перемолчать обиду, оскорбление. И принимая важное решение, лишь то, что нужно, мы смогли сказать. Порой молчание — золото для нас, и жизнь проходит наша без последствий. И ограждая нас от разных бедствий, молчание наше пребывает в нас. Молчать. Учиться нужно нам молчать. Различных слов обидных в жизни много. Но будем мы просить святого Бога, чтоб силы дал на зло не отвечать.

Один историк так писал в своем письме римскому императору о первых христианах. Христиане знают Бога и доверяют Ему. Они прощают тех, кто их притесняет, и делают их своими друзьями. Они воздают добром своим врагам. Их жены чисты, дочери морально-нравственны. Их мужчины не вступают ни в какие незаконные связи.

сказать так, как сказано о первых христианах, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Деяния 2:47.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Я творец вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог свыше.

Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Притчи 21:1.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Не без значения тот факт, что по излиянию Духа Святого первым чудом, совершенным апостолами, о котором упомянуто в книге «Деяния», было исцеление хромого, сидевшего при дверях храма. Об этом событии записано в 3 главе книги «Деяния». Прочтем первые 8 стихов. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Читая 4 евангелистов, повествующих о земной жизни Иисуса Христа, вы обнаружите, что каждое чудо, сотворенное Иисусом Христом, имело духовное значение. То же самое касается чуда, о котором мы только что прочли. Через чудо исцеления хромого Дух Святой хочет сказать нечто весьма важное каждому из нас, как верующему, так и еще не познавшему Господа. Вот почему вначале я сказал, что не без значения то, что именно исцеление этого хромого человека является первым чудом, совершенным апостолами после рождения церкви, о котором упомянуто здесь в книге «Деяния». Представляете ли вы себе эту картину? При дверях храма изо дня в день, из года в год сидит человек в лохмотьях, хромой от рождения. Он просит милостыни. О чем это говорит нам? Человек хромой более 40 лет, абсолютно беспомощный, он даже не в состоянии подняться, сидит у входа в дом молитвы. Дорогие мои, этот хромой нищий является прообразом проблем и нужд всего человечества. Мы видим эти проблемы, лежащие на ступенях церкви. Они так ярко и живо и остро постоянно напоминают нам о своем присутствии. И как мы разрешаем эти проблемы, дорогие мои? Что делаем мы, чтобы облегчить их, чтобы помочь этому несчастному человечеству? Протягиваем ли мы ему руку веры и спасения? Посмотрите, сколько было потрачено времени и энергии в спорах, в продолжительных дискуссиях, в диалогах о том, каким образом человечество дошло до такого состояния и стало хромым, бессильным и беспомощным. Но разве это наши проблемы? Скажите, что наиболее важно сейчас? Человек погибает, он тонет. Скажите, что важнее, узнать, как он попал в воду, почему он тонет, почему он не может себя спасти, или вопрос, как его спасти? Сколько тратится времени и сил в бесконечных дискуссиях о том, например, как мы сюда попали, почему человек такой несчастный, жалкий и нищий, почему вокруг такой моральный упадок? Почему, будь то богач или бедняк, человек находится в такой беспомощности, угнетенности и бессилии что-либо изменить? Со всей нашей так называемой высокой культурой и прогрессом, знаниями и научными достижениями до настоящего времени положение человечества ничуть не улучшилось. Наоборот, оно ухудшается. Наша проблема – вопрос, требующий разрешения, заключается не в том, как стал человек таковым, но в том, как выручить его из этого жалкого положения. Надобно исследовать не то, как он упал в грязь, а то, как вытащить его из болота. Сейчас не время философствовать о том, как это произошло и почему он такой. Ему нужно протянуть руку веры, чтобы спасти его. Может быть, некоторые из вас возразят против такого изображения состояния человечества. Вы скажете, что это преувеличено. Не так уж плох человек, говорят люди. Хорошо, если так, то почему не доказать обратного? Ну-ка, поднимитесь с помощью ваших добрых намерений и морали, силой вашего собственного достоинства. Если вы сможете встать на ноги самостоятельно, могу уверить вас, что вы будете первым человеком в истории человечества, которому удалось это сделать. Если быть честными, то вы должны будете признаться, что это равносильно тому же самому, что человеку удалось вытащить себя за волосы из топи. Но не будем тратить времени на рассуждение о том, как человечество докатилось до такого состояния. Однако нельзя отрицать факт, что оно таково, и в этом заключается наша проблема. Хромое от рождения человечества у нашего порога, дорогие друзья. Оно сидит, не имея сил подняться и войти в храм. Но в то же время, дорогие мои, как раз эта проблема представляет из себя хорошую возможность, если мы хотим заметить ее и признать ее. Однако вопрос в том, попадает ли она, вот эта проблема, в поле нашего зрения. К сожалению, мы не видим истощенной руки, протянутой к нам, и не слышим печальной и жалкой просьбы о милостыне. Почему? О, мы слишком заняты другими делами. Сейчас мы идем в церковь, чтобы помолиться и послушать назидательную проповедь, наслаждаться пением хора и встретиться с братьями и сестрами. А хромого мы так и не заметили. Мы его не видели и не слышали. Мы так к нему привыкли, как будто его вовсе нет. Братья и сестры, мы изолировали себя от лежащего у порога нашего храма погибающего человечества. Но так ли поступил Петр и Иоанн? В 4 стихе мы читаем: «Петр с Иоанном, всмотревшись в него». Это значит, что они остановились. Они только мельком взглянули на него. Они в него всмотрелись. Это был сосредоточенный, пристальный, внимательный взгляд. Легче вообще-то было бы обойти хромого. Ведь они шли на собрание, нельзя опоздать, да еще проповедникам. Притом они могли бы быть настолько погруженными в серьезную беседу, что естественно было бы не заметить этого бедняка. Затем перед ними было не особенно привлекательное зрелище, и намного целесообразнее было бы ускорить шаг и отвернуться, чтобы не видеть этой печальной картины. Но они остановились и всмотрелись в него. Друзья мои, спросим себя, когда в последний раз мы протянули руку помощи погибающему человечеству? Когда ты произнес для грешника всемогущее, спасающее имя Иисуса Христа? Для многих, называем себя верующими, хождение в церковь становится ничем иным, как отрицанием самого Бога. Если наше христианство заключается только в посещении храма, и мы не слышим стона погибающих душ, окружающих нас, то вся наша религия – пустой самообман. Такая религия не имеет силы ни с Богом, ни с человеком. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». Удивительные слова, правда? «Взгляни на нас». Весь секрет в этих трех словах. «Взгляни на нас». Почему мы обходим нуждающееся человечество? Не по той ли причине, что не можем сказать ему этих трех слов? «Взгляни на нас». Петр и Иоанн могли сказать это. И причина в том, что они были с Иисусом. У них был свежий опыт общения с Богом. Они были в союзе с Ним. Они были исполнены Духом Святым. Они пламенели любовью к Иисусу и к погибающим душам. Серебра и золота у них не было, но зато самое важное, самое главное они имели, и потому могли сказать: «Взгляни на нас!» А такая вера заразительна. Если люди посмотрят нам в глаза, что они увидят? Глаза – это окна нашего внутреннего человека. Глаза говорят. Они все могут выразить – веру и неверие, любовь и ненависть, страх и смелость. Что они скажут? Это зависит от внутреннего состояния человека. Если мы исполнены Христовой любовью и жизнью, и Дух Божий владеет нами, а сердце наше полно веры Богу, то эту жизнь, эту полноту Духа, эту веру мы передадим другим. Вот об этом-то откровение истинает вся тварь. Люди, измученные хромотой, ожидают, когда мы подойдем, остановимся, протянем руку веры и скажем: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Каким жалким было ожидание хромого нищего, сидящего при дверях храма. Для него самым драгоценным было серебро и золото, и поэтому, увидев Петра и Иоанна, он надеялся получить от них несколько монет. Какая жалкая надежда еще на один день обеспечить себя насущным хлебом, жалким запасом, чтобы продолжить свое несчастное существование и облегчить свой путь в могилу. В этом заключается вся надежда хромого. Таков человек без Бога. Он живет только настоящим днем. Для него важно сегодня. Сегодня попить, сегодня поесть и повеселиться, а завтра умирать. Подумайте, каково было его разочарование, когда, надеясь хоть на какую-то подачку, он слышит слова Петра: «Серебра и золота нет у меня». Но зачем же тогда вы остановились, господа? Зачем дали повод для надежды? Прошли бы мимо, и было бы лучше, а то добавляете несчастье к несчастью. Но Петр продолжил: «Да, правда, серебра и золота нет у меня, — говорит он, — но то, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». О, дорогие мои, ни серебро, ни золото не в состоянии разрешить наших проблем. Сегодня он богаче, чем когда-либо был, но проблемы с золотом и серебром не уменьшились, они стали еще больше. Петр и Иоанн, что вы можете дать хромому, жалкому, бессильному человеку, сидящему у красных ворот храма? То, что исцеляет хромоту, удаляет несчастье, уничтожает нищету. Это христианство, подлинное христианство. Оно исцеляет сокрушенных сердцем, освобождает пленных, открывает темницы для узников, пепел заменяет украшениями, плач илеем радости, а унылый дух – славной надеждой. Церковь Христова не призвана раздавать подачки. Ее призвание – дать жизнь грешнику именем Господа Иисуса Христа. Истинное христианство берет грешника за руку и поднимает его во имя Иисуса Христа. Но из этого примера я также вижу, что этот контакт с грешником должен быть личным. Мы должны пойти к грешнику и протянуть ему руку. А на самом деле мы сидим и ожидаем, когда они придут к нам. Все это время они сидят при дверях наших храмов, не имея сил войти и подняться. Мы думаем, что должно произойти какое-то чудо и привести их к нам. А Господь говорит: «Пойдите по дорогам и изгородям и убедите прийти, чтобы наполнился дом мой». Возлюбленные братья и сестры, вокруг нас погибающий люд. Не нужно далеко ходить, чтобы найти его. Эти души сидят у порогов наших молитвенных домов, все время надеясь что-нибудь получить от нас. Как реагируем мы на этот отчаянный вопль нужды? Слышим ли мы его? Видим ли мы этих хромых, беспомощных и бессильных людей? Или мы, как тот священник и левит в Христовой притче о добром самарянине, которые прошли мимо избитого, израненного и ограбленного разбойниками человека? Неужели мы так очерствели, что не слышим их стона, не слышим их вопля, не видим безнадежности их состояния, не чувствуем их боли и страдания? Если так, то поспешим к нашему небесному самарянину, исповедуем черствость и холодность наших сердец, чтобы он дал нам свои чувствования, свое сострадание и свою любовь, чтобы мы не только подошли, посмотрели на этого израненного, едва живого человека, но чтобы, жалившись, мы перевязали его раны и возлили на них масло и вино. Ведь, дорогие мои, мы имеем то, чего ни золотом, ни серебром невозможно купить. Любовь, прощение и жизнь вечную во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. О, какая дивная, ни с чем не сравнимая весть. К этому, возлюбленные, мы призваны. Мы его свидетели, посланники Христовы, через которых он хочет передать свое спасение погибающему человечеству. И что же произошло, когда Петр, взяв его за руку, поднял хромого? Слушайте, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Господа. А теперь посмотрите, какие были дивные результаты чуда, происшедшего с хромым нищим. Для него все стало новым. Во-первых, он получил новую жизнь. Помимо физического исцеления, он получил жизнь Христову, которая была отмечена новой хвалой и славословием Богу. Уста его были наполнены песней хвалы, и он воистину мог петь «Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил, ветхие мехи желаний плотских мощной десницей его он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. До этого он ниществовал, а теперь он славит Бога. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Но хромой нищий не только получил новую жизнь, он получил также новые силы. Раньше у него тоже были ноги, были ступни и колени, но они его не слушались. Но как только сила Божия коснулась его, немедленно укрепились его ступни и колени, и он начал не только ходить, но даже бегать и скакать. Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Однако вначале он должен был признаться, что когда хотел делать доброе, прилежало ему злое. И хотя по внутреннему человеку находил удовольствие в законе Божьем, в членах же своих видел иной закон, противоречащий закону ума его, делающего его пленником закона греховного, находящегося в членах его. Но когда Христос сделался крепостью его, тогда в ступнях его и в коленях его появилась сила, и он мог ходить путями Господними. Но прошу заметить, что у этого человека также появился новый энтузиазм. Как только сила Божия была влита в его хромые ноги, он, вскочив, встал, начал ходить, а потом даже скакать и славить Бога. Было о чем радоваться, не так ли? Представьте себе человеку более 40 лет от рождения, но он ни разу не стоял на ногах и не сделал ни одного шага за всю свою жизнь. И вдруг он стал совершенно здоров. Да, он получил то, что намного лучше серебра и золота. Он теперь мог ходить. Но я вижу, что у него было и новое свидетельство. Каким живым, радостным, заразительным было его свидетельство. Все знали этого человека, годами проходили мимо него, и теперь вдруг он скачет перед ними и славит Бога. Он не пытался скрывать свое свидетельство. В 9 стихе мы читаем: «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога». Одним словом, он и ногами, и языком свидетельствовал. Новое хождение и новая речь. Два неопровержимых свидетеля. Они всегда идут вместе. Между нашими словами и делами должна быть полная гармония. Они должны согласоваться, тогда люди поверят. Здесь сказано, что народ исполнился ужаса и изумления. Имеем ли мы такое свидетельство? Изумляет ли наша жизнь и наши слова окружающих людей? Если нет, то жалкое наше свидетельство. Одного молодого человека спросили, как ему пришлось в школе после его обращения. «О, — говорит, — замечательно! Закончил учебу, и никто даже не узнал, что я верующий». Ну, сами судите, какое это было свидетельство. Подумайте, человек может верить в Иисуса Христа, соглашаться со всеми доктринами Слова Божия, посещать храм Божий и не иметь самого необходимого – самой жизни Христовой. На основании Библии мы вправе сомневаться, что такой человек вообще пережил спасение в своем сердце. Он имеет его в голове, но сердце осталось нетронутым Божьей благодатью. Что говорит Писание? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И дальше что слушайте? «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это библейское спасение, и именно такое спасение получил хромой. Получил ли ты его? Имеешь ли ты это свидетельство в сердце, что грехи твои прощены? Исповедуешь ли ты Христа своими устами? Мой друг, проверь, спасен ли ты? Может быть, и ты сидишь у дверей храма, то и дело пытаясь встать, но у тебя не находится сил сделать это. Друг мой, во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Не медли больше. Он сейчас там, у твоего приемника, протягивает тебе свою пронзенную руку. Вложи в его сильную, спасающую руку, свою руку, и будешь спасен. Дал бы Господь, чтобы ты сделал это сегодня, сейчас.

Каждый раз, когда вы слышите слово «надо», задайте себе вопрос: кому это надо? Люди, стремящиеся управлять вами, не хотят признать, что желаемое нужно именно им. Не обещайте, или прежде чем пообещать, хорошо подумайте. Манипулятор будет подталкивать вас сделать необдуманное обещание, а потом использовать вину, чтобы управлять вами. Просто не обещайте, но если уж пообещали, выполните. Тогда в следующий раз вы начнете думать, прежде чем брать на себя какие-то лишние обязательства. Не просят — не лезь. Помогайте только тогда, когда просят, даже если вы уверены, что помощь человеку нужна. Узнайте, готов ли он принять ее. Может быть, у него совсем другие планы, или для него проблемы не существует, а вы из-за своих благих побуждений делаете только хуже. Живите настоящим. Это не даст возможности манипулировать вашим прошлым или будущим. Поэтому обращение «раньше ты таким не был» легко блокируется фразой «раньше было раньше», а обещания чудесных перспектив исчезнут после вашего вопроса. Хорошо, это потом. А что сейчас вы предлагаете? Прежде чем поставить конкретную цель, задайте себе вопрос: а что потом? Если цель вам кем-то навязана, то после ее достижения наступает опустошение. Например, в ответ на требование родителей «тебе надо получить высшее образование» спросите: а что потом? Быть риэлтором, торговым консультантом или начинать свой бизнес можно и без высшего образования. Не бывает поражений, есть только возможности. Используйте все, что с вами происходит, даже свои промахи, для развития и движения вперед. Окружающие любят напоминать о неудачах или жаловаться, как все плохо. Так они легко влияют на наше настроение и уверенность. Не позволяйте этого. Не осуждайте, не критикуйте. Принимайте людей и ситуации как есть. Критика — бесполезная трата сил. Она никому не нужна. Если критика обрушивается на вас, переведите разговор в конструктивное русло. Что из этого следует? Как ты предлагаешь поменять эту ситуацию? Почему ты считаешь, что только твоя оценка ситуации правильная? Проверяйте информацию всегда и прежде, чем передать ее другим. Иначе люди перестанут доверять вам. Если вам сообщили какую-то новость, поинтересуйтесь, откуда она. Иначе вы можете легко стать жертвой игр или манипуляций.

«Горе беспечным на Сионе». Амоса, 6 глава, 1 стих. «Горе тебе, человек, если ты беспечен. Подумай о жизни своей, ведь ты на этой земле не вечен. Приготовил Господь тебе место на небе. Почему же к земле ты так сильно прилеплен? Почему Слово Божье предано забвенью, и не хочешь читать его ты с наслаждением? И духовно ослаб, изнемог человек. Неужели не хочешь в раю быть вовек? Слово Божье – источник есть жизни для нас. О, стремись, человек, ты к нему всякий час. Оно в сердце войдет и его исцелит. Изгоняя всю тьму, Божий свет заблестит. Мир наполнит его и все зло удалит. От порока, греха оно освободит. Слово Божье – светильник для всех христиан. Приведет нас с тобою оно в Ханаан. Путь наш труден и очень порою тяжел. Слово Божье – маяк, чтобы путь ты нашел. И когда крест страданий ты в жизни несешь, верь Христу, только с Ним ты его донесешь. Не давай места дьяволу в жизни твоей. И читай слово жизни, мой друг, поскорей. Тайны Божьи откроет оно лишь тебе. И не будешь, мой друг, никогда ты во тьме. А лукавый желает, чтоб в беспечье ты спал. И в проломе за дом никогда ты не встал. Посылает тебе он забвенье свое, чтоб закрыто всегда было око твое. О, проснись же, мой друг, и немедля вставай, и к Иисусу свой путь поскорей направляй. Он есть верный помощник в тяжелой борьбе. Воззови ты к нему, и поможет тебе. О, так хочется с силой ударить в набат, чтоб проснулся ты, друг, и не был виноват, и дорогой своей ты не шел прямо в ад. Чтоб очистил Христос тебя кровью своей, стало слово Его светом в жизни твоей. О, читай ты его, о мой друг, поскорей, углубляйся в него и поглубже копай. В сердце свое Божью мудрость слагай. Потекут из тебя реки Божьей воды, станешь светом и солью для страждущих ты. О, не спи же, мой друг, и не будь ты беспечен, чтобы путь твой плодами добра был увенчан.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон

служение радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Второе послание апостола Павла Тимофею, глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен,
ибо себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея сию печать. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофею, глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанни и Иамврии противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Друзья, все исповеди слова звучит уже не в первый раз, но я безвластен, память снова не воскресила этот час. Судьбы уроки очень просто, порой пишутся в сердцах, но жаль на все. Нередко остро, немая боль горит в глазах. Мы люди, да, я понимаю. Но извинения искать нам в том не стоит, постигая, что сердце силой заставляет забыть о чем-то невозможно. В нем сохранится непреложно ошибок, горечь не на день. Но через годы, словно тень, идти по следу будет с нами. За шагом шаг и день за днем не отступая, чтоб потом тревожить наши сны ночами. Я молод был. Кто не был молод, тот не был глуп. Так говорят. И мир, что надвое расколот, нам даст или жизнь, или горький яд. А выбор, сделанный однажды, для нас направит курс судьбы. Но чтоб прожить повторно, дважды, к несчастью, не способны мы. В определении высоком нам дано время кратким сроком, чтоб каждый в этой жизни смог избрать одну из двух дорог. И я стоял тогда, не зная, что ждет экзамен впереди. К себе манила жизнь земная, своей красой предлагая мирские блага. Я, взирая, был увлечен ей. Но в груди, воспламеняясь понемногу, мольбой взывало сердце к Богу. В тот страшный день я был с друзьями. Обычно, просто, как всегда, работы время. И над нами сияло солнце. Небеса своей обычной красотою молчали в царственном покое. И я заметил, как тогда к нам быстро женщина бежала и громко нас к себе звала. В ней отчаяние дышало немою болью. Злая весть ее влекла. Машина есть? Ребята, срочно, помогите, пока есть время. Кто водитель? Минуты дороги, скорей! Я сел в машину вместе с ней. И до упора, выжав газ, мы мчались. Помню, как сейчас, как мы летели по дороге, как сердце билось от тревоги, волнуя чувством горьким грудь. Я не забуду этот путь до самой смерти. Эту повесть мне с болью воскрешает совесть. Я не забуду этот миг, когда разбитый грузовик лежал. Мы только подоспели, мы помогали, как умели. Но трудно позабыть о том моменте горьком. Я до ныне ночами слышу, как в кабине звучал чуть слышный женский стон. Мы осторожно доставали ее оттуда, но она сильнее стонала. Кровь текла из ран глубоких, сердце рвали ее слова. Они звучали с такой грустной мольбой: «Я жить хочу, Создатель мой». Какой болью эта фраза терзает ум и душу сразу. Еще не мать, но ей вскоре она должна была бы стать. Мне невозможно передать мольбу, горящую во взоре. В лице прекрасном ни морщины, цветущей юности печать. Я вздрогнул, услыхав опять тот голос сдержанный: «Мужчина, в больницу, срочно!» Сев в машину, мы мчались жизнью спасать. Я отступаю здесь немного, друзья. Я с детства верю в Бога. Но нужно было только миг, чтобы я умом своим постиг святую правду от начала, что только верить — это мало. Порой в жизни совесть мерят путем бесчувственно плоским, живут как все, и в Бога верят умом, умом одним плотским. Тот миг открыл мне очень много. И очень много показал, когда впервые голос Бога внутри себя я услыхал. «Сын мой, скажи ей в это время, что за нее я кровь пролил, что я греха, снимая бремя, надежду к жизни подарил. Скажи, что я, лишь я от смерти ее спасти сейчас смогу». Но я молчал. Друзья, поверьте, мне позабыть минуту ту навеки память не позволит. Как много горечи и боли звучало в ней в тот горький час. Я, молча выжимая газ, в своем молчании роковом летел скорее в больничный дом, одно лишь слово повторяя как оправдание: «Потом. Я жить хочу». Она стонала.
Я в зеркало смотрел назад, мучительно встречая их взгляд, и снова слово прозвучало: «Сын мой, скажи!» Я стал молиться: «Господь, мне только бы в больницу ее доставить, а потом я обязательно всем ей расскажу о счастье рая и о прощении твоем, Господь! Господь, я умоляю, я непременно обещаю, что все скажу ей!» Но потом... Другая женщина со мной писала адрес на листочке. «Как звать тебя? Где город твой?» Вопрос. Ответ. Вопрос. И точка. Мы вскоре прибыли на место. Врачи, носилки, чистый стол. Хирург в халате. Я ушел. Мне было горько, душно, тесно. Подавлен мрачной тоской, я ехал медленно домой. Настала ночь, мерцали звезды. Смотря на них, глотая слезы, я чувствовал печаль в душе. Моя душа, моя мольба рыданием полно рвалась к небесной вышине. На небеса в тот час безмолвно не отвечали вовсе мне. Меня буквально убивала картина пройденных часов, и память вновь и вновь устала, напоминала все без слов. Как жаждал я грядущим утром вернуться к ней и рассказать о Боге. И с рассветом будто мне стало легче. Я опять был на дороге, я стремился в больницу к Вале. Я молился, чтоб слово вечное коснулось ее своей чистотой, и чтоб душа ее проснулась в восторге радости святой. Я помню, очень торопился, как сильно я тогда стремился, чтобы успеть сказать о Боге, о Господе. И вот опять передо мной та больница. Я помню, сердце стало биться, как будто раза в три быстрее, железным молотом стуча в моей груди. Как у дверей я с нетерпением ждал врача. Вот вышел он в халате белом. Да, это он. Я подошел и, обратясь к нему, не смело сказал: «Простите, я пришел узнать о Вале. Как ей? Лучше?» Я смолк, в душе терзая жгуче. Какой сейчас он даст ответ? И как-то тихо и устало в больнице эхом одавало печально: «Вали больше нет». Часа в 4 этим утром она скончалась. Мне как будто слова ударили ножом, и я услышал, как потом звучало будто издали: «Ребенка так и не спасли». Что было дальше, я не слушал. В глазах померкло, стало душно, и тихий стон: «Я жить хочу!» Подобно острому мечу рубило с горькой болью чувства. И когда горестно и грустно звучал в усталом сердце звонко плач нерожденного ребенка, о, этот нежный детский крик, невинный голос жизни чистой, один всего короткий миг, и ты ушел. Ушел так быстро, и душу давит боль виной. Я виновен пред тобой. Чему теперь мои сомнения? Господь, я жажду обновления, и я хочу теперь всегда служить твоей небесной воле, служить всю жизнь мою, доколе в себе имеет жизнь душа, служить, пока имею силы, и прославлять тебя, Господь, пока холодный мрак могилы в объятия не примет плоть. Друзья, уже проходят годы, и я не молод, как вчера. Но слово истины свободы впиталось в душу навсегда. И для меня не значит много, что может быть с грядущим днем. Я жив лишь тем, что верю в Бога, но верю сердцем, не умом. Хотя порой воспоминания совсем не радуют сознания, нам не дано забыть о всем, что было в жизни нашей прежде. Одна утеха есть в надежде и мире с Господом Христом.

Поначалу молитва может показаться выходом из боя, временем созерцания и размышлений о Божьей точке зрения. Но она оттесняет нас обратно к осуществлению Божьей воли, совершению работы Царства. Как соработнику у Бога мы прибегаем к молитве, чтобы она подготовила нас для такого партнерства. Карл Барт в самый разгар кризиса нацистского правления заявил, что молитва — это настоящий правильный труд христианина. Кроме того, он отметил, что самые активные труженики, мыслители и борцы Божьего служения в этом мире также были и самыми активными молитвенниками. В современном Лос-Анджелесе рабочий день благотворительной столовой начинается с такой молитвы: «Господь,

Все же это отвечаю не я, а Бог. Не знаю как, но у нас хватит продуктов. Не знаю как, но мы успеем приготовить еду. Не знаю откуда, но у нас будет достаточно добровольцев, чтобы подать ее. Не знаю как, но мы переживем этот день. Во время приготовления пищи один из добровольцев всегда выходит и молится в течение часа. Персонал столовой настойчиво практикует такую молитву. Хотя лишняя пара рук не помешала бы и на кухне, помочь в нарезке овощей или приготовлении кофе. Они хотят, чтобы это был Божий, а не их труд. Устранив молитвенное время, они уклонились бы в трудоголизм нашей культуры. Кроме того, раз в неделю вся община собирается на утреннюю получасовую молитву размышления. Для активистов с передовой молитва служит отчасти оазисом, отчасти палатой реанимации.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1957 году, отработав год на заводе, я получила отпуск и поехала за мамой и двумя младшими сестрами, которые еще жили в Сибири, на Алтае. Перед поездкой я пошла к начальнику хлопотать о выделении мне комнаты для жилья. Я тогда жила у старшей сестры, у которой была большая семья. Пришла я к начальнику и жду, когда он пригласит меня в кабинет. Но меня не вызывают. Я отпросилась с работы для того, чтобы сделать этот визит, и должна была это время потом отработать. Секретарь говорит: «Идите, там никого нет. Вы уже целый час ждете». Я постучала в дверь кабинета. Ответа не было. Я постояла, подождала и снова постучала. И опять никакого ответа. Тогда я открываю дверь и спрашиваю: «Можно войти?» Начальник один сидит в кабинете, нога за ногу, с длинной папиросой в зубах. Я поздоровалась, а он молчит. Я набралась смелости и говорю: «Как вам не стыдно? Почему не здороваетесь с рабочим классом?» Я стояла за дверями часа два, ждала вызова. «Наверное, вы бы меня не пригласили до конца рабочего дня». Я стучала в дверь, вы не ответили. И, открыв дверь, я спросила: «Можно войти?» Но вы продолжаете молчать. Я зашла в кабинет, поздоровалась, а вы курите и продолжаете молчать. Как так можно? «Ваш вопрос с жильем решен», — вдруг говорит он. «Вот барак», — дал мне адрес, «и вот две комнаты после ремонта. Выберите себе одну». Я так и сделала. Сколько я тряслась, ожидая встречи с начальником, а Господь преподал мне урок. Зачем трясешься и переживаешь перед человеком, у которого дыхание в ноздрях от меня? Надо благоговеть и иметь страх перед Богом, а не перед смертным человеком. С тех пор я никакого начальника не боялась. Получение жилья было великой радостью и ответом на молитвы, потому что не у всех было жилье. Но это было еще полдела. Маму и сестру Любу я перевезла к себе без документов. Нужно было как-то их оформить. Начальник паспортного стола был очень крикливый, но добрый человек. Я назначила пост, молилась и пришла к нему с заявлением вписать маму как иждивенку в мой паспорт. Господь был милостив, расположил сердце начальника. Он прочитал заявление и подписал. Вот и жили, и летали с одним паспортом на двоих. Забегая вперед, расскажу, что произошло спустя 15 лет. Заболела Люба. Решили мы переписать маму в Любин паспорт. Снова молились, на этот раз просто, без поста, и пришли к тому же начальнику паспортного стола. Он всполошился. «Как так? Где паспорт?» Ругался, но в итоге сказал: «Ну, раз один раз ошибся, подпишу и второй раз». Бог меня учил, как ходить перед Ним, как молиться и как получать ответы по Его благословению. В 1959 году мне предложили после основной работы потрудиться подсобником на стройке жилья и потом получить комнату в благоустроенной квартире. Дело в том, что тот, кто отработал 8 лет на заводе, имел право встать на очередь на жилье с удобствами. Но я отработала в то время только 4 года. Приходит ко мне председатель профсоюза цеха, я даже помню его фамилию, Хомченко, очень добрый, чудесный человек, и говорит, чтобы я скорее писала заявление на комнату с удобствами. «Будешь иметь комнату в двухкомнатной квартире с удобствами, но с соседями». Тем, кто отработал на заводе по 15-20 лет и жил с соседями или в бараках, в первую очередь давали возможность идти на стройку подсобными рабочими, чтобы скорее получить жилье. Но многие отказывались, не хотели идти в подсобные рабочие. Я молилась о том, что мне делать, и братья, моя мама и я решили, что надо идти работать, а время пройдет, и у нас будет жилье с удобствами.
Я подробно все это описываю, чтобы вы поняли, какие чудесные Божьи пути. За одну комнату с соседями надо было отработать 700 часов, за отдельную однокомнатную квартиру – 1100 часов, за двухкомнатную – 1300 часов. За 2 года мы построили 3 5-этажных дома. Первые 2 дома распределяли таким образом. У кого отработано больше часов, тому давали выбирать соответственно стажу работы на заводе однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. Когда построили 3-й дом и стали распределять квартиры, у меня было отработано 1200 часов, больше, чем у кого бы то ни было. Мой начальник увидел, сколько у меня отработано часов, и сказал срочно переписать заявление на жилье и просить не комнату в квартире, а целую однокомнатную квартиру. Так я и сделала. По количеству отработанных часов мне первой полагалось выбрать квартиру. Но народ вдруг зашумел и стал требовать, чтобы квартиры в нашем доме распределялись по жребию. Я сказала, что это несправедливо. Я не буду участвовать в жребии. Надо распределять квартиры по количеству отработанных часов, как в 1-х 2 домах. Начальник по жилищному управлению говорит всем: «Карамалак Мария выберет себе квартиру, так как у нее отработано очень много часов, а остальным распределим по жребию». Тут народ возмутился и с издевкой стал кричать, мол, она верит в Бога и говорит, что Бог живой, что Он все видит, все слышит и все может. Теперь можно посмотреть, как Он поможет ей. Я отошла в сторону к стенке и говорю: «Делайте, что вам угодно. Я считаю, что это нечестно, и участвовать в жребии не буду». Начальник снова повторил: «Товарищи, успокойтесь, дадим ей выбрать квартиру, потому что у нее много часов, а остальным по жребию». Но народ стал не только меня оскорблять, но и Господа. Видя беспокойство народа, начальник сделал жребий, бросил свою шапку и подошел ко мне. «Вам право, берите жребий первое». А я ответила: «Я же вам сказала, что это нечестно, и я участвовать в этом не могу». Он стал раздавать другим, и когда остался последний жребий, он попросил разрешения его развернуть. Все то время, пока народ разбирал жребий, я стояла и молилась про себя. А мне была дана ясность, что сейчас мой Бог прославится, Он сохранит мою квартиру. Дело в том, что квартира, которую я хотела, была под номером 5 на 2-м этаже. Нас, как подсобных рабочих, заставляли шпаклевать полы, утеплять окна. И я попала в квартиру номер 5 делать эту работу. Эта квартира была самая хорошая и солнечная в доме. Работая в ней, я молилась: «Господи, Ты сказал, открывайте свои желания. И я открываю свое желание перед Тобою. Дай мне эту квартиру. Ты знаешь, как много гостей приезжает ко мне, и я хочу принимать детей Божьих хорошо». Помолившись, я почувствовала в сердце убеждение, что эта квартира будет моя. Мои друзья, которые мне помогали, помнят, наверное, этот разговор. Вот почему, когда бросали жребий, я молилась и радовалась, что Бог здесь и сохранит 5-й номер для меня. И я прославила Его великое имя. И вот начальник раскрывает мой жребий. Нужно было видеть его лицо. На нем был такой восторг. «Слушайте все!» — громко сказал он. «Номер 5! Ее Бог и правда живой! Он сохранил квартиру для нее!» «Да, мы знаем, она даже обои себе выбрала и говорила, что эта квартира будет ее». Это было торжество Бога. Он был прославлен. Так прославлен, что даже неверующий человек порадовался за меня и засвидетельствовал, что Бог есть Бог живой. Прошли годы, но когда бывший начальник и сотрудники встречали меня, они говорили, что никогда не забудут,
как твой Бог совершил чудо. Расскажу, как Бог благословлял меня на диспутах с атеистами. В конце 60-х и в 70-е годы атеисты были жестоко настроены против верующих. Христиан гнали, увольняли с работы, на них клеветали в газетах. Лекторы ходили с атеистическими лекциями по цехам, где работали баптисты. К нам в химический цех завода в 1969 году каждый месяц приезжал лектор из Ленинграда или из Сталина. Помню, одна из лекций называлась «Правда о баптистах». Начальник цеха Игнатьев Алексей Андреевич, отправляя меня на лекцию, предупредил, чтобы вопросов не задавала. Он был замечательным человеком. Его жена Вера Сергеевна была заведующей медицинским пунктом нашего завода, где работал регент общины Кохла-Ярвы. Мы часто общались и были с ними в хороших отношениях. Они меня прекрасно знали и жалели, что у меня такая тяжелая работа, что коммунисты гнали меня из цеха в цех. Начальству, где я работала, тоже было не сладко. Я ответила Алексею Андреевичу, что лекция – это добровольное дело. Свой обеденный перерыв мы используем, как хотим, и потому на нее я не пойду. А Алексей Андреевич умоляюще посмотрел на меня. «Я очень прошу, сходи на лекцию. По секрету скажу, что лектор приехал ради вас. Не откажите ему в удовольствии увидеться с вами». Ради моего начальника я и отправилась на лекцию. Лектор говорил минут 45. Рассказывал историю, как в Мурманске на каком-то заводе женщина, у которой была дочка лет 10, пострадала и стала инвалидом. Лектор говорил: «К нашему стыду коммунисты и комсомольцы сходили к ней раз-два, оформили профессиональную инвалидную пенсию и забыли про нее. А баптисты тут как тут, стали помогать несчастной женщине, а также и ее дочери, материально и физически. Вот так баптисты вербуют в свою секту. Сделали женщину своей должницей, и поэтому она пошла с дочерью к ним. Мы должны опережать баптистов, ведь Бога-то нет, рая нет, ада нет, религия есть мракобесие. Неправда. И надувательство невинных людей. Поэтому будьте осторожны, чтобы вас и ваших детей не затащили в эту секту». Завершив выступление, лектор спросил, есть ли у кого какие вопросы. Встает один эстонец и говорит: «Ваша лекция называется «Правда о баптистах», и вы нам рассказали историю, основанную на факте. Так ведь это хорошо, что баптисты помогли несчастной женщине и ее дочке. За что же вы их осуждаете, если они такие добрые люди? Расскажите, как у них проходит служба?» Лектор рассказал, что когда баптисты собираются, молится их главный, поют всем собранием, а потом поет хор, читают Библию, снова поют, собирают членские взносы. Я, выслушав ответ лектора, подумала, что либо он сын верующих родителей, либо отпавший от веры, поскольку подробно знает, как проходят баптистские богослужения. Лектор спросил, есть ли еще вопросы. Тогда я подняла руку, встала и сказала: «Извините, пожалуйста, товарищ лектор, у меня к вам, скорее всего, не вопрос, а маленькая поправочка. Как мне известно, во всех вероисповеданиях нет членских взносов, а есть добровольное пожертвование. А вот в мирских организациях есть обязательные членские взносы. Например, если я член профсоюза, я должна платить членский взнос каждый месяц. Но если я не уплатила за январь и февраль, то в марте у меня возьмут за 3 месяца. В церкви не так. Каждый может давать пожертвование или каждое богослужение, или же раз в месяц, а то и в 2 месяца один раз. На то оно и добровольное. А собираются добровольные пожертвования, чтобы содержать молитвенный дом». Народ стал мне хлопать, а лектор поправился: Ну да, я не так выразился. Не членские взносы, а пожертвования.
время наше вышло», и показывает рукой на меня и говорит: «А вы зайдите в кабинет начальника цеха, и мы там поговорим». Народ гудит: «Как так? Мы бы тоже хотели послушать». «Вышло время наше», — отвечает им лектор. «Идите по рабочим местам. В следующий месяц увидимся». А мне задает он вопрос: «Вы правда верите в Бога?» А я ему вопросом на вопрос отвечаю: «А вы правда не верите в Бога?» «Нет Бога. Умрем, черви нас съедят, и все, кончено», — отвечает лектор. «Как хорошо это внушил вам враг души, дьявол», — говорю я. «А ведь нам, всем людям, и вам в том числе, придется дать отчет Богу не только за дела, но и за каждое грязное и праздное слово. Наш Бог — живой Творец. Он вездесущий, всезнающий, всемогущий и неподкупный и справедливый судья». «Да бросьте вы, внушили все это себе». «Наоборот, это вы внушили себе. И живете так легко, свободно, беспечно и утешаете себя. Только почему-то наш народный суд судит всех людей по-разному. Убийце — один срок, вору — другой срок и так далее». «Вот вы скажите, пожалуйста», — продолжала я, — «вы ведь ездите в санаторий?» «Да, было. А ведь Господь видел, что вы делали, чем занимались там. В свой час Он представит вам картину вашей жизни, как на киноэкране. И куда вы денетесь тогда? Что скажете в свое оправдание?» «Так что есть Бог, Он справедливый судья». «Неужели это правда? Скажите, пожалуйста, почему вы говорите о том, чего нет? Вы целый час говорили, что Бога нет, а мне не разрешаете и 5 минут сказать, что Бог есть. Из одного этого можно заключить, где истина, а где ложь». Не раз приходилось мне участвовать в таких обсуждениях. На одном из диспутов говорили, что все произошло само собой. Я сказала, что все создал Бог-творец. Лектор говорит: «Природа сотворила все, а не твой Бог». «Так значит, природа была умной, — говорю я, — и пользовалась высшей математикой? Вот, к примеру, Земля от Солнца находится на таком расстоянии, что на Земле все растет и цветет от солнечного тепла и света. Если бы Земля была ближе к Солнцу, не было бы жизни на Земле, все бы сгорело. Если бы была чуть дальше, все замерзло бы, и также не было бы жизни на Земле. А Бог — великий и премудрый Творец и Архитектор. Так все премудро создал, что по Его законам все движется, и Солнце, и Луна, и звезды, и мы живем по Его законам. Глядя на творение Вселенной, душа восторгается. Какое чудное небо, какая прекрасная Луна и звезды ночью! А Солнце, дающее всему жизнь, светит и тепло. А вы говорите, само собой сотворилось. Пусть тогда само собой сотворится возле цеха фруктовое дерево, например, яблоня или груша». «Да что вы, нельзя так», — отвечает лектор. «Все должно учитываться, климат хотя бы, север или юг. Не может все везде расти, где вздумается. Нужны соответствующие условия». «А кто учитывает эти условия?» — спросила я лектора. «Значит, по-вашему, природа разумная, обладает такой мудростью и знанием высшей математики, что рассчитывает, понимает, где какие условия создать. Это же глупость. Если вы называете Бога природой, то мы называем Бога Творцом. Вот подумайте, разве ваши часы сами собой создались? Ведь каждая вещь имеет своего Творца-Создателя. Стол, дом, машина — все сделано кем-то. А еще вот о чем подумайте. Наш Бог не только Творец, но и Хранитель всего того, что Он создал. Он все контролирует и за все спросит человека, что Он сделал в жизни и для чего Он это делал. Поэтому надо задуматься о себе и обо всем, что нас окружает. Откуда оно произошло? Откуда мы сами пришли? Для чего мы живем на этой земле? И куда пойдем после земной жизни?

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Господь велел народ исчислить весь, что из Египта год шел по пустыне. И знал Господь, сколько в народе есть мужчин и женщин, слабых всех и сильных. Ему не нужен был тот точный счет. Он знал детей и знал их поименно, и сколько их через 40 лет придет и встанет станом пред Иерихоном. Но все Писание — урок для нас живой. 603 тысячи, что вышли из Египта, в пустыне полегли за ропот свой. Песком горячим их тела покрыты. В земле, где молоко течет и мед, не привелось им жить и наслаждаться. 603 тысячи — их точный счет. Кому в песках сухих пришлось остаться? Они с надеждой вышли, что дойдут, что путь не очень и тяжелый будет. Не пропадут, не сгинут, не умрут. Господь ведет, и с ними Он прибудет. Но знать себя не может человек, пока с бедой, с лишением не столкнется, пока не тронет боль людских сердец, пока ему так хорошо живется. Но скрытые пороки в трудный час, как пена на воде, в душе вскипают. И ропот злой, и похоть быстро нас в час испытания преодолевают. Нетрудно было Богу привести за 40 дней народ к земле желанной. Но знал Господь, что там, на дне души, остались от Египта рабства раны. Господь хотел свободе научить, и на Него в час трудный полагаться, и не Египет, а прелести любить, а к Божьей жизни сердцем прилепляться. Но жаль, Египет крепко их держал, то чесноком, то луком привлекая, а Бог чудес несчитано являл, вести в прекрасные чертоги обещая. 603 тысячи в пустыне полегли, мужей 603 тысячи отважных. Они дойти до той земли могли, и долго жить в земле той мог бы каждый. Но новый счет открыт в конце пути. Стояли дети их пред Иорданом, 601 их тысяча стоит. За их спиной потери, смерти, раны. Господь знал все и сделал все, что мог. На чудеса в пути он не скупился, но жил в сердцах египетский чеснок. Он звал их снова в рабство возвратиться. Мы тоже вышли из египетской земли и к Богу в небо по пескам шагаем. Но есть опасность в землю не войти. Самих себя мы очень мало знаем. Писание — пример живой для нас. Что, как Израиль, мы с собою тащим? Благоухание небес в ноздрях у нас? Или Египта вкус ненастоящий? 603 тысячи за ропот полегли. О, мне число такое сердце ранит. И я молюсь, дай, Господи, дойти. Дошли Халев и Иисус, сын Навин, к земле Твоей все сердце прилепить, на зов Египта не откликнуться, страдая, всем сердцем и душой Христа любить, египетское рабство забывая. И если встанет войско за спиной, и нет живой воды в скале высокой, не рвется пусть из сердца окрик злой, и обвинения не звучат, ни колкий ропот, а благодарность льется и хвала за трудный в небо путь в песках горячих. О, дай в конце пути сказать «дошла», пусть будет только так, а не иначе.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

момент творения. Махноногая рептилия. Ему ни при чем земное притяжение, он запросто ходит по стенам и потолку. Он совершенно безобиден, а длина его всего лишь около 4 см, включая хвост. Это геккон. В мире существует почти 700 видов гекконов. Они обитают в джунглях, пустынях и даже в человеческих домах, где прекрасно борются с насекомыми, при этом ничем не выдавая своего присутствия. Но характерная особенность геккона, вызывающая изумление, это его способность ползать по стенам и потолку, не прилагая к этому особых усилий. Для выполнения этого трюка у геккона на лапах есть специальные подушечки со щетинками. Под микроскопом они напоминают подушечки для булавок. Каждая малюсенькая щетинка усыплена еще более мелкими ответвлениями, которые позволяют геккону цепляться этими крючками за любую поверхность. У некоторых гекконов на лапках имеется более миллиарда таких крючкообразных волосков. Кстати, это объясняет, почему гекконы так забавно передвигаются. Прежде чем занести лапу для очередного шага, геккону предстоит сначала отцепить все крючки. Здесь есть и свои недостатки. Если геккон прицепится к стене, а стена падет, то он упадет вместе с ней. Так же происходит и с нами. Прилепившись ко злу, мы в итоге оказываемся там же, где оно. И только Иисус Христос, а не наши благие намерения, освобождает нас от зла через прощение грехов. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой наших радиобесед в течение этой недели будет «Гордость и смирение». За этим заглавием находится закон, который управляет в масштабе всей Вселенной, закон, который действует на каждого из нас и который управляет в жизни каждого человека. Существуют различные законы, которые управляют Вселенной. Есть физические законы, есть также и духовные законы. Многие из нас в некоторой степени знакомы с физическими законами, которые управляют нашей жизнью, а также всей Вселенной. Например, закон всемирного тяготения. Никакой нормальный человек сегодня не прыгнет из окна четвертого этажа, не опасаясь падения на землю, повреждения тела или даже смерти. Мы знаем, что каждый закон чреват результатами, и поэтому мы не можем ожидать того, что нарушим закон и останемся безнаказанными. Фактически мы не нарушаем Божьих законов, будь то законов физических или даже духовных. Если мы идем против них, они уничтожают нас. Это же касается и закона всемирного тяготения или гравитации. Человек, который скачет с четвертого этажа, фактически не уничтожает, не нарушает закона гравитации. Этот закон уничтожает или оставляет инвалидом его. Хотя многие люди не видят его в духовной области, но то же самое происходит и в сфере духовной. Существуют духовные законы, от которых зависит, что произойдет с нами, что случится с нашей личной жизнью и что будет вообще со Вселенной. Есть один из духовных законов Вселенной, о котором я буду с вами беседовать в течение этой недели. Впервые этот закон был сформулирован в Новом Завете Иисусом Христом. В Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе, Иисус говорит: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Этот самый закон употребляется еще два раза в Новом Завете. И каждый раз он исходит из уст Господа Иисуса Христа. Как мы видим, что это закон, которому Иисус Христос придавал большое значение. Он поставил на нем специальное ударение. Он все время напоминает своим слушателям, что существует специальный закон в действии. Закон, который управляет Вселенной и который имеет отношение к смирению и гордости. Вот что говорит Христос: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Это универсальный закон. Его можно применять всегда к любому человеку, любому времени и любой ситуации. Самым лучшим резюме с суммированием этого закона есть такая фраза: «Возвышаться значит становиться низким, а унижаться значит становиться высоким». Если хочешь быть великим, унижайся. Но если ты начал с возвышения самого себя, то непременно окажешься внизу. Это универсальный закон. Кто поднимает себя, тот будет понижен, и кто унижает себя, будет возвышен. Как мы видели из этого текста, наша ответственность состоит в самоунижении. Иисус Христос всегда говорит: «Кто унижает себя?» Конечно, эту ответственность Он возлагает только на тех, кто хочет быть большим. Унижение не относится к разряду приятных религиозных эмоций. Собственно говоря, унижение, смирение не принадлежит первично к сфере эмоций. Иногда мы пробуем чувствовать себя смиренными и часто выходим из себя, чтобы получить это чувство. Это ошибка. Смирение или унижение не принадлежит к сфере эмоций.
оно относится к сфере воли и выражается в действии, мы можем смирить себя решением своей воли. Никто не сможет сделать вместо нас того, что мы сами должны сделать. Об этом Новый Завет говорит больше, чем один раз. Например, в послании Иакова, 4 главе 10 стихе сказано: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Обратите еще раз внимание на тот же закон. Путь к возвышению есть унижение. Начинай с унижения, со смирения, и закончишь приобретением высоты. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Обратите внимание на фразу «смиритесь перед Господом». Никто другой за вас не может этого сделать. Не просите об этом никого. И опять, в первом послании Петра, 5 главе, 5 и 6 стихах сказано: «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Это другой случай, где сказано «смиритесь». И дальше дается та же гарантия: если вы смиритесь, то Бог вознесет вас. Апостол Петр употребляет здесь метафору, говоря «облекитесь смиренномудрием». Это яркая метафора, так как она выражает факт, который в норме знаком каждому – одеться. Заметьте, что апостол Петр не имеет в виду второго лица, которое могло бы одеть нас. Нет, мы сами должны одеться в смирение. В переводе Филлипса имеется один очень важный пункт. Он говорит: наденьте одежду смирения в служении один другому. Потому что слово, переведенное словом «оденьтесь», значит специальную одежду, а именно передник или фартук, который во времена первого столетия Нового Завета был отличительным видом одежды, которую носили рабы. Именно поэтому апостол Петр и говорит о фартуке, желая сказать, что мы рабы. Одеть передник на себя значит служить другому. А это и есть полное значение фразы «оденьтесь в смирение». Теперь мы видим, что смирение – это решение нашей воли, которое выражается в нашем поведении. Несомненно, что Бог может создать обстоятельства, чтобы помочь нам смирить самих себя. Но только мы сами, никто другой, можем реагировать на них правильной реакцией. Обратите внимание на то, что сказано в 5 книге Моисея, 8 главе, 2 и 3 стихах о том, как Бог формировал свои отношения с Израилем в пустыне после того, как Он их вывел из Египта. Читаю: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Из этого текста ясно, что так как Богу нужно было иметь отношение к Израилю с его гордостью, после того, как он был искуплен из Египта, он, то есть Бог, создавал специальные ситуации. Он поместил их в пустыню, сделал их зависимыми от себя, посылая им жажду и голод. Бог показывал израильтянам их полнейшую зависимость от него. В этом смысле он их смирял. Он создавал для них такие ситуации, которые их смиряли, а он смотрел на их реакцию. Но интересный исторический факт говорит о том, что большинство израильтян никогда практически не смирилось, не научилось ничего из Божьих лекций. Хотя Бог смирял их, они не смиряли себя сами. А это то,
что следует иметь в виду и нам, верующим в Господа Иисуса Христа. Бог может создать ситуацию и обстоятельства. Бог может желать помочь нам, но только мы можем в действительности смирить самих себя. Все зависит в данном случае от решения нашей воли. Итак, смирение – это решение нашей воли. Сделав решение, мы должны проявить его соответствующим действием. Иисус Христос дает нам ясный пример в Евангелии от Луки, 14 главе, в стихах от 7 до 11, где Он говорит о том, как люди вели себя в ответ на приглашение на брачный пир. Каждому получившему приглашение Христос дает альтернативу, два различных пути, из которых они, то есть приглашенные, могут избрать только один. Читаю. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем-либо на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто-либо из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Иисус Христос и в этом тексте возвращается к тому же закону: «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Смирение выбирает себе худшее место, а это и есть иллюстрация того, что смирение выражается в соответственных действиях.

Чтобы убедиться в ценности каких-либо мероприятий, необходимо стать их непосредственным участником. Именно так обстоят дела с небесными сокровищами, которыми может обладать человек. Не вкусив истинных благ, обладать которыми можно лишь через Христову кровь, мы никогда не узнаем, какие благословения они приносят. Это можно сравнить с тем, как мы пробуем новое блюдо, которое выглядит весьма аппетитно. Мы почему-то уверены, что оно очень вкусное. Но откуда у нас уверенность, что это действительно так? Мне хочется спросить чадо Божье, аппетитна ли для людей ваша жизнь и ваше свидетельство? Очевидна ли благость Господня в вашем хождении перед Богом? Намного ли она привлекательнее того, что предлагает мир? Один ребенок, плача, отказывался от нескольких ложек каши, которая, по его мнению, была очень невкусной, хотя он ее еще не пробовал. Когда же его все-таки заставили ее есть, ребенок опять расплакался, на этот раз из-за того, что ему хотелось еще. Ощутят ли несчастные и духовно страждущие души непреодолимое желание прийти и приобщиться к небесным сокровищам вместе с нами? Вкусив благости Господней, им, несомненно, захочется еще. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. 1 Петра 2:23.

есть мир и утешение. Надежда наша и любовь. Он сам на крест во искупление зашел свою, проливши кровь.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Есть множество различнейших причин, мешающих увидеть людям правду. Так женщины винят во всем мужчин. Мужчины – неудачную рыбалку. А молодые – злы на стариков, бездельники – в обиде на заботы. Сын бьет отца, сноху клянет свекровь. Плохой танцор винит, конечно, ноты. Вот вам пример одной простой семьи. Вселились в дом неплохо для начала, помалу обживались, как могли. Все хорошо, но женушка ворчала: соседкой нам совсем не повезло. Мы рядом поселились по несчастью. Она опять развесила белье, заляпанное сплошь землистой грязью. Так каждый раз. Грязнуля, что сказать? Мне на нее в окно смотреть не мило. Соседи не умеют уважать. Наверное, даже дом свой захламила. Уж точно, ведьма, дьяволу сродни. Не зря мы с ней знакомства не связали. Но вдруг однажды ведьмы простыни в окошке белизною засияли. Глазам не верю, вот те раз, чудно. От шока пава чуть не повалилась. «Да просто я вчера помыл окно», — ответил муж. «Оно ведь закоптилось». Вопрос таков. Сокрыто где оно? Определение точных искажений. Ответ. Пока в глазу торчит бревно, неправильно в окне изображение.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение автобиографии Чарльза Финея. После этого съезда еще какое-то время я находился в Нью-Ливаноне. Это мероприятие не смогло негативно повлиять на духовное состояние людей той местности. Узнав о результатах съезда, церковь Нью-Ливанона ободрилась и укрепилась в благодати. В одно из воскресений, вскоре после закрытия съезда, когда я вышел из-за кафедры, мне представили молодую девушку по имени С. Она попросила меня проповедовать в ее городе. Я ответил, что очень занят, и поэтому не могу приехать туда. Ее это очень расстроило. У меня совсем не было времени с ней разговаривать, и я вернулся к себе домой. После этого я немного разузнал о этом городке, который находился к северу от Нью-Ливанона. Много лет назад там умер один очень богатый человек и оставил пресвитерианской церкви свой капитал, проценты от которого шли на обеспечение пастора. Вскоре после этого там поселился и стал пастором церкви мистер Б, бывший капеллан революционной армии. При нем церковь пришла в упадок, а он сам стал безбожником. Это негативно повлияло на духовное состояние жителей этого города. Бывший пастор оставался среди этих людей и открыто выражал свое враждебное отношение к христианству. После того, как он перестал быть пастором церкви, там сменились один или два служителя. Тем не менее, церковь приходила в упадок, и духовное состояние в той местности становилось все хуже и хуже, пока люди не покинули свой молитвенный дом и не стали, разбившись на маленькие группки, проводить воскресные собрания в здании школы, которая находилась по соседству. Последний служитель находился там до тех пор, пока число прихожан, посещавших воскресные богослужения, не сократилось до 6 человек. Несмотря на то, что существовал фонд, из которого ему регулярно начислялись средства, он посчитал, что трудиться в такой местности — напрасная трата времени, и оставил это служение. В этом городе больше не было церквей, никакой другой деноминации, и местное население морально деградировало. Старейшины пресвитерианской церкви вместе с 20 ее членами были в полной растерянности. Единственным членом церкви, не состоящим в браке, была мисс С., о которой я говорил. Почти весь город был опутан грехом. Это был большой, богатый фермерский город. В следующее воскресенье мисс С. снова подошла ко мне, когда я выходил из-за кафедры, и опять умоляла приехать и проповедовать у них в церкви. Она спросила, знаю ли я, что происходит в ее городе. Я ответил, что знаю, но не представляю, как найти время, чтобы проповедовать там. Это ее очень встревожило. Она настолько расстроилась, что не могла говорить из-за нахлынувших чувств. Видя ее переживания, я решился и сказал, что если старейшины их церкви желают, чтобы я приехал, то если Господь позволит, в следующее воскресенье в 5 часов вечера буду проповедовать в их церкви. В этом случае у меня будет возможность дважды проповедовать в Нью-Ливаноне, а затем отправиться в этот городок и проповедовать в 5 часов вечера у них. Ее лицо засияло, и тяжелый груз был снят с души. Она уехала домой и объявила там о моем приезде. В следующее воскресенье, после моей второй проповеди, один из молодых новообращенных Нью-Ливанона предложил отвезти меня в то служение. Когда он приехал, чтобы забрать меня, я спросил, «У вас спокойная лошадь?» «О да», — ответил он, — «она вполне надежная». И, улыбаясь, поинтересовался, «Что заставило вас задать такой вопрос?» «Дело в том», — ответил я, — что если Господь хочет, чтобы я ехал туда, дьявол всячески будет препятствовать мне.
«Если у вас неспокойная лошадь, он попробует погубить меня». Он недоверчиво улыбнулся, и мы поехали. И как ни странно, но до того, как мы приехали, эта лошадь дважды начинала бешено мчаться, так что мы несколько раз едва не разбились. Владелец лошади был очень удивлен и сказал, что никогда раньше подобного не происходило. Однако в назначенное время мы в целости прибыли к месту. Мы приехали к отцу мисс С., о которой я упоминал. Он жил в полумиле от церкви в направлении Нью-Лебанона. Когда мы вошли, то встретили мисс С., которая со слезами радости приняла нас и отвела в комнату, где я мог побыть один, потому что до собрания еще оставалось немного времени. Вскоре я услышал, как она молилась в комнате, прямо находящейся надо мной. Когда приблизилось время служения, мы все отправились в церковь и увидели, что собралось много людей. Прихожане были внимательны и серьезно настроены, но ничего особенного не произошло в тот вечер. Я ночевал дома у мистера С., а мисс С. всю ночь молилась в комнате наверху. Был слышен ее тихий дрожащий голос. Временами она всхлипывала и плакала. Я не назначил дату следующего собрания, но когда уезжал утром, она умоляла меня провести служение в следующее воскресенье, также в 5:00 вечера, на что я согласился. В следующее воскресенье результат был почти тот же. Но на этот раз людей было побольше. Поскольку здание было старым, то из страха, что балкон может обвалиться, за неделю были сооружены подпорки. Во второй раз, когда я проповедовал там, люди были более заинтересованы. Тогда я назначил еще одно собрание. И на этот раз Дух Божий сошел на конгрегацию. Там был судья П., который жил в этом городе и имел большую семью. Все его дети были неверующими. В конце служения, когда я выходил из-за кафедры, ко мне подошла мисс С. и указала на скамью, на которой сидела молодая женщина, поглощенная своими мыслями. Я подошел к ней, чтобы поговорить, и узнал, что это одна из дочерей судьи П. Ее осознание греховности было очень глубоким. Я сел рядом с нею и стал наставлять ее. И до того, как покинули здание, она обрела спасение. Это была очень умная и искренняя молодая женщина, которая стала очень ревностной христианкой. Позже она стала женой евангелиста Андре Вуда, известного во многих церквях, особенно в Нью-Джерси и в Новой Англии. Они с мисс С. сразу же объединились в молитве. Но среди старших членов церкви я не видел тогда духовного движения. Они находились в таких отношениях друг с другом, что прежде чем приступать к труду, им было необходимо глубоко покаяться и исповедоваться. Таким образом, положение вещей в этом городке требовало от меня, чтобы я уехал из Нью-Лебанона и занял свое место тут. Я так и сделал. В то же время на меня мощно сошел молитвенный дух, точно так же, как это было с мисс С. Сила молитвы распространялась и росла. Работа пошла с такой мощью, что слово Господа сражало сильнейших мужчин, делая их абсолютно беспомощными. Я могу назвать очень много случаев, подтверждающих это. Один из них произошел в воскресенье, когда я проповедовал на тему «Бог есть любовь». Там был Д., человек с железными нервами, довольно известный в городе фермер. Он сел прямо перед кафедрой. Во время проповеди он упал и некоторое время находился в сильной агонии. Спустя немного времени успокоился, но оставался лежать беспомощным. А потом его отвели домой. Вскоре после случившегося он покаялся и стал эффективным тружеником, приводя своих друзей ко Христу. Во время этого пробуждения известный юрист из Вашингтона-каунти
находился по делам в Албании. Услышав о пробуждении в этом городке, он оставил свою работу, чтобы приехать и потрудиться со мной. Это был ревностный христианин. Он посещал все собрания и оказал мне огромную поддержку. Находился он там в ноябре, когда должны были проходить выборы руководства штата. День выборов я ожидал с беспокойством, переживая о том, что это может отрицательно сказаться на духовной работе. Я увещевал христиан бодрствовать и молиться, чтобы труд не был приостановлен никакими политическими событиями. Вечером в день выборов я проповедовал в церкви. Когда я выходил из-за кафедры, мистер Шипер, который был отцом преподобного Джорджа Шипера, основавшего позже Аберлин, подал мне знак со скамьи, где он сидел, чтобы я подошел к нему. Эта скамья находилась в углу здания, с левой стороны от кафедры. Когда я подошел, то увидел одного джентльмена, который в течение дня сидел за столом на избирательном участке и вел подсчет голосов. Он был настолько охвачен осознанием греховности, что не мог встать с места. Я сел рядом и немного побеседовал с ним, помолился за него, и он явно преобразился, получив спасение. В то время значительная часть прихожан сидела на своих местах. Когда я уже собирался уходить, мое внимание привлек человек, сидевший на скамье справа от кафедры. Это был еще один известный участник выборов, который так же, как и тот человек, подсчитывал голоса избирателей. Его переполняли сильные чувства, и он не мог уйти. Он также покаялся до того, как покинул здание церкви. Я упоминал о семье мистера П., которая была довольно большой. Помню, что их было 16 человек, включая детей и внуков, которые все покаялись и присоединились к церкви до того, как я уехал. В городе жила еще одна большая и очень влиятельная семья М. Большинство людей жили на достаточном удалении друг от друга. На улице, которая, если мне не изменяет память, простиралась в длину 5 миль. Поинтересовавшись, я узнал, что на той улице не было ни одной верующей семьи, и ни в одном доме не проводились семейные молитвы. Я назначил собрание в здании школы, которая находилась на той улице. К началу служения там собралось много людей. Темой моей проповеди стал следующий стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого». Господь дал мне ясное понимание этой темы, и я смог глубоко ее раскрыть. Я говорил о том, насколько это прискорбно, что во всем районе нет ни одной верующей семьи, и город находится в ужасном духовном состоянии. Обратил внимание на то, что влияние мистера Б., бывшего служителя, который стал безбожником, принесло свои плоды. В результате этого служения почти все люди того района на собрании признали себя грешниками. В той окрестности началось пробуждение. Я помню, что в семье М было 17 обращенных ко Христу. Но в городе было несколько влиятельных семей, которые не посещали собраний. Казалось, они находились под влиянием мистера Б и приняли решение не ходить на служение. Однако в разгар пробуждения мистер Б умер ужасной смертью, и это положило конец порожденному им противлению. Я ничего не мог предпринять, чтобы убедить эти семьи прийти в церковь. Мисс С. из Нью-Лебанона, услышав, что эти семьи не посещают собраний, приехала в Стефантаун. Поскольку ее отца все хорошо знали и уважали, любая семья, которую она хотела посетить, готова была принять ее с почтением и уважением. Она посетила одну из таких семей. Полагаю, мисс С. была знакома с их дочерями и убедила их пойти с нею на собрание. Они сразу же заинтересовались, и больше их не нужно было убеждать. Затем она побыла в другой семье и добилась такого же результата. Затем в третьей.
И, наконец, она уговорила пойти на собрание все семьи, которые раньше не приходили. Почти все эти семьи обрели спасение еще до того, как я уехала из города. Вскоре почти все влиятельные жители города пришли в церковь, и духовная атмосфера там обновилась. С осени 1827 года я больше не был в том городе, но часто слышал о том, что пробуждение дало там хорошие результаты. Новообращенные стали здравыми христианами, и церковь в этом городе сохранила высокую степень духовной силы. Как и везде, главной особенностью пробуждения в Стефантауне был могущественный дух молитвы. Господь давал людям глубокое осознание греховности, и они тут же решительно обращались ко Христу. Их сердца наполняли великая любовь и огромная радость. Новообращенные ревностно подвязались в молитвах и в труде за спасение других людей. Пробуждение произошло сразу же после съезда, поэтому нанесло смертельный удар всякому противлению. Ни в каком другом городе я не ощущал себя столь удовлетворенным плодами своего труда, встречая там так мало противления. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

о чем ты сейчас помышляешь? Наполняет ли твое сердце помыслы о небесах? Стремишься ли ты познать высшее учение о вечной любви? Желаешь ли ты обрести свободу через близкое общение с Богом? Хочешь ли познать глубины и высоты, просторы и полноту? Тогда тебе нужно идти к Иисусу. Ты получишь ясное представление о Нем, о Его величии и полноте. Ты должен увидеть Его в Его делах, во всех проявлениях Его личности. Тот, кто познал Христа, получает помазание Духом Святым, которое раскрывает ему тайны всех вещей. Христос является ключом ко всем покоям Бога. Ни одна кладовая мудрости Божьей не утаит своих сокровищ от того, кто пребывает рядом с Иисусом. Просишь ли ты: «О, как бы я хотел, чтобы Он пребывал во мне! Я мечтаю о том, чтобы Он навсегда поселился в моем сердце!» Распахни двери своего сердца, возлюбленный, и Он поселится в твоей душе. Он давно стучал, и только с одной целью, чтобы тебе вечерять с Ним, а Ему с тобой. Он вечеряет с тобой, потому что ты предоставляешь дом, свое сердце, а ты вечеряешь с Ним, потому что Он приносит хлеб и вино. Он не может вечерять с тобой нигде, кроме твоего сердца, потому что это дом, где должен пребывать Он. Так же и ты не сможешь вечерять с Ним, ведь запасы твои скудны, если Он не принесет с собой пищу. Так распахни пошире врата души своей. Он придет с любовью, которой ты так жаждешь. Он принесет с собой радость, которая никогда не родится в твоей несчастной душе без Него. Он принесет покой, которого нет у тебя. Он придет со своим вином и сладкими яблоками любви и развеселит сердце твое и изгонит всякую немощь, так что в тебе не останется ничего, кроме любви всемогущей, любви божественной. Всего лишь открой ему дверь, прогони всех врагов его, отдай ему ключи от сердца твоего, и он пребудет там навеки. О чудо Божьей любви! Только ты можешь привести такого высокого гостя в такое недостойное сердце. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Откровение 3:20.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Живых родителей жалейте и любите. Венки всегда дешевле, чем любовь. Я слышу часто, говорят поэты, и воскресает эта тема вновь. Хочу и я поговорить об этом. Как вырастят родители детей, потом их дети часто обижают. И на могилочку по окончанию дней свою вину веночком прикрывают. Родителям порою тяжело, но вы на зов родительский спешите. Старайтесь, дети, делать им добро. Живых родителей жалейте и любите. Ко дню рождения принести цветы, поздравить теплым словом поспешите. Ведь старость – это пасмурные дни, вы нежностью и лаской озарите. Нельзя, чтобы родители от вас в слезах с вашей квартиры уходили. Вы научитесь с любовью понимать, они же вас скормили и взрастили. Быть может, тебе кажутся они, по старости становятся иные. Ты жертвенно люби их всегда, жалей нежнее, пока они живые. Над гробом поздно слезы проливать, слезами дел смертельных не исправить. Что унесут с собою вечность родители, то как печать на совести оставят. Чтоб совесть не судила после вас, уж лучшего момента вы не ждите. Прекрасная возможность есть сейчас. Живых родителей жалейте и любите.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4.

Приветствую вас, братья и сестры. Давайте мы с вами откроем Откровение, 2 глава. Что вы на меня смотрите, братья и сестры? Почему не открываете Библию, Евангелие? Опять. Они сборники открывают. Нет, надо Библию открывать. Братья и сестры, серьезно, вы знаете, особенно мужьям нужно носить с собой Библии. Обязательно. Я иногда молодежи говорю, особенно сестрам молодым, я говорю, когда вы познакомились с молодым человеком, смотрите, как он к Библии относится. Если он не носит ее, это будет пустой муж. Что такое пустой муж? Знаете, братья и сестры? Что молчите? Узнаете тогда. Сестры, когда замуж выйдете, тогда узнаете, но правда поздно будет. Итак, мы открываем с вами. Открываем Откровение, 2 глава. И будем читать вместе с 18 стиха. Я читаю. Пожалуйста, следите. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану». Халкаливан, знаете, что такое? Что это такое? Погромче. Это медь. Накаленная горящая медь. Я думаю, вы знаете просто. Итак, подобный Халкаливану, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею чуть-чуть, то есть немножко, совсем чуть-чуть имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение сынов моих, то есть рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». 23 стих, внимательно. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим». Точка стоит. Я чувствую, что вы читаете, да? А вот и там читаете. Значит, братья и сестры, вот этот отрывок для меня был, ну, особенно таким впечатляющим. Как-то я обратил внимание на одно только слово в этом отрывке. На какое, думаете, я внимание, вот, на какое слово внимание, а? Как? По делам вашим. Халкаливан. Медь горящая, да. Хорошо, слава Богу. Кто еще на что обратил внимание? Ну, мы все разные. Не буду вас искушать и испытывать. Все мы разные и замечаем хорошие истины, которые волнуют нас. Я обратил внимание на слово, на одно попустительство. Оно такое небольшое слово. Вот, там оно есть или нет? Пока нету, наверное, да? Оно записано вот здесь, в 20 стихе. Если можно, пожалуйста, 20 стих. Спасибо. «Но имею немного против тебя, совсем чуть-чуть, потому что ты попускаешь жене Иезавели, которая называет себя пророчицей, и учить и вводить в заблуждение». Слово «попустительство» – это действие в жизни. Иногда еще это слово можно так его назвать. «Мне все равно». Это дети не мои, пусть как хотят, так себя и ведут. У них а есть отец и мать. Я этим не интересуюсь, потому что это не касается лично меня. И вообще моя хата как? И я? Я ничего не знаю. Знаете, так много-много-много выражений. Попустить, попустить. Есть еще одно такой знак, который смотрит. Вот так. Я смотрю на это как сквозь пальцы. Другими словами, я не хочу видеть, и не касайтесь, не трогайте меня. Ну, а теперь давайте вопрос такой зададим. Слово «попустительство» – это грех или не грех? Как, харисты? Грех? Где написано, что грех? Точно, по ходу видно. Вы знаете, по ходу видно, что это грех. Еще раз читаем, 20 стих, спасибо. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели,
называющий себя пророчица, знаете, даже пророчица, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействуйте, есть идоложертвенное. Действительно, вот это короткое слово, оно обладает большим значением и как дверь вводит в тоннель заблуждения ко греху. Одно только это слово. Почему? Оно сразу незаметно, но имеет тяжелую потом последовательность. Как-то одна семья молодая подошла и говорит: вы представляете, что я видели? Что мы видели? Ой, что мы видели, представляете? Мы были в американской церкви. О, ужас! Я на них смотрю, они аж такие взволнованные. Что такое вы там видели? Что вы думаете, они там видели? Пришли туда на собрание, сели послушать Слово Божие. Они не знали, что в этот день в этой церкви будет бракосочетание. А что за бракосочетание? Одна богатая семья, это лютеранская церковь, они принесли змея, то есть мужа, жениха, скажем так, в клетке, красавец, змея такая красивая. А другая семья богатая принесла невесту, змею не меньшей красоты. И вот нужно было их сочетать, чтобы была хорошая, счастливая пара, и родились счастливые кто? Змеёныши. И молодая семья, жена говорит: о ужас, я, говорит, своему говорю, ноги здесь больше не будет. Они встали и ушли. Но самое, говорит, такое, ну, неприятное было то, что молодой пастор вышел и благословляет эту пару, воздевая руки и читая священное писание, что вот теперь сочетаются для счастливой жизни и будущего потомства змей и змея. Знаете, ну если бы это было один раз, но потом я, к удивлению, сам читаю в газете нашей Спокенской о том, что на 24-й эвеню будет праздник и будет служение нашим младшим братьям, нашим меньшим братьям. Кто такие наши меньшие братья? Помогите. А? Собаки, точно. Кто имеет собак, поднимите руку. Боитесь? Ну вот. И когда я это прочитал, я думаю, я поеду и проверю, это так или не так. И вы знаете, это так. Я подъехал к этому адресу на машине, не поленился. И что я увидел? Да, действительно, увидел церковь и приготовленные две большие кучи песка для младших братьев. Потому что их же привезут на служение, а им же нужно в туалет сходить, извините, куда? И вот перед церковью высыпали две огромных машины песка. Это я видел сам. Знаете, это было бы смешно, если бы не было страшно и печально. Вот утром только мы слышали, к чему приходит на сегодняшний день церковь или церкви. Но вопрос такой, знаете, у меня вопрос к вам. А, кстати, у вас не сочитывают никого? Ничего? Зверей не сочитывают. У вас хорошая церковь, слава Богу. Вы знаете, но вопрос у меня возник. Внезапно ли они стали этих змей сочитывать? Или этому что-то предшествовало? А? Охлаждение, точно. Сколько времени? Ну, мы не знаем, и я не знаю. Вы понимаете, это внезапно не произошло, потому что все члены церкви, это они хлопали. Слава Богу, какая счастливая чета сегодня. Это же неразумие, или проще сказать, это же безумие, когда люди аплодируют тому, что происходит в стенах молитвенного дома. Это внезапно не случилось. Нет. Это случилось шаг за шагом, постепенно. И объясняется просто одним словом, как? Попустительство. Итак, мы с вами сказали о том, что попустительство – это действительно грех, который начинается незаметно, но имеет страшный конец, в зависимости от того, кто это занимается и чем занимается. Вот знаете, вот в моей жизни было такое явление, не очень приятно вспоминать, но я вам расскажу. Вы никому не рассказывайте, конечно, я вам расскажу. У нас дом, и вот как-то нужно было сделать ремонт, трубу припаять или перепаять там участок трубы. А мы же русские с вами, у нас руки на месте. Так же, братья, да? Руки на месте. И мы любим сами делать, потому что можем сами делать свой дом с удовольствием. Вот мы сегодня были у брата в доме, он сам даже дом сам делает своими руками. Это очень хорошо. И вот я когда это место ремонтировал, и там нужно было припаять или там запаять
А такое неудачное место, в углу там, нижний этаж. Я уже и так пытался, ну, кое-как, в общем, я это и запаял. Подождал немножко там, может, минут 30-40, попробовал. Ну, чуть-чуть так влажно, но не бежит. Можно оставить? Как вы, братья, оставим? А я оставил. Вы знаете, я оставил, я так подумал, ну, есть же такое свойство у воды, что она эти отверстия замывает. Так же? У меня полез уже замывает эта водичка, так же? А? Размывает. Вы знаете, вот эти слова так близко размывает и замывает. Я так подумал, что ну ладно, она, это отверстие, оно со временем, если есть там в воде есть какие-то вещества, они это закроют, отверстие, и будет хорошо. Тем более, что нет времени, нужно идти на собрание. Некогда, я оставил и быстро ушел. Ну, а наши супруги, они же, знаете, всегда ищут хорошее место, чтобы те вещи, которые сейчас не нужны, сложить в такое место, где никто никому не мешает. У вас тоже так, да? Это моя супруга тоже такая. И она взяла туда, сложила одеяло, которые не нужны летом. Там теплые вещи сложила. И угол такой темный, никому он не мешает. Прошло время, не знаю сколько. Только она мне однажды говорит: слушай, дорогой, что-то пахнет. Я говорю: ну это по твоей части? Ну, а сам думаю, да, как-то интересно, что-то пахнет. Потом снова, но, говорит, надо что-то узнать, какая причина. И вы знаете, у меня такая мысль: стоп, неужели там? Я спускаюсь туда, зашел туда, потрогал, а там все влажно, все мокро. Пришла супруга, как вздохнула: ай-яй-яй-яй-яй-яй. Братья и сестры, неудобно мне вспоминать об этом. Но я просто это рассказываю для того, что есть глубокий смысл в том, что иногда мы мелочи оставляем, а эти мелочи, особенно в духовной жизни, они имеют тяжелые последствия. Ну ладно, там одеяло испортилось, это не проблема в Америке. Хуже, когда в жизни мы попускаем страшным вещам духовного характера, и разваливаются семьи, уходит любовь мужа к жене и жены к мужу, нет любви больше к детям. Мужья подают в суд на своих жен, вызывают полицию. Жены звонят о том, что мы не хотим жить. Разваливаются семьи, сироты остаются здесь в Америке. Родители, дети звонят, на родителей их выгоняют. Вы знаете, это ужас, что происходит. Это сегодня, тогда, когда мы в таком благоденствии живем, в таком изобилии. Гляньте на улицу, что как мы живем. Прекрасно живем. Я в Казахстане сейчас побыл, посмотрел, думаю: о-о-о. Как мы не ценим то, что здесь есть. Там живущие мечтают некоторые сюда попасть. А мы уже не видим тех благ, которые есть. Вот слово «попустительство» – такое страшное слово, потому что в самом начале нужно быть внимательным. Маленькая течь плотины сносит. Почему сегодня наводнение затопляет города и селения? Где-то прорвало, с чего-то началось. В духовной сфере то же самое. Где-то кто-то дал место маленькому-маленькому греху. И эта лавина согрешения, она захватила все родство. Бывает, церкви разрушает, сметая все на своем пути. Все начинается с малого. Попустительство, 20 стих. Но имею немножко против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, такие страшные дела делать. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», 32 главу, страница 94, у кого Библия есть. 32 глава, «Исход», стих, ну какой, давайте мы, наверное, с 21, я немножко выше устно поясню, с 21 стиха, брат. Ага. Здесь написано о том, что Моисей и Аарон, то есть Моисей и Иисус Навин, они были на горе при встрече с Господом. И возвращаясь оттуда, после долгих дней общения, с таким воодушевлением, со скрижалями закона Божия, возвращаются вниз, и вдруг слышат какой-то звук. Кто первый сказал, что он звук слышит? А? Иисус Навин, точно. И интересно, вот тут написано, он говорит: смотрите. «И услышал Иисус голос шумящего народа и сказал Моисею: военный крик, встань! Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос
поющих. Ой, мне так нравится это место. Знаете, многие молодые люди, у них хороший слух. Им кажется, что они сразу все различают четко и ясно. Но Моисей опытный человек, в годах человек, много переживший, он говорит, нет, нет, нет. Иисус Навин, ты еще молод, ты не разобрался. Нет, там нет крика поражаемых или побеждающих. Там песни раздаются. Почему? И вот ниже мы читаем. «И сказал Моисей Аарону», 21 стих, Исход 32-21. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Как ты мог такое сделать?» Но Аарон сказал, «Да не возгорается гнев Господина моего, ты знаешь, что этот народ, он буйный». Они сказали мне, сделай и нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон, какое там слово написано? Допустил, попустил. Аарон попустил, согласился и довел его до необузданности, к посрамлению перед врагами. Вот вы знаете, вот это место, когда читаешь, всегда есть человек, от которого так много зависит, как ворота, как двери, пустить, не пустить. И вот в данном случае Аарон, он выполнял большую миссию, Моисея не было. Все осталось на него, его слово было авторитетом, приказом, разрешением. И народ окружил его, народ был буйный. Кстати, у вас есть люди буйные или нет? Кто буйный, поднимите руку, чтобы мы увидели, какие люди буйные. У вас нету. Ваша счастливая церковь, у вас нет буйных. А там были такие буйные народ, которые окружил его и говорят, сделай, сделай, сделай. И он не выдержал. Как нам винить его? Мы не можем. Но он так пошел навстречу и сделал. Может быть, иногда мы говорим рассуждение, может быть, они бы его и убили, если бы он не дал согласия. Мы не знаем, было бы это лучше или нет. Но, допустим, так получилось, что он допустил, и вот он, телец, вышел. А откуда телец? Оттуда, из Египта. Вы знаете, вот этот грех, который тянется оттуда, он такой вот привязчивый, такой тяжелый, и он так ищет место в жизни. И вот народ собрался, нам надо Бога. Какого? Ну, конечно, быка. Откуда? Конечно, из Египта. И Моисей ему говорит, ну, что он тебе, этот народ, сделал плохого? Почему ты допустил его до такого греха? Вы знаете, мы читаем это место, мы должны понять о том, что вот в семье есть папа, ворота, через которого все в семью входит. Папа, вы не обижаетесь, что я говорю? Я тоже папа. И довольно часто мама говорит там детям, дети, идите спросите у папы, если он разрешит, тогда да. Ну, не все папы хотят брать на себя, говорят, ладно, идите у мамы узнайте. И вы знаете, довольно часто эти вещи начинают проникать в нашу семью, потому что у папы одна позиция, у мамы другая. Это место говорит о том, что есть кто-то, который должен отвечать за попустительство в семье. С какого-то разрешения, с разрешения кого-то в семье начинается медленно разрушение благосостояния и благополучия духовного в семье. Вот вы знаете, на сегодняшний день очень много, особенно игрушек детских, демонического характера. В одной газете, христианской газете, мама описывает о том, что она заболела, и это была раковая опухоль у нее. С самого начала она этого не знала. Но, чувствуя, что уходит здоровье, дети в семье, она так расстроилась, так переживала, потому что видела, что ну кому нужны дети? Да, мы остаемся как отцы, но отцы-то никогда не станут матерями. Я вот молодежи говорил о том, что как-то мамы дома не было, то есть моей супруги не было для детей мамы. Они со школы прибегают, и твоя дверь забегают, особенно младшие, говорят, папа, где мама? Я так... Ну, как-то мне нехорошо стало, думаю, как будто меня нету. Я говорю, ну, я дома. Мама где? Вы знаете, вот так вот. И вот мама, когда заболела, вот описано в этом, в том, что так она заволновалась, потому что детки, дети, это вот все переживания,
вся боль и мука о них. И она к Богу: «Господи, ну помоги, в чем дело, как?» И когда была на апоинтменте, врач обследовал и вынужден был сказать о том, что у вас признаки раковой опухоли. И она заволновалась. Она заплакала, потому что дети были маленькие. И так плакала и назначила себе пост. И дня три, по-моему, она имела пост, молилась о том, чтобы Господь помог, вывел. Но в чем дело? Почему? Может быть, моя вина, она пишет, что так получилось, что дети вот могут оказаться сиротами. И после поста, вы знаете, ей во время молитвы пришла мысль: проверь игрушки в комнате детей ваших. И она пишет: я пошла в комнату и никогда вроде не обращала внимания, но игрушки есть игрушки. Но вдруг, когда зашла и глянула, первый вопрос был: а почему эти игрушки демонического характера в доме моем? Глазастые, ушастые, хвостастые. Откуда они? И почему-то дети, я не знаю почему, я тоже заметил, они имеют особенную страсть именно к играм и вещам именно такого порядка. У вас тоже? Если вы еще не заметили, попробуйте быть внимательными. И она стала собирать эти все вещи в сетку и выносить, выбрасывать в дампстер. Одну сетку вытащила, в другую вытащила, а потом мысль: а ты полки проверь. Полки, книги, журналы, что у вас есть для детей, для вас. Она стала проверять полки. И та книга попала, и это попало, и это откуда? Нет, они не грязного содержания, не плохие. Ну, допустим, Харри Поттер. У кого есть Харри Поттер, книги или кассеты, поднимите руку выше. Выше, выше поднимите. У кого Харри Поттер есть дома? Боитесь? Это содержание книг и кассет о ведьмах, которые учат, как колдовать. Детская игра. Вы знаете о том, что есть города, где эта книга только появилась, справочник такой. Люди занимали очередь вечером в 9 часов, чтобы утром в 6 утра купить эту книгу. Я сам видел, их заваливают в аэропортах, эти книги. В школьную программу вводят эти программы, потому что это страшные книги, которые учат, как колдовать, как быть благополучным, как это сделать, чтобы твое дело получилось. Вы знаете, вот это вот попустительство, оно проникает, если не через главный вход, то через черный, через детей идет. И вот эта мама стала все эти выбирать. Кстати, я, когда это прочитал, я забеспокоился, думаю, я проверю у себя все. К моему удивлению огромному, я нашел диск небольшой «Харри Поттер». Сидит там кошка такая, хорошо в целлофане, не вскрыто. Откуда? Откуда попало? Кто-то из детей, кому-то порекомендовал, принесли, подали, хорошо не смотрели, она была еще закрыта. Я за нее и другие книги думаю, и этого не должно быть в доме моем. Потому что, как помните, как было сказано, еще вещи непотребные. Не должно быть в доме. Вот грех проникает в нашу семью через что-то, пытается туда проникнуть. И когда эта сестра вычистила все, и снова Господу: Господи, ну какие, может быть, еще причины будут? И еще одна причина у нее возникла, это деторождение. Я никого не виню, ничего никого не ловлю, а просто она для себя поняла, что вопрос деторождения, то, что они в семье делали, к этому Бог не благоволит. И она и в этом покаялась. И что интересно описывает, когда она сняла весь этот груз, когда очистила дом свой, и когда снова пришла на апоинтмент к врачу, он снова ее проверяет, говорит: значит, женщина, у вас значительно лучше стало, вы какое-то лекарство принимали? Она говорит: я молилась. Я, говорит, понимаю, что молились. Вы лекарство какое принимали? Она говорит: я молилась. Вы знаете, в жизни христиан молитва – это сильнейшее лекарство, потому что по молитве Бог дает здоровье детям, родителям, физическое и духовное здоровье. И довольно часто физическое здоровье, оно приходит от духовного здоровья. Вот, в частности, она, когда очистила дом свой, когда принесла все свои согрешения Господу, когда во всем раскаялась, здоровье Господь дал. Вот вы знаете, если на сегодняшний день каждый из нас обеспокоен, чтобы не было гнезда греха в доме нашем и вещи непотребные, нужно сегодня вечером вернуться домой и тщательно просмотреть свою библиотеку. Диски и кассеты детей, игрушки детей, если они у вас есть, избавьтесь от них, не жалейте денег. Зачем они?
Ведь это все несет какую-то информацию. Для чего-то оно делается. Продукция ада для чего-то выпускается. Никто просто так деньги на ветер выбрасывать не будет. Это какой-то промысел такой дальний. Для того, чтобы родители пропустили это, а дальше пойдет работа. Итак, мы читаем еще одно место Священного Писания. Это книга Царства, 3 Царство, 11 глава, страница 374. Брат, 11 глава, 3 Царство, если можно, с самого начала. Спасибо. Да, с первого стиха. Я буду здесь читать. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, эдумиянок, сидонянок, хиттиянок, и из народов тех, которых Господь сказал сынам Израилевым, не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его. И в одни старости Соломона, 4 стих, жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу». И 9 стих, если можно, 9. Спасибо. Читаем. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему». Это место рассказывает о том, к чему могут привести политические программы. Забота о будущем целого государства. Соломон был мудрейший человек на земле, мудрость, которую дал ему Господь. И для того, чтобы не иметь войны, он решил решать государственные проблемы мирным путем. Как? Он стал жениться на дочерях соседних царей. А эти дочери, они имели своих богов, свою религию, если так скажем. История сохранила такой факт. Когда состарился Соломон, и крепость его понемножку угасла, тогда эти жены стали его атаковать и просить: «Построй мне храм, построй мне храм! Если ты меня любишь, построй мне храм!» Знаете, так жены обладают чем? Нет, не вы. У вас нет такого. В то время это было. И они его так спрессовали, что он, уже изнемогая, дал добро и разрешение на строительство храмов. И эти капища были построены, и дым стал коиться. История сохранила один факт. Однажды одна из жен его подошла и просила Соломона: «Разреши принести в жертву животного, потому что наши боги благословляют нас только тогда, когда проливается кровь животных и бывает нечистых животных». И он дал на это добро. Но потом этого мало было. Попустительство, оно идет дальше шагами, увеличивая. И однажды одна из любимых жен говорит ему: «Разреши принести в жертву человека, потому что жертва человеческая особенно располагает божество к его благословению». И это Соломон не согласился. Но вот то, даже что мы с вами прочитали, даже то, в чем он уступил, вызвало гнев Божий. Братья и сестры, я не думаю, что здесь Соломоны сидят, и я не Соломон. Но если Соломон поддался и прогневал Господа в том, что решил решать проблемы эти вот такими политическими путями, оно не принесло ему благословения ни женам, ни детям, ни внукам, не принесло. На сегодняшний день, братья, если вы хотите, имея бизнес, какие-то дела, решить политические вопросы путем компромиссов, попустительства, знайте, что ваш бизнес обречен на провал. Это не Божьи пути. Нечистые пути не могут быть его благословением. Если вы сейчас не убедились, скоро вы убедитесь в этом. И я имею эти примеры у нас в городе. Знаю тех людей, которые начали вот так попустительство и закончили очень плохо. Я был в гостях в одном из городов. Семья незнакомая мне, мы вдвоем были. Брат, который был со мной, привез меня в гости в ту семью. Я, знаете, так скромно сел
Ну, потому что я не знаю хозяев, дом очень богатый, люди такие состоятельные, русские люди. И вы знаете, хозяйка, она занимает видное положение в какой-то церкви, она, по-моему, диакониса там, еще что-то такое. Но не в нашем братстве, не в нашем объединении там. И вот такая говорливая, такая рассуждает, ходит, такая знающая себе цену, я так сижу скромно, молчу, уж куда там молчу. Она готовит ужин там все. И вот они рассуждают между собой, трое, значит, мой брат, который привез, и хозяин с хозяйкой. И она говорит, вы знаете, в нашем городе мэрия города очень разумное решение приняла. Вы знаете, вот по улицам города у нас там женщины стояли, торговали собой. Кстати, в Казахстане это тоже было страшное явление. Это такое ужасное явление. И вот она говорит о том, что ну, отцы города проявили бдительность и разрешили им построить дом, надпись сделать и телефоны дать, и адреса. Все мужчины, кто хочет, туда идите. Разумно сделали отцы города. И я не выдержал. Знаете, я ей говорю, вы не правы. Она так на меня посмотрела. Кто это такой? Я ей говорю, вот знаете, так внутренность вся загорелась, я говорю, вы не правы. Почему? Я говорю, смотрите как, вот Библия говорит, если бы отцы города категорически запретили это беззаконие, то город ваш не лишился бы благодати Божией, и дожди были бы в свое время, и милость Божия бы кормила и поила вас, и преступлений было бы меньше. Но отцы города узаконили грех. Чувствуете, да? И тогда, когда город, когда страна ставит печать благословения на согрешения свои, не удивляйтесь, что сегодня наводнения пришли, болезни пришли, с каждым годом процент преступности вверх идет, нету мирных жителей, нет согласия, постоянно семьи рушатся, болезни страшные. Вы знаете, это все имеет объяснение. Почему? Попустительство только зайдет через щель, а потом разрушает до основания все. Библия говорит нам о том, что будьте внимательны, не спешите, имейте страх Божий, остановитесь вовремя, не согрешайте грехом попустительства, потому что потом плакать будем, стонать будем, и некоторые ничего не смогут изменить. Интересно, что на Украине, когда делали опрос с молодым людям относительно семьи, чистой нравственности, хорошего поведения, молодых, потому что это же будущее народа, 57% молодых людей на Украине проголосовали за то, чтобы иметь свободную любовь и не иметь семьи. То, что сегодня пришло. 57%, более половины, ну, они взяли определенный процент, конечно, 57% из тех, кого опрашивали, за то, чтобы была свободная любовь. Это значит, не храню неверности, живу с кем хочу, рожаю у кого хочу, и по улице мой, не мой ходит. Вы знаете, это падение целой нации, народа. И как после этого надеяться на Божье благословение, когда молодые люди, будущее страны или города попирает ногами все устои нравственности, чистоты и святости, проповедует неверность, разложение. Что потом будет? Между прочим, после этого в Германии делали процент. Более, спрашивали, более 70% молодых людей в Германии сегодня за то, чтобы вообще браков не было. Это вообще ужасно. И почему сегодня многие семьи немцев вообще уезжают из страны в Парагвай, Уругвай? Потому что они уже наблюдают, что идет в стране, какой вал пошел. А все начиналось совсем малого. Знаете, как Библия нам говорит, как Слово Божие нам говорит. Итак, молитесь о чем? Благосостоянии вашего города. Молитесь об этом. Между прочим, вот и ваша церковь, и наша там церковь, и все мы должны знать о том, что от молитвы граждан или церквей зависит благополучие города, это Слово Божие говорит. А там растут, учатся и ходят в школы наши дети с вами. Это место мы еще раз прочитаем с 18 стиха Откровения, 2 глава, еще раз прочитаю, чтобы напомнить содержание. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану.
Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Братья и сестры, будем внимательны, потому что Господь Иисус Христос ходит посреди золотых светильников церквей и вашей церкви тоже. Это хождение и внимательность, она направлена во благо, чтобы излечить наши болезни в самом начале, не допустить червоточины, которая может иметь тяжелые последствия. И он говорит, сейчас неплохо, неплохо у вас. И дела твои, и любовь, и служение, и вера, и терпение твое, и последние даже дела ваши больше первых. Это я всем говорю, мы рассуждаем с вами. Но я имею немного против тебя, потому что ты попускаешь. Нет, не пресвитера. Мы, как правило, иногда смотрим, а, это они виноваты. А в семьях кто виноват? А почему так получается, что проповедуется одно, а в семьях делается другое? Почему? Потому что мы ответственны. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь, называющий себя пророчицей, учить, вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, то есть заигрывать с миром. Есть одно. Развлекаться одним. Интересы иметь одни. Я дал ей время покаяться в любодеянии, она не покаялась. И вот дальше написано, вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, и если не покаются в делах своих, я детей поражу смертью. Знаете, в Германии была беседа с одной из жен тех миссионеров, которые на острова поехали, по-моему, Аука, и одного из них, по-моему, там и съели. И вот она уже старенькая-старенькая была, была конференция большая, ее пригласили для участия. Когда она была, она участвовала, и спрашивали вот молодежь, особенно ее, сестра, скажите, вот почему и от чего зависит, что в ваше время тогда были такие сильные молодые люди? Ну, они знали о том, что миссионерство – это тяжелое дело, оно сопряжено с болезнями, страданиями, даже смертью. Почему не так решались туда пойти? И интересно, что в ответе она одну фразу сказала, для меня так было дорого, она говорит, молодые люди, в наше время, молодые люди, братья и сестры, стремились к святости реально. Они даже когда садились вместе, девушка и брат, они садились на расстояние вытянутой руки. Может быть, сегодня кто-то из молодежи улыбнется, что, дескать, неужели это правда? Вы знаете, это правда. Молодые люди, когда они стремятся к настоящей святости и берегут свою чистоту, они не спешат прикасаться к друг другу, прежде времени обнимать друг друга, выражать чувство любви через поцелуй, еще не будучи в браке. Сейчас почему-то все больше этого стало, этот барьер, он как-то рушится там, там обнялись. Вы знаете, она говорит правильно о том, что сильные люди духовно, ищущие святости, они не позволяют себе вольности рукам, взглядам, мысли и пошлостям. Не позволяют. Это начало великого разрушения духовного. Все начинается с малого. И они дистанцию берегут, чтобы быть по-настоящему сильными духовно. А если так, то только брак. Чистый, верный, пред Богом совершенно освященный. Вы знаете, сегодня многие молодые люди потеряли силы, потому что сокращают расстояние, пренебрегают наставлениям отцов, матерей и взрослых, думают, что они умнее всех, что все можно и дозволено. Молодые люди, вы не первые, вы не первые. И падение не первый раз на земле. И горе, и боль потом растраченных чувств – это не впервые в жизни. И то, что некоторые останутся не замужем, потому что растеряли чистоту свою, это тоже не ново под небом. Любящие Господа берегут себя от начала в чистоте и святости и не попускают себе. Заканчивая эту мысль, братья и сестры, можно говорить об этом, но хорошо, когда будет день, когда мы остановимся и скажем себе, пора пересмотреть, пора остановиться, чтобы начать сначала. Я сегодня приглашу вас к молитве с тем, чтобы у нас была простая, откровенная молитва к Богу. Чтобы мы сделали себе анализ и проверили, почему у меня так в семье складывается. Почему нет настоящего мира,
нет понимания между нами, как супругами, почему дети не управляем, почему иногда так страшно дерутся в кровь, почему они не любят друг друга, воруют вещи, в школе проблемы с ними, очень рано стали заниматься наркоманией, любят почему-то выпивать, поздно приходят, говоришь, не слушаются, всему есть объяснение». Если вы почувствовали, что началось все с вас и попустительство, чтобы восстановить атмосферу христианства, нужно что сделать? Покаяться. В полном смысле слова, все лучшее начинается с того, что мы себя оценили и раскаялись. Здесь и написано, если не раскаяться, будут тяжелые последствия вплоть до смерти. И это правда. Если мы хотим благословения в наших семьях, все нужно начинать с себя. Если это папа, папа должен с себя начать и сказать, «Господи, я был невнимателен, я перекладывал ответственность на жену, она пусть занимается, а я работаю и обеспечиваю финансами семьи». Это неправильно. Это в корне неправильно. Ответственность Господь полагает на нас, как на мужа, и вы обязаны контролировать ситуацию, оценивать и принимать решения. Жены, если вы чувствуете, что в отсутствии отцовства из ваших мужей вы сами проявляли там, да ладно, ты устал, ладно, занимайся, лишь бы мне было неправильно это. Оно начинается с малого и потом закончится плохим. Потом и за голову хватаются, и плачут, назначают посты, и пишут записку в церкви, помолитесь. А ведь могло этого не быть. Есть бабушки и дедушки, которые поступают неразумно. И так и написано, как должно быть, учить молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, попечительными о доме, добрыми. Помните как? Все ли это сегодня делают? И вот нам хорошо сегодня иметь такую простую, откровенную беседу с Богом, молитву. Господи, помоги мне начать сначала. В чем виновна? Очисти, прости, даруй страх твой. Очи мои, глаза мои помажь, так, чтобы я увидела, что происходит у нас в семье, чтобы я начала выравнивать ситуацию, чтобы я просила у Тебя милости изменять все это к лучшему. Согласны помолиться об этом, братья и сестры? Согласны? Давайте об этом помолимся. Обратимся за милостью Его.

если будут грехи ваши, как багряные, как снег побелю. Кто это идет в червленных ризах, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Он облек меня в ризы спасения. Душа, одежда на тебе какого цвета? Зачем об этом? Ты носишь белое, так было не всегда? О да, я прежде ходила в перепачканной одежде, но белый цвет мне снился столько лет. Одеться в белое не получалось, как ни старалась. Грехи багряным цветом, пыль и грязь. И всякий раз на праведные души я смотрела, они все в белом. Завидовала праведным всегда. И кто им дал одежду белоснежную, святую? О, мне б такую! Не знала, что победою Христа моя мечта осуществится, и я буду в белом. Иисус так сделал. Он старую одежду поменял. Он для меня другое одеяние приготовил с любовью. Он подарил мне праведность свою. И я стою, оправданная им, в одежду света одета. Одежда белая должна быть у Христа, но все не так. В червленных ризах он, не в белоснежных. Его одежда не белизной сияющий хитон. Никто на эти ризы не имеет права. Они Господня слава. Торжественно Спаситель мой одет в величие цвет, в багряный цвет. Я знаю почему, я знаю цену одежды этой драгоценной. Носить ее особенная честь, но есть то, от чего родился цвет багряный. Иисуса раны, а раны от грехов моих. Был каждый грех багрян, источник ран. Душа, какого цвета на тебе одежда? Я в белоснежном, но это непонятно для меня. В червленных ризах Бог, а в белом я.

0: для часа, интересных историй,
1: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

моя молитва. О Ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Спаситель мой! О Ты, кому я пламенею, моим всем сердцем, всей душой! Кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной, и огнезвездными зарями всегда горит в тиши ночной! Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую, усмири. Прими меня в свою обитель, я блудный сын, отец благой, и как над Лазарем, Спаситель, о, просветися надо мной. Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет, Господь кресты нам посылает, а крест нас к небу нас ведет. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил. Хочу носить венец терновый, как Ты, Христос, его носил. В Тебе одном моя надежда, Ты — радость, свет и тишина. Да будет брачная одежда рабу спротивену дана. Тревожной совести угрозы, о, милосердный, успокой! Ты видишь покаяние слезы, молю, не вниди в суд со мной. Ты всемогущ, а я бессильный. Ты царь миров, я прах могильный. Я краткий миг, ты вечный Бог. О, дай, чтоб верою живою рассеял я туман страстей, и чтоб безоблачной душою прощал врагов, любил друзей. Чтоб луч отрадный упования всегда мне в сердце проникал, чтоб помнил я благодеяние, чтоб оскорбление забывал. Да, на Тебя я уповаю, как сладко мне любить Тебя. Твоей я благости веряю всех близких и всего себя. Ты искупил невинной кровью виновный грешный мир земной. Прибудь божественной любовью везде, всегда, во мне, со мной.

Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына.

Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя Его в молитве. «Возрадовалось сердце мое в Господе! Я радуюсь о спасении Твоем! Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним. Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом.

Голос, зовущий Самуила. В то время, когда отрок Самуил жил в храме, слово Божие среди народа было редко, и видения были нечасты. И было в то время, когда Илии лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Тогда Господь стал говорить ему обо всем том, что он сделает с домом священника Илия. Он сказал, что накажет священника за то, что он знал, как его неверующие сыновья нечестиво поступали, но он не обуздывал и не обличал их.

Смерть священника Илия. Господь опять наказал израильский народ за его беззаконные дела. Он предал израильтян вновь в порабощение филистимлянам. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня Саваофа. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеис. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. С поля битвы прибежал один вестник в город Силом, где жил Илий, и сообщил об ужасном поражении своего народа. Жители города, услышав эту весть, подняли великий плач. В это время священник Илий сидел при дороге у ворот города. Он услышал доносившийся из города вопль и спросил вестника, что произошло. Тот человек ответил ему: «Великое поражение произошло в Израиле перед филистимлянами. Взят ковчег Божий, и оба твоих сына погибли». Когда вестник упомянул о ковчеге Божием, то Илий упал навзничь и умер. 40 лет Илий был судьёю в Израиле, и умер он, будучи 98 лет. С домом Илия случилось то, о чем Господь сказал Самуилу в ту ночь, когда он звал его. Так Израиль узнал, что Самуил был избран быть пророком Господним.

0: веревка развязалась! Мы сейчас утонем! Андрей в ужасе смотрел на отцепившееся от их самодельного плота бревно, которое стремительно уносил бурный поток. «Успокойся!» – воскликнул Илья, стараясь перекричать шум горной реки. «Держи меня, я лягу и попробую завязать!» Темноволосый худенький мальчик лег на край плота, стараясь поймать веревку. Он был лучшим другом Андрея. Ему было 13 лет, хотя выглядел он младше из-за невысокого роста. Неделю назад Андрей и Илья услышали о таинственном гроте. Рассказал им об этом проходивший через их местность спелеолог. Он рассказал и о том, как добраться туда. Несколько дней ребята тайком мастерили плот, ходили по лесу в поисках бревен, потом таскали их на берег, обрубая сучки и аккуратно связывая веревкой. «Смотри!» – держа в руке карту и красный карандаш, показал Илья. «Вот здесь находится пещера. По течению мы доплывем туда, исследуем ее, а затем...» – и он указал на изгиб реки – «мы доплывем до сюда, оставим плот и дальше пойдем пешком». Андрей кивнул. «Отлично! Значит, завтра!» Утром каждый сказал своим родителям, что будет играть у реки, и друзья встретились возле водонапорной башни. Там они отвязали плот, и Андрей оттолкнулся шестом от берега. Довольно скоро они поплыли вдоль густых зарослей леса, растущего по берегам. Чем дальше они плыли, тем глубже казалась река, а течение сильней. Поток все быстрее и быстрее нес их небольшой плот, пока, наконец, течение не стало угрожающим. Вот тут и лопнула веревка, связывающая несколько бревен. «Вроде получилось завязать!» Наконец радостно воскликнул Илья, садясь на корточки и вытирая руки о штанины.
1: «Бррр, ну и холодная вода!»
0: Местами из воды торчали коряги и затонувшие деревья.
1: «Только бы не наткнуться на них!»
0: Поеживаясь, проговорил Андрей. Он очень сильно боялся воды.
2: «Смотри внимательно по сторонам. Мы плывем уже 2 часа. Скоро должны появиться скалы. От них до грота рукой подать», – проговорил Илья.
0: Пока они плыли, солнце исчезло. Небо стали затягивать тучи. Налетел порывистый ветер.
1: «Дождь будто собирается. Успеть бы доплыть, пока он не начался».
0: После очередного поворота показались скалы. И уже через полчаса ребята проплывали мимо них.
3: «Мне кажется, я вижу вон там снизу отверстие!» – воскликнул Андрей.
0: Отталкиваясь шестом, они подплыли к крутому обрывистому берегу. С трудом вытащив на берег отяжелевший плот и крепко привязав его к дереву, мальчики направились к своей цели. Свод грота был в многочисленных трещинах и местами порос мхом.
2: «Помнишь, тот спелеолог рассказывал, что этот грот – лишь маленькая часть огромной пещеры?»
0: С интересом заглядывая туда, произнес Илья. Они пригнулись и стали пробираться внутрь, осторожно озираясь по сторонам. После яркого дневного света здесь, казалось, была кромешная тьма, но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Вдруг послышался какой-то шорох. Мальчики остановились.
2: «Кто здесь?» – спросил Илья,
0: но ответа не последовало. Сверху капала вода. Андрей почувствовал, как весь дрожит от напряжения.
1: «Пойдем назад, здесь ничего интересного нет», – сказал он.
2: «Перестань ныть, мы что, зря так долго плыли?» – возмутился Илья.
0: Они прошли еще несколько метров и снова услышали шорох, только уже совсем близко. Андрей вскрикнул и бросился назад. Споткнувшись в темноте, он потерял равновесие и упал навзничь. Послышался шум крыльев, и над ними кто-то пролетел.
1: «Ну ты трусишка!»
0: – подошел к нему Илья, подавая руку.
3: «Это лишь летучая мышь!»
0: Андрей с трудом поднялся. Сильно болела лодыжка.
3: «Зачем мы сюда пошли?»
0: Тихо всхлипнув, произнес мальчик.
1: «Хватит!» – прервал его Илья. «Не хочешь, я пойду один!»
0: Но оставаться одному было еще страшнее, и Андрей, хромая, поплелся вслед за Ильей. Сунув руку в карман, он вдруг вспомнил, что у него есть фонарик.
1: «Смотри!»
0: – миролюбиво протянул он Илье необходимую вещь.
1: «Ух ты! Ну хоть на что-то ты годишься!»
0: – воскликнул тот, примирительно хлопнув Андрея по плечу, и включил фонарик.
3: «Вау!»
0: – в один голос воскликнули мальчики. Это было действительно захватывающим зрелищем. Сверху свисали длинные сосульки сталактиты. И будто колонны красовались сталагмиты. Все это было похоже на сказочное подземелье.
3: «Я такого еще ни разу не видел», – произнес Андрей.
0: «Это будет нашим открытием».
1: «А я видел такое только в интернете», – сказал Илья.
0: «Интересно».
3: «А как же они образуются?»
0: – спросил Андрей.
1: «Очень просто»,
0: – продвигаясь вперед, деловито произнес Илья.
1: «Я читал, что через трещины по капелькам просачивается вода с поверхности гор. Эти капли воды постепенно вымывают из горной породы кальций. Кальций, попадая в пещеры, начинает накапливаться, и со временем образуются такие причудливые фигуры. Они растут очень медленно, сотни, тысячи лет».
0: Со снисхождением объяснял Илья своему младшему товарищу.
3: «Вот это да!»
0: Ошеломленно вымолвил мальчик. Они стали рассматривать стены, надеясь найти еще что-нибудь необычное. Бродя по пещере, они потеряли счет времени.
1: «Подожди, под ногами мокро! Чего это вдруг?»
0: Остановился Илья и почесал затылок.
1: «Слушай,
0: наверное, вода в реке поднялась. Бежим!» – скомандовал он и потянул друга за рукав.
3: «Больно бежать!»
0: Андрей схватился за распухшую лодыжку.
3: «Только не оставляй меня одного!»
0: Прихрамывая, он оперся на плечо старшего товарища, и мальчики медленно направились к выходу, откуда уже отчетливо слышался шум. Чем ближе они подходили к отверстию грота, тем больше усиливался плеск воды. Вода, по которой они раньше хлюпали ногами, уже поднялась до колен.
3: «А если мы не успеем?»
0: – спросил Андрей, тяжело переставляя ноги.
1: «Нам нужно успеть, другого выхода не остается», –
0: ответил Илья, и на этих словах фонарик погас. Ошарашенные они остановились. Темнота была такой, что не было видно вообще ничего.
3: «Как же мы теперь?»
0: Шепотом сказал Андрей, но тут же сам ответил.
3: «Будем идти на шум. Там же выход из пещеры».
1: «Да», — сказал Илья, — «но нам нужно идти быстрее».
0: И они опять двинулись вперед. Обжигающая холодная вода поднялась уже до пояса. Андрей старался не обращать внимания на боль в ноге. Он понимал, что главное не начать паниковать, не сдаться. Плавать он не умеет, поэтому нужно идти вперед, чего бы это ни стоило. И через минуту после поворота они увидели свет. Это был выход из пещеры. Андрей облегченно вздохнул. Подойдя к выходу, они поняли, что шум, который слышали, был шумом ливня. Река вышла из берегов и была мутно-коричневого цвета. По ней плыли ветки, стволы деревьев, какой-то мусор. Плот, привязанный к дереву, болтался в воде.
3: «Нужно пробираться», — сказал Илья.
0: Их подхватил стремительный поток воды. И они пошли уже по грудь в воде, держась руками за выступы скал. Они выбились из сил, но все же добрались до плота. Первым забрался Илья. Помог залезть на плот Андрею. Все делали молча. Затем Илья достал из кармана складной нож и перерезал веревку. Их подхватил стремительный поток воды.
1: Мальчики съежились, прижимаясь друг к другу. «Только бы удержаться на плаву!» – думали оба. Жуткий ливень, сильное течение, несущиеся на них обломки деревьев, сильный страх. Илья сцепил пальцы, а Андрей, стуча зубами от холода, произнес: «Мама когда-то рассказывала мне историю из Библии. Ученики плыли на лодке, и поднялась страшная буря. Лодку швыряло и заливало волнами. Все очень боялись, думали, что утонут, но тут они увидели Иисуса. Он шел к ним по волнам. Петр вышел из лодки и тоже пошел по волнам навстречу Иисусу. Когда он шел, то вдруг испугался и стал тонуть. Но Христос подал ему руку и поддержал его. А когда они вошли в лодку, буря утихла».
2: «Вот бы сейчас все утихло», – произнес Илья.
1: Андрей мысленно представил, что Иисус рядом с ними, на их небольшом одиноком плоту, который казался маленькой щепкой среди бушующей стихии. Его сердце наполнилось миром и спокойствием. Он сидел с закрытыми глазами, не видя, что они несутся прямо на острый обломок камня, торчащий из воды. «Иисус с нами», – твердо сказал Андрей, и страх его улетучился.

0: «Держись!» – вдруг закричал Илья, заметив опасность, и рывком опрокинул навзничь сидящего друга. Они почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на своей деревянной конструкции. «Фух, пронесло!» – выдохнул Илья. Но радость была преждевременной. Плот начал разворачивать. Они попали в стремительный водоворот. Илья, не удержавшись на скользких бревнах, упал в пенящийся поток. Ледяная вода сковала тело. Судорожно глотая воздух, он ухватился за плот, разваливающийся под натиском воды. «Держись!» – крикнул Илья, но товарищ уже не услышал его. Течение увлекло и понесло Андрея. Он успел уцепиться за бревно и стал взывать к Богу. «Пожалуйста, пожалуйста, спаси нас! Не дай нам умереть!» Сколько времени прошло, неизвестно. Силы уже покидали Илью, как вдруг он услышал приближающийся звук мотора. Он неистово стал махать рукой. Лодка сбавила ход, и Илья увидел, что ей управляет отец Андрея. Мужчина наклонился, подал руку мальчику и помог забраться в лодку. «Где Андрей?» – встревоженно спросил он.
1: «Его понесло течением туда», – медленно проговорил мальчик.
0: Мужчина быстро завел лодку. От напряжения на его лбу залегла глубокая складка. Они смотрели во все глаза, но Андрея нигде не было видно. Когда поиски уже казались безрезультатными, они заметили на берегу что-то темное. Подплыв поближе, они увидели Андрея, лежащего на бревне, которое зацепилось за корягу недалеко от берега. Радости мальчика и его отца не было предела.
1: «Бог услышал молитву!» – воскликнул Андрей.
2: «Как ты нас нашел, папа?» – спросил сын, когда они уже плыли назад.
0: К тому времени отец достал из пакета сухую одежду, а потом укутал мальчика в пледом.
3: «Когда ты не пришел на обед, мы с мамой спохватились, что вас долго нет», – ответил отец. «Я пришел к берегу и встретил там пастуха, который утром видел с пригорка, как вы отчаливали на плоту. Я взял у соседа лодку и поплыл искать вас».
0: Прижавшись к отцу и засыпая, Андрей тихо прошептал в полудреме. Он вошел в лодку, и ветер ушел.

несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Путь все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашких умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

Володя очень любил болтать. Ну, так любил, он все всем рассказывал, он постоянно разговаривал. От него вообще ему нельзя было доверять никакие секреты. Он и свои секреты рассказывал, и чужие, где что услышит, обязательно перескажет. Он высказывал свое мнение, а если не знал, то услышит мнение других и тоже их передает. И столько проблем он причинял и для своей семьи, и для своих друзей. Но однажды это была ужасно большая проблема. При нем старались ничего не говорить. Но случилось так, что сидели все за столом, и папа говорит: вот этот вот участок вот рядом, он продается. И я хочу его купить. Я не знаю, я бы за него, наверное, все бы отдал. Потому что если кто-то его купит и там построит что-то, тогда у нас закрывается вид на озеро, и мы не сможем видеть. А если мы его себе купим, то это будет прекрасное дополнение к нашему дому. Володя все это услышал и утречком идет в школу. И зашел на этот участок и стоит уже, планирует: так, здесь елочки посадим, здесь дорожка будет, здесь цветочки посадим. И тут сосед идет. Он говорит: здравствуйте, дядя Петя. А папа хочет купить этот участок и говорит, что он бы за него все отдал. Дядя Петя засмеялся и говорит: да, ну мы ему предоставим такую возможность. И поговорили они еще немножко, и Володя пошел в школу. А на следующий день, когда был аукцион, а участок продавался с аукциона, оказалось, что не только папа его хочет купить, а еще кто-то. И цена росла, росла, росла, и вдруг этот еще кто-то отказывается. И пока папа думал, стоит ли платить такие большие деньги, раз только удар молотка, и все, продан. И он вынужден был заплатить такие большие деньги только потому, что его сынок любил болтать. А сосед, узнав об этом, воспользовался и получил очень хорошую цену за свой никому не нужный участок. Но потом случилась еще одна неприятность. Мама с папой готовили сюрприз для его сестрички. Володя услышал это, и когда они шли в школу, он говорит: Наля, сегодня, как только закончатся занятия, беги домой изо всех сил. Она говорит: а что, тебя там ожидает что-то? А что, у нас гости будут? Ну, можно назвать и гости, только молчаливые гости. Нет, даже молчаливыми не назовешь. Ну, в общем, сама увидишь. Она говорит: Вовка, ты хочешь мне что-то сказать, что мама с папой от меня скрывают? Я не хочу этого слышать. А я тебе и не говорю. Просто говорю, что быстрее домой иди. И вообще, мне мама с папой ничего не говорили. Я услышал, как один дядя говорит, что его сегодня привезут. Она говорит: не хочу, не хочу ничего от тебя слышать, не хочу. Но в этот день ей было так трудно сосредоточиться на уроках. И впервые за четверть она не ответила, потому что все мысли ее были дома, и все мысли были о том сюрпризе, который приготовили мама с папой. И она шла домой, конечно, она торопилась, и когда она зашла и стала раздеваться, то мама ее позвала: Нелечка, заходи сюда. Неля зашла, посмотрела, и как расплачется. И папа говорит: бедный ребенок. Для нее сюрприз слишком большой. Она говорит: нет, я не поэтому плачу. Я плачу, потому что я хотела сделать удивленное лицо, но я не смогла. Как? Ты знала? Да, мне Вовка сегодня все рассказал. Он: нет, я не рассказывал, я не говорил про пианино ничего. Она говорит: ну ты так прозрачно на все намекал, что я сама поняла, что это пианино. И тогда папа посмотрел на него строго, говорит: Володя. А Нелечка говорит: папа, он просто не подумал, он не виноват. Нет, как раз-таки он и виноват.

И вдруг он вспомнил слова. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Он аж остановился. Никого не было вокруг. Кто сказал эти слова? Он знал, что они из Библии. Но когда он их учил или где он их слышал, он не мог вспомнить. Но он только сказал: «Господи, помоги мне держать язык за зубами, чтобы я не выбалтывал все. Помоги мне. Я уже все так надоело. Я уже вроде бы и большой, а веду себя так». И я думаю, что из вас никто здесь не выбалтывает никакие секреты, не любит болтать. Или болтаете? Нет, подумайте хорошо. А если у вас получается, что вы выбалтываете все, помолитесь, чтобы Господь помог вам избавиться от этого.